Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: утро.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: БИМ Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Летний

0: осень на любимой волне.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены?

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» — первое в Казани. «Любимое радио». Первое в Казани.

0: Невыносимо.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что на японском острове Окинава живут больше 450 человек в возрасте старше 100 лет? Этот остров считается самым здоровым местом на Земле.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2024 года.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, возможно, все станет гораздо лучше, если просто согласиться с умными людьми. Не делайте ничего нового без совета. Тельцы, повышенная нагрузка сейчас пойдет вам только на пользу. Близнецы, чтобы привлечь удачу, надо быть чуть хитрее. Придумайте сразу два плана действий, потому что простым этот день точно не назовешь. Раки, астрологи советуют взять отгул. От этого активность ваша только возрастет. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях, но это уже дела следующей недели. Девы, на первый план у вас выходит то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Весы, в ваших силах организовать себе день по вашим правилам. Вас будут слушаться даже незнакомые люди. Скорпионы, ваше самочувствие сейчас уязвимо. Следите за питанием, избегайте сквозняков, пора утепляться. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы, но это необходимые хлопоты, которые надо решить одним махом. Козероги, чтобы продвинуться вперед, вам следует запретить себе привычку никому не верить. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, вы будете полны радостных предчувствий, связанных с чем-то хорошим. Это понравится вашей нервной системе, но помните о технике безопасности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: осень на любимой волне.
1: Дим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Beam Radio. В Казани появится чат-бот, через который горожане смогут сообщать о небезопасной езде или несоблюдении правил дорожного движения со стороны курьеров. Поступившие заявки будут переданы сотрудникам служб доставки. Они проверят сведения и сформируют ответ. В осеннем сезоне 2026 года стиль 70-х снова на пике. В фаворитах – свободные джинсы, клеш и детали в духе Боха. Расклешенные модели заняли верхнюю строчку в подборке трендов как самая узнаваемая вещь десятилетия. Дополняют список прямые джинсы. Интересный факт. У муравьев нет слуховых органов, однако они реагируют на вибрации. Колебания грунта они ощущают ступнями и коленями. Это были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Beam Radio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Вот нравится мне четверг. Чего не говори. Особенно чем, такой. Чем? Во-первых, ты уже знаешь, что завтра пятница. Во-вторых, уже пролетел 3 дня, как минимум. И это уже получается 4-й. Вот, говорю всегда, среда маленькая пятница, четверг маленькая суббота. А еще смотрите, сегодня тепло, хорошо. Ну да, солнышка как будто немножко не хватает. Ну и ладно,
4: появится
3: ничего страшного.
4: Подожди, подожди, будет еще.
3: Вот видите, тем более я Фариду верил, потому что Фарид за погоду шарит.
4: С 10 солнце пойдет, нормально все.
3: Опа.
4: Прогноз. Я проверил.
3: Там опять плюс 25 будет. Ну, но... это наши октябрьские плюс 20, плюс 20 градусов будет.
4: 19
3: сегодня?
4: Будет, значит, 20-22 будет точно, 100%.
3: Ничего себе.
4: Красота вообще.
3: Да, конечно. Обычно видишь как? Обычно обещают 19, а там, ну, дай бог, 15, но иногда 13. Ну, иногда бывает и до 10.
4: Ну, каждый по-своему мерит же.
3: Не говори-ка. Вот так вот всегда.
4: И линейки разные у всех.
3: Да, и это точно, конечно. Так что, девчонки, с метеорологами не встречайтесь. Он вам скажет, ты че, я уже прогноз посмотрел. Да. Обильные осадки.
4: Да, 15, ощущается как 18.
3: Вот эти все дела, да. По факту засуха и 3 градуса. Ладно, друзья, с вами напомню, просто вдруг вы не в курсе, а вдруг вы забыли, что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля, и называемся мы очень просто.
2: Утро, мэри!
3: Доброе утро! И сянствуйте,
4: да,
3: всем здравствуйте!
4: Вон напишет, салямщики, щики, азарт, говорит.
3: Ничего себе, чего, украли у какого-то блогера, что ли, приветствие? Я же знаю одного такого, кто так говорит же, елки-палки, вы чего?
4: Люди уже твои соцсети посмотрели.
3: Да.
4: Говорят, как Марат красиво лег.
3: Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо!
4: Спасибо!
3: Но я по-другому, не знаю, не могли вот мы по-другому. Не могли бы по-другому, так что...
4: Не связался он с тобой?
3: Нет, зато связался его какой-то кровный враг, написал, ну, наконец-то. С кем у него конфликты не начали. Друг моего врага кто? Правильно, мой друг тоже. А наоборот, враг моего друга кто?
4: Мой враг.
3: Подождите, враг моего врага...
4: Врага мой друг.
3: Друг моего друга мой враг. Ладно, значит... Вроде так там, если я все правильно помню. А, еще раз всем и здравствуйте. Четверг сегодня. Значит, чем бы вас сегодня порадовать, хочется вообще сказать. Во-первых, прекраснейшая погода. Еще раз напомню, потрясающий октябрь. Такого не было. Никогда вообще такого не было.
4: Впервые за 130 лет, ничего
3: да,
4: себе.
3: И это вау просто, естественно.
4: То есть, получается, в нашей жизни не было, представляешь, ни разу такого?
3: Это точно. Это... Ну, я рад, что мы хотя бы это увидели.
4: И не говори.
3: Сегодня, естественно, у нас много интересного. Сегодня 15 октября, значит, у нас сегодня 8:30. Мы будем разговаривать с врачом-офтальмохирургом клиники Кузляр, с Дмитрием Андреевичем Липинским. Мы сегодня про замену хрусталика поговорим после 40 лет. Это вот новые технологии.
4: И на меня посмотрел Альберт.
3: Ну, потому что кроме тебя просто нет никого.
4: После 40 здесь никого.
3: Понимаете, просто да. Вы вообще сильно удивитесь, но мы вам сейчас расскажем о том, что хрусталик меняется за 15 минут, оказывается. Вот для меня до сих пор сильный шок, это безболезненно, практически все круто, классно и так далее, так далее. А, поэтому, ребята, будет интересно. Ну, а уж молчу про наши основные рубрики, потому что сегодня и новости обсудим, там ничего себе, там опять натворили интересного. Давайте сегодня про рэпера Наваи поговорим.
4: Опа, а что с ним?
3: Который интересно проходил границу, и у него кое-чего запрещенного на 2,5 грамма нашли. Он а у менеджера еще и на 10 грамм нашли.
4: Ну, молодец.
3: И по казахским законам ему грозит ни много ни мало 8 лет. Вот об этом сегодня будем.
4: 8 лет без козы.
3: Да, уж, не, я думаю, что козы как раз там будет много. Вот. Там еще много чего будет интересного, много. Вот, короче, ребятоньки, всем еще раз доброе утро. С вами сегодня напротив меня Фарид Галимов.
4: А напротив меня Альберт Кузиахметов.
3: Вот таким составом ближайшие 3,5 часа будут ваши идеальные. Ну а в самое-самое ближайшее время вас ждет историческая справка. Точно. Все расскажу про этот день. Так что пойдем готовиться. Все, поехали.
4: Доброе утро. Утро.
3: Айдагас, Олга.
2: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации. Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Мне бы кухню побольше.
9: А мне место для работы.
10: А где моя комната?
11: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
12: 18+.
13: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в Максимилианс под ключ. О-хо-хо-хо-хо. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
14: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
15: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
14: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
15: А метро далеко?
14: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
11: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Не выношу кронштейны на стенах.
18: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
19: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
20: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
21: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Шути меня, давай.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в
0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Шути меня, давай.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Историческая справка.
1: Окунаемся с вами в 15 октября. Сегодня календарь уже перевернут. Страница, вы знаете, вот как раньше было. У бабушки в календаре на обратной странице. Это, конечно, интересно.
2: Смотри, до конца года 77 дней. Вот такая красивая, такое число.
1: Потрясающе. Значит, у нас и до Нового года столько же. И 2027. Ковид был 6 лет назад, если кто-то забыл. На всякий случай напомню.
2: Получается, почти 7 уже.
1: ФИФА в Казани была в 2018 8 лет назад. Получается, была у нас ФИФА. Вот.
2: А тысячелетие Казани мы отмечали 21 год назад.
1: Да,
2: в 2005.
1: Универсиада, если что, была 13 лет назад, если вдруг кто-то забыл. Вот такие вот интересности у нас по времяисчислению, так сказать. Ну, давайте посмотрим. Праздники сегодняшнего дня. Всемирный день мытья рук. Оказывается, через немытые руки передаются до 80% инфекционных заболеваний. Холера, гепатит, грипп, ОРВИ. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно от диареи, которую называют болезнью грязных рук, умирает 5 тысяч детей.
2: От диареи?
1: Да, есть такое. Ну, потому что мы все время забываем, что процент людей, которые живут за гранью бедности и в отвратительных условиях, и огромное количество. Мы с вами входим в какой-то там маленький процент человечества, который хорошо живет на самом деле. Поэтому имейте в виду. Ну, и нам тоже, конечно, несмотря на то, что мы такие все классные и замечательные, тоже всегда мыть руки, надо запомнить вообще. Что-то потрогал, помыл руки. Вот, кстати, в этом плане повара вообще молодцы. У них никто не пользуется перчатками на кухне, никто не пользуется, потому что все профессиональные повара всегда говорят, что это наоборот, разносчик заразы, все обычно моют руки. Что-то потрогал, помыл руки, пошел, помыл руки. Да, да. Потом руки, конечно, выглядят как у старушки к ночи, да. Но ничего страшного.
2: Кожей.
1: Берешь крем, как он там называется, для рук, какую-нибудь волшебную фею или какой-нибудь балет, как раньше она назывался, и погнали.
2: Он нам напишет там в Индии, говорит, шакшолар. Там да.
1: Это вы судите, потому что вы видите ролики из интернета, а на самом деле там нормальные... Вы понимаете, да, что их там 1,5 миллиарда?
2: И вам больше, чем китайцев даже.
1: И вам показали там 10 роликов, где кто-то грязный в нищете сидит, готовит, и мы с вами поверили, что индус, напомню, запускает, если что, космическую программу. Там люди ничего себе как бы живут. Вот, так что не верьте этой такой легкой интернет-пропаганде. Международный день белой трости сегодня. Ну, белая трость — символ незрячего, с одной стороны, но и не только незрячий символ, это, а также звук от удара от тротуара помогает ориентироваться в пространстве, ведь история эта началась в 1921 году. Там Джеймс Бикс, это фотограф, который потерял зрение. Представляешь, какая трагедия. Вот. Да. И он просто покрасил трость в белый цвет, чтобы ее замечали прохожие и водители. Сейчас ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, по данным ее, около 2 миллиардов 200 миллионов человек живут с нарушениями зрения. Ну, с любыми нарушениями. Поэтому нет-нет, да и проверяться надо. И сегодня мы, кстати, в интервью обязательно об этом поговорим.
2: Да, поговорим.
1: Очень будет
2: придет
1: удобно.
2: Специалист.
1: 8:30.
2: Сегодня еще Международный день сельских женщин.
1: О, такие.
2: Учрежден ООН для оценки вклада женщин в развитие сельских регионов и обеспечения продовольствия.
1: Как говорит Анна Санавич, такие пышные, такие вкусные. Такие.
2: Это как раз это, боже мой, селянка. Да. Приходи на сеновал.
1: Конечно. Да, как иначе? Смотрите, значит... Несмотря на то, что ключевую роль в производстве продовольствия они имеют, сельские женщины часто лишены доступа к образованию, медпомощи и кредитам. Ну, потому что далеко, за город и так далее, и так далее. Ну, об этом нам и напоминают, о том, что вообще, конечно, им помогать. И туда же, в ту же вот степь, Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Сейчас огромное количество есть бесплатных возможностей проверить грудь. Маммография, маммологи, все работают. За этим очень заинтересованы мы. Мы с вами, кстати, еще об этом поговорим, потому что там сказали, что пора проверять мужчин на рак простаты.
2: Простаты, да.
1: Да, обязательно всех. Поэтому, потому что это очень сильная история, развивающаяся.
2: Грудь могу проверить. Женскую.
1: Нет, это он только так называет, он просто потрогает.
2: Да-да.
1: Международный день кредитных союзов, день создания адресно-справочной службы России. Из необычных праздников и в других странах что происходит. Международный день встряски.
2: Прикольно.
1: Это просто, прикинь, оказывается, ежегодная акция по

0: подготовки к землетрясениям.
1: А, да?
0: Да. Главное правило тренировки – упасть, укрыться, удержаться. То есть пригнуться, спрятаться под прочный стол, держаться, как пока толчки не прекратятся. Движение зародилось в Калифорнии в 2008 году и стало международным. Готовиться, короче. У нас в Казани было легкое землетрясение. Я помню, как моя одноклассница приходила в школу и говорила: «А у нас люстра ночью тряслась». И мы такие: «Что?» А потом нам сказали, да, было легкое, очень-очень легкое землетрясение, но было.
1: Либо соседи что-то делали наверху.
0: Я еще помню, не-не-не, это прям общепринятая была штука. Я еще помню о том, что географичка наша, простите, что я так ее называю, но просто это самое быстрое. Так вот, она рассказала нам, что Татарстан находится практически там чуть ли не, ну, в такой нормальной части тектонической плиты, где нет никаких соединений, вот поэтому нам очень спокойно живется.
1: Татары, знаете, селит.
0: Естественно.
1: Сегодня праздник, который к нам относится, Альберт. День импровизатора.
0: О, нормально. Всем привет, импровизаторы, здравствуйте. Мы никогда не потеряемся в этой жизни. Вот.
1: Не говори.
0: У нас, мы знаем, что делать. День Ворчуна сегодня. Был такой персонаж, Оскар Ворчун из улицы Сезам. На улице Сезам. Вот. Так он, короче, сегодня можно пожаловаться на жизнь. Поворчать немножко на окружающих. Ну, все это с юмором, заботой и добротой, конечно.
1: Класс.
0: День собирания осенних листьев. Ох, какой вот... Я вчера был за городом. Ребята!
1: Ой, красиво.
0: Золотая осень невероятная.
1: А я вчера круг дал возле кабана. Слушай, бакланы прилетели на кабан. Я еще удивился.
0: Да ты че?
1: Никогда их не... Бакланы, здоровенные бакланы, там трое там сидели.
0: Ну ничего себе.
1: Откуда они взялись?
0: Если что, Фарид про птиц.
1: Да, про птиц, конечно.
0: День работников фармацевтической микробиологической промышленности Беларуси. Поздравляем. В Камбодже день памяти короля отца. Поздравляем.
1: А в Чили сегодня день бабушки и дедушки.
0: Пожалуйста. Если у вас в Чили есть бабушка и дедушка, позвоните срочно.
1: Да.
0: В Бразилии день учителя. В Тунисе день эвакуации. Ничего себе. Это потому что французские войска оттуда эвакуировались. А вообще...
1: О, в Канаде день шаурмы.
0: Да ты че, в Канаде есть шаурма?
1: Прикинь.
0: На самом деле есть, потому что, если вы помните, я уже много раз же говорил, но на всякий случай, в «Мстителях» в первой части, когда они только первый раз собрались, в конце, когда Тони Старк закинул туда ядерную бомбу, из этого портала выпал, упал, приземлился, ему открыли шлем, и первое, что он говорит: «Ты как?» Он говорит: «Шаурмы хочу».
1: Да-да-да.
0: И они в конце, там, сцена после титров, просто сидят.
1: Сидят шаурмы. Кстати, в Канаде же на французском говорят, поэтому у них шаурма.
0: Ну, естественно. Вот. А мы переносимся в народный календарь сегодня. Куприан и Устинья. Что же это такое? Во-первых, в народном календаре этот день считался временем очищения от наваждения и избавления от злых духов. Значит, колдун Куприан задумал сломить молитву юной Устиньи, но столкнулся с силой креста, покаялся и пошел дорогой света. Ну, в общем, верили, что без молитвы человек может подвергнуться нападению бесов. Мужчины обращались, соответственно, к Куприану, женщины к Устинье, так что есть к кому обратиться вам сегодня. Ну, а чаще всего жертвами нечистой силы становились такие люди, как пьяницы, грешники, я думал, что грешницы, и сквернословы.
1: Вот, и поэтому есть вещи, которые категорически нельзя делать. Во-первых, сквернословить, ругать и пить алкоголь, поэтому вот нельзя впускать в дом незнакомцев и чужих животных. Странно какой-то. Давайте брать деньги в долг, надевать яркую блестящую одежду, отправляться в дальнюю дорогу и мыть полы, выносить мусор после заката тоже нельзя.
0: Да, вот я это никогда не соблюдаю. Да. Вообще, просто хожу и все.
1: А нужно, можно молиться святым, проводить тихий вечер с семьей, наводить порядок, защищать дом оберегами, доделать старые дела.
0: Вот. Интересно. Тут, кстати, интересно, если вынесли мусор до захода солнца, к легкой неделе. Вот еще такое нашел. Если в этот день в бане ссор оставили, а ведра не вымыли, к ссоре в семье. Так что имейте в виду. Но самое забавное здесь написано: ветер, если весь день дует с юга, это к мягкой зиме. А она у нас юго-восточная. Опять с юга дует же ветер.
1: Вот. А если дождь и сильный ливень предвещает очень суровую морозную жесткую зиму. Нет этого, значит, не будет жесткой морозной.
0: Посмотрим. Пауки, если прячутся в щели, то это надо к врачу сходить. Если плетут... Ладно, я тогда жду. А плетут новые сети у окна, ясная погода. В общем, прикольно. Давайте посмотрим на исторические события этого дня. 15 октября 1581 года в Париже королева-мать Екатерина Медичи показала, в кавычках, комичный балет королевы. При дворе соединили музыку, танец, сюжет и даже декорации, и балет впервые заявил о себе как о цельном спектакле.
1: Блин,
0: балет 1581 год. Как вам, ребята?
1: А ровно через год, 1582 год, папа Григорий VIII ввел григорианский календарь. После 4 октября сразу наступило 15 октября.
0: Прикольно. Прикинь? Удобно, кстати говоря. Вот. Кёльнский собор завершили в 1880 году. Спустя 632 года после закладки... Еще раз. Спустя 632 года после закладки...
1: Прикинь, да? там, полвека, еще 132 года.
0: Там у прараба прапраправнуки завершали, видимо, который начинал строить.
1: Ой, не век, да?
0: Подняли его на 157 метров и на несколько лет стал самым высоким зданием мира в 1880 году.
1: Не полвека, а 6 веков строили.
0: 6 веков практически, 6,5 практически.
1: Нифига себе.
0: Вы говорите. В 1910 году на Ходынском поле первый русский авиатор и механик Михаил Ефимов выполнит первый в России дальний, в кавычках, перелет по маршруту к Черемушкам. Это 15 километров, но это все равно на тот момент был ничего себе. Да,
1: летчик Михаил Ефимов был первый русский авиатор.
0: В 1919 в Москве на базе Шереметьевской больницы открылась центральная больница неотложной помощи, будущий институт имени Склифосовского. Mm-hmm. Это куда потом Фила повезут после ранения. Саша Белый будет говорить, что к нам вези в Склиф, вот так он скажет.
1: Да, а потом сериал снимут Склифосовский.
0: Да, естественно, да. И, естественно, там будет работать, правильно, доктор Тырса. Все, 18 плюс, на всякий случай. В 1962 году случился Карибский кризис. Подвел США и СССР к опасной черте после обнаружения советских ракет на Кубе. На часах судного дня стрелки в те годы стояли на 7 минутах до полуночи. А после разрядки договора в 1963 году их отвели до 12 минут. Кстати, красивый был договор, потому что, в общем, смотрите, как это сработало.
1: А Хрущев, помнишь, как? Я вам покажу кости рвать.
0: Как вообще, да, это сработало. Было, кстати, дело. Я вот за это Хрущева и не люблю, конечно, абсолютно. Просто колхозника поставили какого-то. Ну, в плохом смысле этого слова. Так вот, смотрите, значит, США, разведка, у США свои интересы на Кубе, до этого они там, чтобы вы понимали, до этого на Кубе стояли огромное количество горных домов, и вообще Куба воспринималась как остров отдыха. Вот, мафия...
1: Такой там, Лас-Вегас на выезде.
0: Там строила, да, мафия там строила казино, в гигантские деньги туда влила. Вот, кстати, есть еще такая штучка, что Кеннеди подводили через мафиозные структуры, в том числе финансировали, чтобы он как можно быстрее стал президентом, чтобы он как раз лоббировал, а он и пролоббировал эту войну, которая на Кубе потом произошла.
1: Я знаю, какой фильм смотрел.
0: Вот, и потом в итоге, ну там это что из истории.
1: Ну
0: тут.
1: Да, да.
0: Вот, так вот, после того, как вот это все случилось, значит, и Куба стала таким краеугольным камнем, вдруг они обнаружили, что на Кубе образовались советские ядерные ракеты. Чтобы вы понимали, насколько было все плохо, после того, как об этом заявили, из некоторых крупных городов США начали уезжать люди. Ну, буквально, просто очереди из машин, потому что все думали, что сейчас начнется. Потому что США сразу запротестовала. Это было, кстати, если что, мы неспроста на Кубу поставили ракеты, именно до этого, нарушая договор, США
1: в Турцию завезли, да?
0: Завезли свои ракеты, которые как раз-таки до нас долетали. После чего, значит, у них случился красивая история, потому что это они договорились. СССР же просто обычно так подводят, потому что мы прогнулись. А на самом деле, как была история? Наши поставили, Куба была полностью окружена подлодками США, ну, потому что, чтобы просто следить за происходящим и так далее. Значит, договорились так, что наши очень громко сказали, ладно, мы отводим ракеты, забрали свои ракеты обратно в СССР. Это было очень громко, это было очень красиво, мол, ладно, окей, мы забираем. А вот США так аккуратненько сдала заднюю в Турции, забрала оттуда ракеты. Вот так этот Карибский кризис и решился. Но действительно, мы были близки в тот момент, супер близки в тот момент.
1: А потом мы по фильму узнаем, что все решили люди X.
0: Ну, наверное. В 1967 году завершили строительство монумента «Родина-мать» в Волгограде. 85 метров до вершины меча. 8000 тонн! Это 5,5 тысяч тонн бетона и 2,5 тысяч тонн металла. И меч длиной 28 метров и весом около 14 тонн на одной руке, который висит.
1: Смотрел фильм, там этот бетон везли просто нон-стоп, потому что нельзя было остановиться. Просто вот нон-стопом везли грузовики, представляешь?
0: Я вам просто не знаю, обязательно съездите в Волгоград.
1: Мощное сооружение, просто.
0: Без этого никак. В 1992 году, мне год, Верховный суд Ростовской области признал Андрея Чикатило виновным в 52 убийствах.
1: Да.
0: До сих пор выходят фильмы, есть с ним интервью, и true crime, и все такое, обязательно посмотрите. В 1998 году запущен почтовый сервис Mail.ru. Бесплатная веб-почта быстро стала массовой в Рунете. У нас у всех появились вот эти странные... Кстати, у кого... Давайте так, самые странные никнеймы в почте. У кого какие были, вспоминайте. У меня было такое.
1: Не, у меня простое.
0: У меня был Pimp2007-91. Pimp с английского. Это сутенер, если что. Вот такое сутенер.
1: У меня почта до сих пор там есть, работающая.
0: Естественно, так у меня уж там много почт, конечно же. Ну ладно, у нас остается буквально минутка. Быстро пробегаемся по великим, кого нет, к сожалению, с нами. Во-первых, Михаил Лермонтов.
1: Ну наш русский поэт-прозарь, драматург, художник. Погиб, к сожалению, на дуэли.
0: С Николаем Мартыновым, Шук, Пятигорск, 1841 году, к сожалению. Продолжаем. Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог и поэт. Серьезный нервный срыв в 89 году, 1800 переживает. И у него полная потеря умственных способностей, паралич, к сожалению. И вот так вот он под опек семьи провел и умер, к сожалению, после пневмонии, которая, в свою очередь, была после инсульта. К сожалению, вот такая вот история.
1: Илья Ильф родился в этот день. Русский советский писатель, драматург, сценарист, фотограф, журналист.
0: Ну и как русский поэт Серебряного века Саш Черный, наш прозаик и так далее. Марио Пьюзо, или Пьюзо, американский писатель и сценарист, «Крестный отца» написал. И двух «Оскаров» получил за сценарий к фильмам Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Марлон Брандо, все дела.
1: Живущих назовем быстренько.
0: 18+, на всякий случай. Так, да, давайте погнали.
1: Крис Дебург родился в этот день. Представляешь?
0: Кто это?
1: Крис Дебург. Леди ин ред. Певец, знаменитый певец. Крис Дебург.
0: Понял, понял.
1: Да, Вячеслав Утус, юбилей. 65 лет сегодня.
0: Поздравляем от всей души.
1: И у Коли Баскова юбилей. Полтинник. Полтинник, прикинь.
0: Баскову всего 50?
1: Да, сегодня у него юбилей.
0: Как выглядит потрясающе. Аня Хилькевич, 40?
1: Да.
0: Российские актрисы, ну, универ там, все дела, вы, наверное, видели. Друзья, да. На этом завершимся, пожалуй. Я хочу вам напомнить, что если вы сделаете этот день великим для себя, тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике. Поэтому всем еще раз доброе утро. С вами была рубрика
2: «Историческая справка». Реклама на Бим-радио.
3: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
4: Серьезно? А где смотреть?
3: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «БРИКС». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыши проводятся в рамках подготовки и проведения строительной недели «БРИКС». Общий срок проведения розыгрыша из 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
1: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.

0: ЛМС. ОГРН 118-169-00-2317. Казань. Телефон 5-174-174.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, возможно, все станет гораздо лучше, если просто согласиться с умными людьми. Не делайте ничего нового без совета. Тельцы, повышенная нагрузка сейчас пойдет вам только на пользу. Близнецы, чтобы привлечь удачу, надо быть чуть хитрее. Придумайте сразу два плана действий, потому что простым этот день точно не назовешь. Раки, астрологи советуют взять отгул. От этого активность ваша только возрастет. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях, но это уже дела следующей недели. Девы, на первый план у вас выходит то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Весы, в ваших силах организовать себе день по вашим правилам. Вас будут слушаться даже незнакомые люди. Скорпионы, ваше самочувствие сейчас уязвимо. Следите за питанием, избегайте сквозняков, пора утепляться. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы, но это необходимые хлопоты, которые надо решить одним махом. Козероги, чтобы продвинуться вперед, вам следует запретить себе привычку никому не верить. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, вы будете полны радостных предчувствий, связанных с чем-то хорошим. Это понравится вашей нервной системе, но помните о технике безопасности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.
3: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз клиник».
6: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. Омикрон. Улица Зинина, дом 1.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот сейчас вам расскажем все про погоду, а Фарид уже все вам давным-давно приготовил.
9: Да, вот сейчас в Казани пасмурно, плюс 13 градусов. Вообще сегодня будет солнце появится где-то ближе к 10 утра. И потом будет яркий солнечный такой день. До плюс 19, обещаю нам Яндекс.Погода, но я думаю, будет больше. Ветер юго-восточный, 3,6 метра в секунду, влажность воздуха 63%. Кстати, тепло сегодня, тепло и завтра, 16 октября тоже плюс 17 градусов, и тепло и субботу тоже 17 октября, тоже будет плюс 16, днем вообще великолепно. А воскресенье с утра обещает дождь, но днем будет плюс 14, тоже класс погода, кстати. И вот я смотрю, пока тепло держится. Вторник, правда, уже вот в следующей неделе будет так, плюс 7, уже чуть-чуть холодает, хотя потом опять 11, 10, ну слушай, класс вообще, ты пролистал аж до 24 октября. И плюс 11, прикинь, то есть прям тепло, прям хорошо, красота. По республике сегодня облачно с прояснениями, ночью и утром местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, максимальная 18-23. А плюс 23 будет в районе Нурлат, вот в тех краях, то есть немного южнее. А вообще по республике, ну, плюс-минус все одинаково. И в Челнах тоже до плюс 21, в Елабуге тоже, в Бугульме. Красота.
8: Поздравляем всех с такой приятной, такой теплой, такой осенью.
9: Великолепно. Я вчера с таким кайф вокруг кабана прогулялся. Прям вот, ну, прям классно. Чисто, красиво, прям, о, ребята,
8: наслаждение. Я просто не рассказывал, чем я вчера занимался. Вот, сейчас, наверное, подрасскажу немножко.
9: Ну, давай-ка.
8: Но это, если вы голодны, вам это не понравится, ребят. Поэтому, если есть что-то, закиньте прямо сейчас.
10: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Просто вчера, значит, несмотря на то, что рабочая неделя началась, мощно идет. Ага. Вчера понял, что теплая погода вообще, надо с этим же что-то делать, подумал я. Вот, и было принято решение, вырваться за город. Вот, по пути заехать в мясной магазин, один там, где готовят прекрасного, маринуют барашка.
9: Готовый уже,
8: и
9: да,
8: и говяжьего шашлычка.
9: На гранатном соке, да,
8: и
9: да?
8: И все, нет. Я не знаю, в чем секрет пока, но это было очень вкусно.
9: Да,
8: вот, и потом, берете, да, рецепт очень простой.
9: То есть
8: берете,
9: ты взял небольшой мангальчик,
8: Не-не-не, там все на месте уже все было. Я просто взял хорошее мясо, взял один кабачок, один баклажан. Очень легкое замаринование. Кстати, там же, где мясо брал, они замариновали шампиньоны. Прям соевый соус, чесночок, майонез.
9: Уточню. Мерманс с тобой был, что ли?
8: Нет,
9: не было. Ты говоришь, баклажан был.
8: Люди не знают просто, такой Мерманс. Это Чердакош друг Фарид, если вдруг кто-то не в курсе. Вот. Значит, и все. Во-первых, давным-давно не жарил баранину на кости.
9: Стейк, класс.
8: И как приятно, когда в месте, где продают шашлык, люди понимают, что говорят. Они говорят, вот это тонкий край, это толстый край, считай рибай. Я говорю, да, все понимаю. Было невероятно вкусно. Класс. Еще лепешка такой свежая, когда вот немножко ее
9: немножко
8: на костре,
9: да,
8: так раз и
9: она
8: соусы.
9: Так, она хрустящая становится такая.
8: Конечно. В общем, было сочно, вкусно. Я думал, я там от вкуса вообще
9: загнусь. Чесночный соус взял?
8: Естественно. Аджички взял немножечко.
9: Утренберга обитала.
8: И немножечко маринованного артишока.
9: Артишок.
8: Это чтобы для вкуса, так сказать. Ну вот, и все это дело запивал. Так как я не пью, вы знаете, я предпочитаю безалкогольные напитки. Я вчера нашел, вы не поверите, я люблю безалкогольное пиво. Ага. Алкоголь вредит здоровью. Вот я беру прям вот 0-0 алкоголя был. Ага. Знаешь, как оно называлось?
9: Как?
8: Сливочный стаут, пиво протеиновое.
9: Да клянусь. Ничего себе.
8: Я думаю, ничего себе. Вот. Очень приятное такое, как вот в Гарри Поттере сливочное пиво было такое, без алкоголя.
9: Да, тоже. Да, они же там чуть сильнее, как вот сливочное, да.
8: Вот. Вот. А сейчас, говорят, у некоторых производителей есть такое, надо вот попробовать. Кто знает, где взять, напишите обязательно.
9: В общем... Я именно алкоголь сливочный, я знаю, где, если ты надо, я видел.
8: Все отлично. Нет, мне надо без алкоголя. Зачем без алкоголя?
9: А я не знаю, кстати, может, там есть и без алкоголя.
8: Надо посмотреть, действительно. В общем, забавно, что уже все, вы заметили, в магазинах все протеиновое стало. Все, буквально все. Уже и вот и пенное тоже появилось, ребята. Так и называется, сливочный стаут. И темное, кстати.
9: Хлеб протеиновый, рыба протеиновая.
8: Все протеиновое.
9: Мясо протеиновое.
8: Просто бахают протеин и все. И дальше делай, что хочешь. Вот. Ну, как бы поделать. Что, к чему я хотел сказать? Вот ловите такие моменты, друзья мои.
9: Не говори.
8: Будет вам всегда приятно вообще. Ну что?
9: Потом скоро зима, и не выйдешь так вот, не пожаришь больно-то.
8: Ну да, вообще. Хотя зимой шашлык, он тоже особенный.
9: Тоже классно, да. Продемерзнешь так,
8: пацан. Просто пока его доносишь с мангала до дома, он уже холодный, правда. А так нормально в целом.
10: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Я считаю, вот самая высшая точка мастерства моего, когда нам слушатели пишут «Заткнись!» Спасибо большое, Роберт. Нормально.
2: Ну, Альберт же предупредил нас заранее что-нибудь закинуть, чтобы слюной не подавиться.
1: Да, тут, значит, мы еще спрашивали, у кого какие были ники в...
2: Значит, в мейле,
1: да, вот в почту какая, может быть, какие-то страны были, или просто веселые. Вот нам Диляра пишет, у мужа, говорит, везде подписан доктор Кефирчик.
2: Доктор Кефирчик.
1: Из-за анекдота про медведя еще анекдот тут смешнючий там писал. В общем, спасибо большое, посмеялись, если честно.
2: Артур говорит, до сих пор ник везде Turbo 116 GT.
1: Нормально.
2: Такой.
1: Хорошо.
2: Такой, это знаешь, как там. Need for Speed такой.
1: Нормально. Да много у кого каких-то странных. Вот. Я знаю, у меня вот у знакомого, например, Sky Wolf написано.
2: Sky Wolf?
1: Небесный волк, как бы, понимаете? Вот ну, да. Думайте, что хотите. То ли он голубой, то ли летающий. Черт его знает. Sky Wolf, в общем.
2: Ну, да.
1: Одним словом. Да, в одну строчку, естественно. Вот. Тут уже мне начали скидывать как раз-таки
2: безалкогольные
1: напитки различные. Да, и они все... Просто, представляете, у вас написано «спортивное пиво», «протеиновое», «безалкогольное». Вот алкоголь вредит здоровью. Кто-нибудь бы мог подумать где-нибудь лет 10 назад, что вот такое может появиться со временем, конечно.
2: Мое самое большое удивление было, когда появилось безалкогольное вино.
1: Да. Мое удивление, когда появилась безалкогольная водка. Алкоголь вредит здоровью.
2: А есть такая разве?
1: Да, просто противно тебе все. Ничего, ты ничего не получишь. Просто тебе немножко противно.
2: Что-то я не видел такое.
1: Вот. Оно что-то в одно время была там. Да я и много чего видел без алкоголя. Кстати, надо посмотреть, что еще существует без алкоголя. Мне кажется, интересно. Вот. Так, ну, абсолютно точно, друзья мои, нас впереди с вами ожидает Утромани. Участница у нас уже здесь.
2: Она уже здесь, да.
1: За что и огромное спасибо. Так что вопросы, деньги. У нас ждет все впереди после самого короткого перерыва на моей памяти. Так что, ребята, буквально следите за ВК, сейчас и прямая трансляция начнется, а мы пойдем готовиться. Утромани буквально через пару минут.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
0: Реклама на БИМ-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: IT Skills. Школа будущего в Казани. Программирование для детей проще, чем кажется. Первый проект уже на первом занятии. Пробное занятие бесплатно. Программы обучения для детей с 6 лет. Улица Барри Галеева, 3А, на территории техникума связи. Подробности на сайте IT Skills. Будущее начинается в школе IT Skills. 12+.
2: Мама, а мы ничего не забыли?
3: Кажется, ничего.
2: А зрение проверить?
4: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: «Максидом».
7: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
8: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки, японскую надежность, чтобы наверняка, и теплые опции для комфорта.
10: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в «Диалог Авто». Успейте за выгодой этого месяца в «Диалог Авто» на декабристов.
11: Не оферта. Подробности в автосалоне.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Вот на удивление сегодня 4 балла.
5: Да, сегодня блефарохолязис отменяется. А проспект Победы, улица Арбузова, от Сахарова до Сибирского тракта, 37 минут. Там люди учудили, конечно. ДТП там, в районе Компрессорного, в сторону квартала. И, ну, точнее, со спуска, но он мешает вообще всем. Там такая неприятная ДТПшечка. Так что, если вы вдруг в сторону квартала до Компрессорного пытаетесь от Дербышек доехать, вы там тоже постоите немножко. Имейте в виду это из-за этого. А вот если бы не оно, может быть, и 3 балла было, потому что Петра Виктора от Дементьева до Амирхана 13 минут, Ибрагимова Копылова от Гагарина до Тетцевской 9 минут, столько же Гвардейская от Макаренко до Ершова, столько же Аграрная Космонавтов от АЗС до Советской площади 3 девятки. Вот вам, пожалуйста, мосты и дамбы тем временем свободны. И ДТП, кстати, посмотрите-ка.
6: Проспект Универсиады честь.
5: Ну да.
6: В сторону центра. Вот ну, как, там... как только Амирскую магистраль проехали, и вот раз ДТП там.
5: Да, вот имейте в виду. Если бы не 2 этих ДТП, может быть, и 3 балла было бы. Но там вообще, конечно, слушай, тут такое ДТП неприятное. Во-первых, все по проспекту стоит аж, смотрите-ка, от академика, я сейчас скажу я вам, от академика какого-то из академиков, конечно, от Глушко. От Глушко уже такое покраснение, вы доезжаете, сначала пытаетесь доехать до развязки Мамадышского тракта, потом до Губкина, и пробка все не заканчивается, продолжается она вот так в районе Компрессорного заканчивается. Там еще и дорожная работа вроде как. В общем, такое там неприятное сегодня утро у людей. Берегите себя, ПДД соблюдайте, чтобы вот так вот не создавать проблемы городу на ровном месте. Всем удачи, через час анонс нас все вам расскажет. А мы в утромане.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ООО «СЗ Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов, трешки для семей, подземная парковка рядом, ТЦ «Горький парк» и Горьконско-Аметьевский лес. «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-0636 или смотрите octavadom.ru. С огромным удовольствием хотим вам представить участницу сегодняшнего «Утромания» Лилия Ильясова. Доброе утро!
7: Доброе утро!
5: Добро пожаловать! Лилия у нас игрок опытный. Это уже ваш третий раз.
7: Да.
5: Какие ощущения, что люди говорят? Болеют?
7: Люди болеют, да. Говорят, если еще раз поедешь, обязательно нам сообщи, мы будем болеть.
5: А вы сообщили?
7: Да.
5: Они класс. Болеют.
7: Да. Они болеют.
5: Всем стоит отозваться. Во-первых, всех приглашаем в прямую трансляцию ВКонтакте. Лили там уже находится. Вот, прекрасно выглядит, улыбается. Надеюсь, все в таком же настроении останется. Так, мы уже немножко поговорили, что до этого Лили уверенно отвечала на 3 вопроса, доходила до предпоследнего, получается, на 3000 рублей, если я все правильно помню.
7: Да.
5: Ну, а сегодня, значит, наша задача пробить все 5, заработать 10 тысяч рублей и сделать вас самым счастливым. Вот этим и займемся. У нас впереди, уже чуть правила объяснил, дополню. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма, значит, несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Лили, мы пожелаем вам удачи.
7: Спасибо.
5: Вот, вы тоже можете что-то сказать слушателям перед началом. Хотите? Болейте за меня, можете сказать.
7: Да, болейте за меня.
5: Это прекрасно. Лили, мы тоже, на самом деле, за вас болеем. Желаем удачи. Мы начинаем. Первый вопрос. 100 рублей.
0: Утромани.
5: Как называют язык из точек и тире, который используют на флоте и в радиосвязи?
7: Азбука Морзе.
5: Верно.
6: Ох, супер.
0: Утромены. Утроманят.
5: Далеко не будем отходить от кассы, как говорится, следующий вопрос.
6: Я, кстати, вопрос не смотрел, поэтому я тоже как бы сижу, угадываю.
5: А, все, давайте, только не смотри, не подскажи.
6: Нет, не буду.
5: Итак, вопрос на 500.
4: Как называется вещество, из которого сделан стержень простого карандаша?
7: Графит.
4: И это абсолютно верно.
0: Утромены. Утроманят.
4: Чуть-чуть будем усложнять вопросики сейчас, потому что у нас вопрос уже на 1000. Вот. Но он пока такой, приятный. Ну, давайте, в общем, к нему и перейдем. В зоопарках всего мира есть традиция дарить своим питомцам настоящие рождественские и новогодние подарки. Отмечено, что они получают больше подарков, чем остальные животные. Это объясняется тем, что только они способны оценить этот праздничный жест, то есть порадоваться упаковке, рассмотреть картинки. Поэтому, пожалуйста, назовите этих животных.
7: Ну, порадоваться упаковке, рассмотреть картинки, может быть, обезьяны.
4: Может быть. Это ваш вариант?
7: Да.
4: Я его принимаю, и он верный.
0: Класс. Утромены. Утроманят.
6: Родственники, лично, родственники наши.
4: Отлично. Наши, да. Ну, типа, далекие.
6: Да-да.
4: Ну, и некоторые из нас, конечно, недалекие. А некоторые далекие. Мы с вами дошли до 3000.
6: Ничего себе.
4: Лили, представляете?
6: То есть, как и в предыдущие разы, три вопроса, легко, как семечки.
4: А теперь на 3000. Я думаю, что, возможно, сейчас тоже будет несложно.
6: Вот поддержку Эльвиры пишет.
4: Ну-ка.
6: Бильданова говорит, удачи и не забудь привет Оксане. Вот так
4: он написал. Напоминает вообще. Замечательно. Внимание! Вопрос на трешку. В США современные копировальные аппараты в некоторых ситуациях подают сигнал о неполадке и начинают печатать черными чернилами, а иногда и отправляют сигнал в спецслужбу.
6: Ого.
4: И это все происходит, когда в копировальном аппарате оказывается... Что оказывается в копировальном аппарате, после чего он может подать сигнал о неполадке, начать печатать черными чернилами, даже если он печатал цветным, и отправлять даже сигнал в спецслужбу. Ну, спецслужбу, в смысле, прямо, ну, государственная спецслужба.
6: Ничего себе. Я тоже сижу, думаю, что такое может быть, потому что я не видел ответов.
4: Ответы здесь, на самом деле, немудреный ответ, честно вам скажу, если вот так вот задуматься.
7: А можно еще раз вопрос?
4: Да, задать? Конечно. В США современные копировальные аппараты в некоторые ситуации подают сигнал о неполадке, начинают печатать черными чернилами, а иногда и отправляют сигнал в спецслужбу. И это все происходит, когда в копировальном аппарате что-то оказывается. Вопрос, что?
6: Ну, вот здесь все пишут одно и то же. Я тоже так думаю, наверное.
4: Одно и то же.
6: Одно и то же.
4: Проспект Победы в сторону квартала Инде.
6: Инде.
7: Да. Ну, как будто...
4: Кировский дождь.
7: Какие-то противозаконные вещи, может быть, какие-то призывы к терроризму, что-то такое.
4: Так. Так. Так.
6: А что еще могут копировать?
4: Ну, так вот. Видите же, тяжело так.
7: Может быть, если деньги копируют.
4: Может быть, вы только скажите, что это ваш вариант, и
7: да,
4: я его приму.
7: Да, мой вариант все-таки, наверное, деньги, если
4: деньгу!
7: Копируют. Да, если кто-то пытается деньги
6: если вдруг
7: копировать.
6: Доллары и купюры засунули и копируют, да? Типа
7: да, да, может быть так.
4: Я принимаю этот вариант ответа, дамы и господа. Тянуть не буду, ответ верный!
0: Утромены утроманят.
4: Да, сразу. То есть я как раз хотел немножко подсказать о том, что там, например, какая-то информация, она всегда черно-белая, ее там не распознаешь, но купюру уж распознать копировальные аппараты умеют. Ну что, давайте вместе с вами... Нет, подождите, перед тем, как перейдем к вопросу на 10 тысяч рублей, к основе нашей, да, то, с чего начинается... Планета Земля. Мы идем туда?
7: Да, конечно.
4: А, все, тогда вопросов нет. Дамы и господа, внимание. Самое главное, что может происходить на утро Мани, это вопрос на 10 тысяч рублей.
0: Утро Мани.
4: Вопрос звучит так. Первоначально японцы пользовались фразой «Hi, yo, godzomasu». То есть у меня есть дело. Вот так вот пользовались. Постепенно эти слова заменила скороговорка. Масимасу, масимасу. Или говорю-говорю. Говорю-говорю. Говорю-говорю, это по-русски, если что. Это не продолжай, я перевожу. И эта же фраза, масимасу, масимасу, говорю-говорю, с течением времени тоже сократилась до нынешнего мосимоси. Вопрос. Назовите российский аналог Моси-Моси. Давайте... повторю вопрос. Хотите?
7: Хочу.
4: Смело вообще. Смело, ничего, можете... Я могу медленно, быстро, как угодно, поэтому в любой-любой вопрос. Итак, первоначально японцы пользовались фразой «Хай, йогу дзумайсу». «У меня есть дело». Ну, перевод такой. «У меня есть дело», такой фраза была. Постепенно эти слова заменила скороговорка «масимасу, масимасу» или «по-нашему говорю-говорю», которая с течением времени тоже сократилась до нынешнего «моси-моси». Соответственно, вопрос. Назовите российский аналог «моси-моси».
6: Прикольно.
4: Пока вы думаете... Читаю сообщение. Доброе утро, проспект Победы, пробка от Сахарова до ветеринарной академии. Спасибо, Айрату.
6: Да, но об этом говорили мы как раз.
4: Да.
6: Моси-моси. Прикольно. Моси-моси.
4: Тут, конечно, подсказка отсутствует как явление. Будем улыбаться, кивать вам. Возможно... подумайте, что мы очерствели, но нет. И у нас остается на все про все буквально, давайте, 15 секунд. Я пока повторю вопрос. Первоначально японцы пользовались фразой «Хай, йогу дзумайсу», «У меня есть дело», переводится. Постепенно эти слова сначала заменила скороговорка «масимасу, масимасу», то есть «говорю-говорю», которая с течением времени сократилась до нынешнего «моси-моси». Назовите российский аналог «Муси-Муси».
6: «Муси-Муси». Да, интересно.
4: Итак, мне нужен будет вариант ответа уже через 5 секунд. Да в целом уже и можно.
7: Ну, если честно, у меня даже версий никаких нет.
4: Ну, может быть, тогда пальцем в небо.
6: Да. А вдруг попадете? Ну...
7: как дела, может быть?
4: Как дела? У нас это как дела.
6: А то, что два одинаковых?
4: Итак, внимание. Вопрос. Мы оставляем этот вариант ответа? Все.
7: Ну, я, наверное, лучше уже ничего не успею придумать, да? Времени мало.
4: Принято. Принято.
6: Андрей предполагает, что это сяськи-масяськи.
4: Красиво.
6: Моси-моси.
4: Мы знаем, откуда вы взялись, ляськи-масяськи.
6: Да.
4: Это вы потому что вспомнили великого Амаяка Акопяна. Это великий иллюзионист и фокусник.
6: Да.
4: Который говорил...
6: Ахалай-махалай.
4: Нужно обязательно дунуть. Если не дунуть, волшебство не случится. Это буквально его фраза, которую я слышал «Спокойной ночи, малыши». А сейчас мы разберем ответ на 10 тысяч рублей. Внимание. Самая главная подсказка в этом вопросе, это, конечно, была «масимасу-масимасу» в середине. Потому что означало она «говорю-говорю». Дело в том, что вообще изначально, когда изобретали люди всякое разное, то им приходилось изобретать, как этим пользоваться. Вот. Например, в англоязычных странах это было «hello». У Томаса Эдисона, простите, это слово «hullo». Как бы это крик, типа «и послушай», такой был вариант. А у нас, а точнее, ну вот, hello, hullo, у японцев это моси-моси, а у нас это простое наше русское «алло» говорить.
0: Утромены, утроманят.
4: Вообще, тут интересная такая логика была, потому что раньше телефоны были не как сейчас, они были постоянно на линии, когда они только появились, и надо было что-то кричать, чтобы тебя там услышали, вот, какой-то привлекать. И вот долго-долго люди выбирали вот это вот, что же такое там произнести, вот. А еще была история о том, что у нас в России, особенно в начале 20 века, было французское произношение, где буква «Х» отсутствовала, поэтому вот это «hello» и как бы трансформировалось в «алло».
6: «Алло, алло, алло». Вот.
4: Ну, а тем не менее, сегодня легендарная Лилия у нас дошла до пятого вопроса. Смотрите, как легко вы сюда пришли, я хочу сказать, так, к пятому вопросу. Поэтому есть у меня ощущение, что в следующий раз мы с вами уже дойдем до победы. Ну, а пока привет очень быстро, пожалуйста, времечко очень мало.
7: Привет всем моим любимым коллегам, особенно Оксане.
4: Хорошо.
6: 100 рублей давай.
4: Да.
5: пожалуйста. Ой, извините, если вдруг ваши барабанные перепонки содрогнулись, это я рукой случайно задел микрофон. 100 рублей мы возвращаем Лилии. У нас она была в гостях сегодня, Лилия Ильясова, с чем мы ее поздравляем. Зрители прямой трансляции уже видят этот замечательный подарочек. Лилия, ждем вас за 10 тысячами рублями. Это будет ваш... Это был у нас, получается, 4-й раз. Следующий будет 5-й юбилей, я правильно помню?
7: Нет, это 3-й раз.
5: Это 3-й раз.
6: А, 3-й, да.
5: Ну, так, ну, все тогда, все, давайте. На 4-й раз приходится за 10 тысячами рублей. На 5-м разом все закрепляем, и все, и по домам. Ладно, все. Уважаемые слушатели, приходите, деньги за правильные ответы даем, веселимся, хихикаем, фотографируемся. В общем, все для вас будем ждать.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Татарстан запускает масштабную программу ремонта трамвайной инфраструктуры с 2027 года. Финансирование составит 5 миллиардов рублей в год. Отдельный миллиард в год пойдет на обновление трамвайного парка. К концу 2026 года ожидается поставка 22 вагонов из Беларуси. Казань стала победителем в номинации «Город семейной стабильности» конкурса «Семейная столица России». Эксперты определяли, насколько в городе удается создать позитивный образ территории, где семья находится в центре внимания и получает поддержку. Более 20 тысяч уличных светильников заменят в Казани до конца 2026 года. Задача проекта – улучшить освещенность улиц и оптимизировать энергопотребление. По предварительным расчетам, ежегодная экономия достигнет более 100 миллионов рублей. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
4: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 21 20.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Не выношу кронштейны на стенах.
12: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
13: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
14: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
15: Мне бы кухню побольше.
16: А мне место для работы.
17: А где моя комната?
18: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
19: 18+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Прикиньте, девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь, такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
3: Пошути меня, давай.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
5: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Так, значит, а если вы помните, у нас Казанский аэропорт преобразуется, скоро там открывается, говорят, с октября, там нам открывается новый терминал.
7: Да, и вы хотели к 30 августа, но не успели, к сожалению, но вот скоро откроется. Там уже все, он сделан красиво, он стоит такой, там забор пока еще, да, но будет классно.
6: И, естественно, вишенка на торте нашего Казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая Великого есть, конечно же, но необходимо было еще одно новое обновление, простите за тавтологию, новое обновление. Забавно. Так вот, решили, конечно, заказать дизайн. И заказали его у студии Артемия Лебедева.
7: Человек с фиолетовой головой.
6: Мы уже об этом синий, кстати. В основном теперь синий, потому что работает с ВК. Так вот, значит, он, как мы знаем, сделал там айдентику, сделал дизайн. Вы видели этот самолетик. Самолет производства французских Citroën, видимо, судя по всему. Ну да ладно. Значит, получил он за это 2 миллиона 800 тысяч рублей. Говорит, почти 2 миллиона 800 тысяч рублей.
7: Чтобы я так же вот нарисовал самолетик, 2,8 заработал. Класс.
6: Но нет, что это то же самое, что про нас бы говорить. Вышел, что-то микрофон поболтал, забрал свой гонорар и ушел.
7: Ну, нам столько не платят же.
6: Вот. Ну, нам, ну, ты представляешь, что мы для среднестатистических людей, как бы тоже ничего себе.
7: Ну, да.
6: Это вот к тому, что... Давай не будем обесценивать. Тут скорее... Ну, опять-таки, смотрите, сейчас эта штука разлетится по России, естественно, и все обратят внимание на Казань. Туристы опять-таки, ох, что-то в Казани интересно происходит. Надо в Казань. А тут мы их уже встретим, потому что мы уже готовимся, понимаете?
7: Да.
6: Дело в том, что... Сейчас, внимание, Фарид, сейчас я вам расскажу новость, которая, во-первых, и подготовка к туризму, наверное, будет. Так. И к нам всем, жизни каждого казанца эта новость коснется.
7: Ну-ка.
6: Дело в том, что мост через Булак...
7: А,

0: по улице. Татарстан,
1: Татарстан
0: реконструируют. На проект уже выделили 62,6 миллиона рублей. Дело в том, что у него уже там, друзья мои, аварийное состояние участка, высокая транспортная нагрузка. Закончить работу планируют до 30 июля. Так что ждем.
1: Вот. Получается, что?
0: Но смотри.
1: А артерия такая будет перекрыта? Так выходит? Что-то?
0: Да, вообще, ну...
1: Понимаешь, такая основная в центре города.
0: Ну, вряд ли она полностью будет перекрыта, но будут определенные трудности. То одну сторону перекроют, наверное, потом другую перекроют. Мне больше смущает сумма, которую выделили. Потому что сумма, на которую я вижу, ну, видимо, скорее всего, будет перекладка асфальта, возможно, укрепление каких-то там что-то где-то как-то, что-то ну, как-то.
1: Да, сумма мостов, вроде не такая большая.
0: Потому смотри, что
1: да,
0: если этот мост условно вообще переделывать, то сумма была бы, наверное, раз в 10, а то и в 100 больше. А так, суть по всему, просто покрытие доделают. Вот. И, ну, конечно, там очень сильно просится когда-нибудь какая-нибудь развязочка для того, чтобы разгрузить это все. Ну, mm-hmm, когда-нибудь, может, и будет. Но если это там начнут делать, мы с вами все, друзья мои, на какое-то время останемся без нее. Рады вы или нет этому, пишите обязательно. Обязательно. Вот.
1: Сумма 62,6 миллиона.
0: Как бы ничего себе. Дали бы 62 миллиона. Мне 62 миллиона хватило бы лет на 30, я думаю, спокойно.
1: Но
0: если вот мне ничего...
1: Ну, ты бы купил квартиру или дом. Или, ну, за 10-15, там, может, побольше даже. Ну, 20, наверное, даже.
0: Думаю, что за 10-15 миллионов дома остались где-то в радиусе 50 километров от Казани.
1: Не, зачем у нас в кабанчиках можно 15 взять.
0: Вот, ну, не знаю, что это там будет за
1: дом. Ну, хорошо, 20.
0: Вот это более реалистичная
1: сумма. И 40,
0: сумма.
1: 42 еще останется у тебя.
0: Вот, ну, короче, не знаю. Ну, я в любом случае эти деньги. Лучше пусть мост сделать вообще. Вот, лучше бы, вот там еще развязок бы. Развязок побольше, короче. Вот, все, желаю нам и всей Казани побольше развязок. Быстрее бы уже. И метро тоже быстрее.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: А вот и ответ на вопрос. Нам, мы сами же его прочитали, и нам же...
2: И не то сказали.
1: Как же хорошо. Не, мы все правильно сказали. Почти все правильно сказали. Как хорошо, что у нас есть Александр, вот, который просто уточнил, что вы же сами это говорили. Все верно. Значит, во-первых, мы сами это прочитали. Еще раз прочтем. На проектные работы. На проектные. То есть только проект будет 162 миллиона рублей. А значит, реконструкция должна быть такая. Довольно серьезная. Ну, посмотрим, что там будет за реконструкцию. Ну, значит, мост будут, так сказать, бомбить. Ну, в хорошем смысле слова, извините.
2: Видимо, просто переделать полностью.
1: Да, да. Когда я говорю бомбить, я имею в виду вскрывать верхнюю часть, полностью проводить ремонтные работы, закрывать, скорее всего, пополовине
2: это разделят. Стойки, все остальное, да.
1: Ну, я не знаю, как будет, посмотрим. Александру спасибо за то, что отвечает на вопросы наши, которые мы сами себе придумали. Марсель пишет, кстати, очень прикольную штуку пишет и классное подмечание. Он говорит, а помните, в свое время хотели поменять движение в центре и правобулачное в противоположную сторону? То есть все, весь булак должен был вообще в одну сторону идти. Или в обратную, или туда.
2: А, обе стороны.
1: Помню, мы даже это обсуждали где-то несколько, ну, пару лет назад, наверное.
2: Но они поняли, что если так сделают, то потом у нас улица Московская и так далее, это просто все встанет там.
1: Да, конечно. Это вот интересно.
2: А, ну тогда наверное, Московскую надо сделать, надо бы в другую сторону.
1: Не тоже. Знаю, там точно. Ну, короче говоря, был такой план. А так, 3-4 миллиарда на мост, я так думаю, обязательно сделать.
2: Слушай, ну это полная реконструкция. Представь, как это долго будет происходить. Это не менее года, наверное. И мы вопрем с такие пробки.
1: Так что мы, ребята, судорожно ждем, когда это начнется. Вот. А чуть-чуть мы с вами на это дело, так сказать, во-первых, подождем, а потом будем радоваться.
2: А потом да.
1: Ну, побубним немного. Ну, сегодня, извините, день вручную, можно поворчать.
2: Подождем, побубним, да. Поворчим, потерпим, ну, а потом зато будем наслаждаться.
1: Значит,
2: а может, там сделать какой-нибудь классный разъезд? Ну, там сейчас так неудобно вот, уходить на, с этого Марселя Салимжанова.
1: Не знаю,
2: может,
1: точно.
2: Как-нибудь так вот переделать, что так, может, больше плавно уходить?
1: Вообще. Да может уже сделать просто взлетно-посадочную полосу, мы просто на самолете оттуда раз.
2: На таких,
1: либо трамплин.
2: Персональный квадрокоптер таких сел, полетел, куда хочешь.
1: Вообще. Я бы сделал трамплин, и там как раз отлично получается трамплин, если...
2: С театра вот Камала вот так,
1: да, да, да. Это раз, повернуть дорогу, и театр, прям крыша театра Камала подняться оттуда. И оттуда раз. Было бы прикольно. Дело в том, что у нас выступление, которое планировалось у Егора Крида в Нижнекамске, отменили.
2: В Нижнекамске он должен был?
1: Да. Дело в том, что Егор боится, что его там отмутузят. Ладно, нет, подождите. Дело в том, что, как... Вот это очень интересная штука. По программе концерт на сцене должен был появиться настоящий готический замок. Атмосферу усилили бы сложность, световая звуковая инсталляция, профессиональная хореография. Реализовать это на татарстанской площадке не удалось. И по этой причине отменены концерты в Астрахани и в Уфе.
2: Ничего себе.
1: Ну, я так понимаю, не может в Нижнекамске появиться дом, который будет круче, чем самые крутые дома Нижнекамска.
2: Не говори.
1: Не должно быть такого, решили там.
2: На красном ключе.
1: Да. Да, не должно быть такого. Вот и Егор Крид отменил. Еще, строить дом, чтобы что? Чтобы от выступать, потом разобрать, а кто комичку будет разгонять?
2: Вот-вот. Слушай, Альберт, слушай, мы с тобой болтали про аэропорт. Смотри-ка, новость появилась.
1: Ну-ка.
2: Сегодня, оказывается, с сегодняшнего дня новый терминал начинает обслуживать пассажиров в тестовом режиме.
1: Вот.
2: То есть сегодня уже работа начинает? Класс.
1: Мы поздравляем всех работников аэропорта. Наконец-то это случилось. Вот. Я не знаю, к кому обратиться, но, пожалуйста, можно сделать в аэропорту кофе дешевле 700 рублей, потому что хочется иногда просто не тратить колоссальные деньги. Иногда...
2: Ну и воду, рублей 50 максимум.
1: Хотя бы, да. Ну, воду-то вообще. Просто странно, что иногда просто перекусить в аэропорту стоит дороже, чем сам билет. Я уже не могу. Сколько можно, особенно когда в Москву летишь. Так что, ребята, ладно, в любом случае. Ну, для Егора Крид, например, это не проблема была бы. Но концерт, к сожалению, Нижнекамске отменили. Вот, Егор, ждем вас в Казани. Для вас у нас есть и Акбарс-арена, и Татнефть-арена.
2: И новый аэропорт.
1: И новый аэропорт мы уже вам приготовили. Вот, и уже приготовили айдентику и, естественно, дизайн аэропорта. Короче, мы вас ждем.
2: Да, а если подождете немножко, еще новый мост через Булак будет тоже.
1: Конечно. Вот, ну и приезжает Дербышки Егор, конечно же, вот. А там мы посмотрим, какой вы гэнгстер. Он заявлял, что он гэнгстер?
2: Да, он же
1: был
2: блэк-сержант, типа.
1: Ладно, мы все равно, друзья мои, мы сейчас ненадолго исчезнем, потому что мы пойдем встречать нашего гостя. Впереди нас ждет интервью. Поговорим сегодня про глаза и про пищу. пересадку хрусталика. О. Вот, а то есть это буквально тоже через пару минут.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
3: Реклама на Бим-радио.
5: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают. А ты про новый автосалон «Теннет Плюс ТТС» слышал? Там цены на новый «Теннет Плюс» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
6: Серьезно? А где смотреть?
5: В ТТС. На Даурской, 18. В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС. Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
7: 15 октября, 18.30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
8: Приходи на футбол.
7: Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб «Рубин». УКРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
11: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
14: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
15: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
16: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
18: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
19: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
20: С вас 5875 рублей.
21: За новый кроссовер Хавейл?
20: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Сканавто» Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
23: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды прямо сейчас вас ожидает. Да, быстренько, Фарид, расскажи.
5: Поехали. Плюс 14, да. Нам не обещали дождя. Все-таки многие писали. И там дождь пошел, и тут дождь пошел. И здесь не тукает даже дождь моросил. Но скоро его уже не будет. И выйдет солнце, друзья. Вот где-то с 9-10 утра пойдет. У нас появится солнце. Прогреется до плюс 19, а значит, в автомобиле будет и все 20-21. Вообще, по республике, я посмотрел, погода плюс-минус 21-22. Даже в районе Нурлата плюс 23 даже сегодня будет.
4: Ну, Нурлат, великолепно. Ну, курорт там себе устроили, конечно. Поздравляю вас всех.
5: Это все мини-кайф.
4: Да, там жара теперь всегда. Хорошо, друзья, с погодой разобрались, теперь разберемся со зрением.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Друзья, у нас в гостях сегодня человек, который неоднократно уже к нам приходил, уже опытный, можно сказать,
5: интервьюер.
4: Радио, врач-офтальмохирург, да, радио еще можно добавлять теперь. Врач-офтальмохирург клиники Кузляр, Дмитрий Андреевич Липинский. Дмитрий, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Добро пожаловать. У нас сегодня интересная тема, как восстанавливать зрение после 40 лет. Ну и ни для кого, ни для секрет, что будем говорить сегодня про хрусталик в глазу. В общем, есть чем нам сегодня заняться вместе с вами. Так, ну, начнем мы, естественно, наверное, с самых простых вопросов. Перед этим напомню о том, что, уважаемые слушатели, вот нам уже господин Конрад прислал сообщение. Вы можете интересоваться, если есть какие-то вопросы, про 792-7242-1028. Позадаем, я думаю. Ну, если не здесь, то, может быть, за эфиром успеем. Поэтому пишите обязательно. Макс Телега, все в доступе. Вот. Ну, Дмитрий, во-первых, вопрос вам как профессионалу. Вот. Мы уже с Фаридом близимся к этому возрасту, когда...
5: Нет, я не то, что близимся, я уже ближусь, я уже здесь.
4: Давайте так, я еще до барьера. Фарид уже чуть-чуть этот барьер перескочил. Почему практически каждый человек после где-то 40 лет начинает ощущать снижение зрения? То что, это природой так заложено, что ли?
6: Ну, вы четко подчеркнули то, что происходит снижение зрения, но надо отметить то, что происходит снижение зрения в первую очередь вблизи. То есть это возникает возрастная пресбиопия при условии, что у человека было хорошее зрение вдаль. А связано это с одной простой причиной, что происходит уплотнение хрусталика, мы теряем такую возможность, как аккомодация, и возникает необходимость в ношении очков для чтения.
5: Эластичность теряется?
6: Совершенно верно.
4: Ничего себе. Вот так вот. Видишь, где-то теряется вот эта вот возможность отвердения, а в глазу все наоборот.
5: Ну, не вот так вот, как раз.
4: Вот. Но перед тем, как переходить к каким-то, не знаю, серьезным, да, лечением или, может, даже к операции, может, есть какие-то эффективные методы восстановления зрения после 40 лет? Или это только один путь?
5: Да, нельзя это эластичность как-то размять глаз, не знаю, массаж глаза.
6: Да, было бы здорово на самом деле, но, к сожалению, все иначе. Процесс физиологический связан с обычным нашим старением. Это как морщинки на лице, как седые волосы. От этого никуда не деться, не избавиться. Поэтому, если вы хотите не носить очки, то это, к сожалению, только микрохирургия.
4: И это, ну, на самом деле, прекрасно, что есть такие возможности, потому что мы сейчас вот об этом тоже дальше поговорим. И, я, как всегда, я буду сильно шокирован вообще. Вот. А у меня вопрос. Рекомендации по замене хрусталика вы обычно... Кому рекомендуете?
6: Но вообще замена хрусталика изначально предполагалась для пациентов с катарактой.
4: Вот, это я помню, да, прабабушку привозили. Кузляр, да, кстати говоря.
6: Совершенно верно. То есть мутнеет хрусталик, человек начинает плохо видеть, нужно что-то делать, он приходит, убираем мутное, имплантируем прозрачное. Но в последние десятилетия широко используется и рефракционная замена хрусталика. Чаще всего ее делают в том случае, когда нет возможности сделать лазерную коррекцию зрения. Поэтому как альтернатива замена своего хрусталика на искусственный, очень даже действенный вариант.
5: Да, то есть... а с возрастом как раз нельзя сделать лазерную коррекцию, то есть только...
6: Да,
5: но коррекция
6: тут
5: не поможет.
6: Да, тут нужно все время отмечать первоначальные водные пациента, возраст, рефракцию, сопутствующие заболевания глаз. И только индивидуально решать, что подходит тому или иному человеку.
4: Ну, как всегда, у нас еще тут дальше мы, наверное, тоже обсудим, потому что есть хрусталики, которые, я так понимаю, помогут зрение идеально восстановить и вдаль, и вблизь. Насколько я знаю, мы об этом тоже неоднократно говорили. Вот это для меня, если честно, вот это самый уже какой-то пик
5: какая-то магия
4: технологии,
5: уже, да?
4: Да, потому что просто еще с учетом того, как это раньше было, и как это делается сейчас, и какие сейчас технологии, ну, это вообще, конечно, замечательно. Так, соответственно, если вот люди, кстати говоря, у которых уже, наверное, начинаются возрастные изменения зрения, а какие из них могут стать поводом, чтобы об этой операции уже задуматься? Если человек, может быть, что-то у себя заметил.
6: Ну, в первую очередь, затуманивание зрения. То есть, mm-hmm. если вы отмечаете стойкое снижение остроты зрения, появление тумана перед глазами, это повод обратиться к врачу. Чаще всего после 40 лет это именно катаракта.
4: Вот я сразу понял, вот этих людей на трассе, которые на противотуманках едут с ярким, они у них туман, они еще просто не поняли, что у них со зрением проблемы, они на противотуманках зачем-то едут. Вот оно что. Ребята, это вам всем надо менять уже, получается. И хрусталик. А, соответственно, затуманивание, если как, оно резко приходит, постепенно приходит. Ну, вот, ну, скорее всего, постепенно, я
6: догадываюсь. Совершенно верно. Это очень, как правило, медленно такой прогрессирующий процесс. При классических катарактах, да, если мы не получили какую-то осложненную катаракту, то хрусталик мутнеть может десятилетиями.
5: И поэтому люди не обращаются, как бы, ну, идет, тихонько идет, и он так как-то свыкается с этим, да? То
6: есть... Вы знаете, за счет сегодняшней информированности пациентов сейчас, конечно, все идут, изменилось. Слава. Конечно, ну, мы меньше сталкиваемся с осложненными катарактами, запущенными, люди приходят раньше, это радует.
4: Хорошо. Как-то особенно проходит обследование и подготовка к замене хрусталика? Или там есть какие-то... Или это просто классическая какая-то история, или особенности есть?
6: Есть свои особенности, естественно, то есть классический диагностический подход к таким пациентам, он основан на том, чтобы определить основные параметрические данные глаза, определить потребность пациента в том или ином зрении после операции, то есть собрать качественный анамнез и понять вообще, что хочет пациент получить после такой операции. Соответственно, диагностика, она, как правило, не занимает долго времени, но... Получить определенные данные мы обязаны, потому что это 80% залога успеха.
4: Да, ну и в целом полезно вообще. Так что, уважаемые слушатели, мы всегда вам говорим, обязательно проверяйте зрение, потому что почему-то к глазам относится всегда, ну так.
5: А вот этот искусственный хрусталик, он как? Это как выглядит?
6: Это маленькая пластиковая линза, небольшого размера, да, полимер. То есть буквально сама оптическая часть, это 5-6 миллиметров, плюс есть гаптика, то есть удерживающая часть. Это небольшой такой предметик, который имплантируется
5: как линза
6: в сложенном виде внутри глаза, и внутри глаза расправляется, что касательно именно современных методов технологических.
5: Такого не бывает? Условно, пациенту перед операцией приносит такую коробочку, такой, вот смотрите, вот есть пластик, столько стоит, есть горный хрусталь, Сваровский такой. Такого нет, мини-хрусталика, пожалуйста.
6: Практически. Но да, полимер, который используется сегодня в основном, это один полимер, который оказывает совершенно интактное воздействие на глаз. То есть для нас же важна приживляемость. Mm-hmm. Многие спрашивают, а что будет, если я поставлю линзу, вдруг она у меня не приживется?
5: Как импланты у некоторых вот бывают.
6: Совершенно верно, да. Но в данном случае 99,9% это совершенно успешный будет выход у вас, круто, после операции. Наверное, даже он приближается к 100%, поэтому переживать по поводу того, что будет какая-то реакция, нужно будет срочно все убирать. Поверьте мне, это не так.
4: Вот, ну, будущее моих глаз, по-моему, только что предопределилось. А нам тут, смотрите, как интересно пишет. Мой доктор пишет про вас. Спасибо за два глаза. Вот здесь, значит, на фотографии изображен мотоциклист, а вместо имени тут тигр. Вот. Ну, если вы тигром не меняли глаза, то просто, ну, может быть, кто-то из вас на мотоцикле катается. Вопрос у меня. Вот мы сегодня говорили как раз про катаракту. Вот у меня вопрос, отличается ли вообще операция рефракционной замены хрусталика от замены хрусталика при катаракте?
6: Нет, технически вообще никакого отличия нет. Только в одном случае мы убираем мутный хрусталик, в другом случае мы убираем прозрачный хрусталик. Mm-hmm. Но тут надо еще отметить то, что сегодня в арсенале есть еще и так называемые фокичные линзы, которые используются, тоже имплантируясь внутри глаза, без удаления своего хрусталика. То есть это уже совсем другая история.
4: Он накидывается как фильтр?
6: Вот, да, сверху, капуча. Да.
5: Сверху хрусталика сверху, своего, да?
6: Да, да, ничего, да, ничего, как колбаска на бутербродик. И вы живете с этим хрусталиком непосредственно со своим, еще плюс искусственным.
4: Да, и от глаз вкусно пахнет.
5: И собаки вокруг бегают.
4: Здесь у меня тогда вопрос. То есть мы сегодня вот несколько затронули существующих, да, замен своему хрусталику. Как вообще выбрать подходящий? Или это у нас спрашивают, или это все-таки доктора решают? Подходящий или нет. Вот после, может быть, наверное, проверки.
6: Естественно, мы решаем этот вопрос совместно с пациентом. Мало прочих моментов, которые влияют на выбор хрусталика, еще имеет значение и стоимость, к сожалению, на сегодняшний день. Да. Возраст пациента, опять же, сопутствующие заболевания и обязательно прогноз. Потому что многие топовые искусственные линзы, которые готовы поставить сегодня своим пациентам, мы не каждый раз еще всем подходят в силу тех или иных сопутствующих состояний. Поэтому, конечно, мы на диагностике должны выяснить все. И только после этого прийти к единогласному решению, что будет лучше всего.
4: Вот, кстати, следующий вопрос. Я вдруг понял, раз про будущее моих глаз, я думаю, это многим будет интересно. Если уже лазерную коррекцию зрения проводили, можно ли, соответственно, менять хрусталик?
6: Да, конечно.
4: Никаких проблем.
6: Никаких проблем.
4: Вот и все. Просто идете и делайте, как говорится. Ну, естественно, не можем не спросить, потому что, я уверен, сейчас есть адепты, скептики и вот это вот все. Потому что есть ли какие-то риски, ограничения, может быть, по замене хрусталика? Может быть, в молодом возрасте запрещено это делать?
5: Может, кому-то вообще категорически нельзя, там, при какой-то, не знаю, при диабете, допустим, нельзя делать, к примеру.
6: Я скажу так, что возрастной ценз – это 18+, то есть, но нужно четко понимать, что у детей иногда случаются травмы, например, да, и которые приводят к развитию той же самой травматической катаракты. Когда нужно провести операцию раньше в экстренных случаях. Но вообще планово 18+, и никак по-другому. Поэтому тут мы смотрим, конечно, сколько лет пациенту и вообще нужно ли в данный момент времени, потому что некоторых приходится отговаривать.
4: А риски какие-то вообще существуют в этом всем деле?
6: Все риски, они сводятся только к одному, к соблюдению тех правил и ограничений, которые мы просим соблюдать после непосредственной операции. Если человек их соблюдает, проблем никаких не будет. Что касается самой микрохирургии, на сегодняшний день это настолько все отточено, что я считаю, совершенно бояться нечего.
4: Я вот, да, и мой любимый вопрос, а сколько длится операция в нынешний
6: день? 10 минут.
4: 10 минут? Я вот! Прикинь, 10 минут? Вы о чем? Только вдумайтесь.
5: Серьезно, хрусталик у меня 10 минут?
6: Да, 10 минут.
5: Это же как коррекция зрения, то же самое примерно. Или да, еще быстрее даже.
6: Я думаю, быстрее.
5: Прикинь.
4: Это просто вау. Люди прислали вопросы. Пока у нас есть буквально вот пару минуточек, мы, может быть, успеем, я думаю, зачитать. Пишет там: доброе утро, 45 лет, вблизи вижу плохо, 0,75, другой 1. Можно ли поменять сначала один хрусталик, а через какое-то время другой? Ну, здесь один глаз уже поплыл, а второй еще пока держится.
6: Так, конечно, можно сделать, но эффекта особого вы от этого не получите. Обычные люди, которые хотят получить возможность читать, работать за компьютером, водить машину без очков, должны мультифокальную линзу или линзу с пролонгированным фокусом имплантировать в оба глаза. В одном глазу эта линза не работает так, как нужно.
4: Пожалуйста.
5: Интересно.
6: Спасибо, да, спасибо. Если вы уже запланировали, если вы ориентированы, то лучше планировать операцию на оба глаза. Но есть, конечно, пациенты, которые делают сначала один, потом через какое-то время второй глаз. В принципе, в этом нет ничего страшного. Просто.
4: Проведя просто аналогию, и когда едете в машине тормоза менять, вы же сразу меняете все колодки.
5: Все накладки,
4: все накладки. Вот и все. Зачем ждать? Просто разок сделали, и все. И не паритесь вообще никогда.
5: Рушан спрашивает, правда ли, что бадминтон улучшает зрение?
4: Не знаю, откуда это вопрос, честно
5: говоря. Ну, так писали. Бадминтон, прямо такие плакаты висели. Бадминтон улучшает зрение, да.
6: Ну, давайте начнем с того, что не только бадминтон, а любая спортивная игра, которая предусматривает
5: слежение
6: за предметом на разных расстояниях. Это может быть настольный теннис, это может быть большой теннис, это может быть бадминтон, волейбол. Любая игра, которая дает возможность вашему глазу, конечно, работать вашему глазу на всех расстояниях.
4: Спасибо
5: большое. Круто, круто.
4: Так, и в завершении вопрос. Вот у нас спрашивают, в детстве, это буквально там времечко мало, но я не могу не зачитать. В детстве получил травму глаз циркулем. Прокол был в паре миллиметрах от зрачка. Лечили, долго вылечили. Спасибо большое, ДРКБ. Зрение не пострадало, можно сказать, даже идеальным и осталось. Вопрос, вот такая травма может ли дать знать о себе с возрастом?
6: Ну, если сразу, например, травматическая катаракта не развелась, если нет грубых помутнений роговицы после такой серьезной травмы, то, как правило, последствий никаких не должно быть. То есть мы просто отмечаем, что да, была травма, остались какие-то помутнения. Если больше ничего не задето, то человек живет, наблюдается. Ну, в старости, может быть, когда-то это себя и как-то и проявит. Но обычно это все замирает.
4: Да. Возможно, через это отверстие посвистывать будет глаз. Не знаю.
5: Слушай, я теперь понял, откуда появилась фраза. Вот это, знаешь, когда говорят, как тебе этот, ну, там, допустим, как тебе этот Мишка? Он такой, да какой-то мутный тип.
4: Вот оно. Оттуда и берется.
5: Просто зрение плохой человек.
4: Да. И в завершении, дорогие наши слушатели, все, кто нас сегодня слушал, информация о правах рекламы. Восстановите зрение в любом возрасте в клинике Кузляр. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, рефракционная замена хрусталика и другие современные технологии в клинике Кузляр. Не ждите, пока зрение начнет ухудшаться. Запишитесь в клинику Кузляр. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кстати, о специалистах у нас в гостях был сегодня врач-офтальмохирург клиники Кузляр Дмитрий Андреевич Липинский. Дмитрий, спасибо огромное.
6: Спасибо вам.
4: Как
6: спасибо,
4: всегда, Дмитрий. Очень интересно, здорово. Будем вас ждать еще. Всяческих успехов желаем.
6: Благодарю, я вам тоже.
4: Спасибо, до свидания.
6: До свидания. Всего доброго.
7: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: Тук-тук-тук, новоселы в Дом Лента. Для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Мир

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Тренировка начнется через 5 минут.
3: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
4: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финансы». Сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nashka.ru. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-244-741.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
10: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
11: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
13: Я тебе нужна.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте.
5: Анас Ананасович.
4: С вами Анас Ананасович. Фамилия моя Блефара Халязисов. Смотрите, смотрите, да, значит, обновляю. Нет, думал 3 балла будет, 4 в итоге. Но на это есть причины. Во-первых, ДТП, который случился на компрессорном, который сдерживает, во-первых, кто с дербышкой едет по компрессорному, и тех, кто едет, и вот смотрите, уже от Меги начинается пробка, она в сторону компрессорного, в сторону квартала, имейте в виду, все вместе это дает вот такой результат, конечно, и из-за этого еще и, значит, космонавтов страдает, потому что люди тут пытаются съехать, и очень удивительно свободно у нас получается улица Сибирский тракт до Советской площади от компрессора, потому что там никто не едет, потому что там везде пробка. Вот имейте в виду, значит. Еще один ДТП у нас. Самый центр, это у нас Левобулачный.
5: Да,
4: там что-то не поделили и перед Мусаджалиля улицей. Или...
5: Средний ряд, Янда.
4: Это, кстати, она продолжается здесь или нет? Вот это вот стук улиц запоминать, это уже не тот возраст у меня. Это вы как хотите. Так не надо.
5: Тазигизат и на перекрестках.
4: Тазигизат. Смотрите, крупнейшая пробка. Проспект Победы от Закиева до Губкин 24 минуты. Сибирский тракт от журналистов до Арбузова 14 минут. Кулгали от улицы Юлиса Фущика до Гамисара Габишева 10 минут. Аграрная улица, улица Космонавтов от АЗС до Советской площади 9 минут. Фатыха Мирхан от Ямашева до Хакима 7 минут. Машта дамба свободная. Давайте это. Все спокойно едем, не нарушаем. Кто нарушает, тех я запоминаю, потом нахожу, потом, не знаю, сливаю вам бензин. Нет, сейчас не сливаю, да, конечно, пугаю вас просто. Потому что законных средств у меня на вас воздействия нет. Понимаете? Я вам могу только спасти вашу жизнь, привлечь вас, сказать, ребят, зачем, надо себя беречь. Вот так могу сказать. Это будет закон абсолютно. Дальше сами решайте.
5: Да, правильно.
4: Все в ваших руках же. Если вы нарушаете, потом в ДТП попадаете, только себя надо винить там. Могли бы этого избежать. Поэтому. Но в любом случае, самое... если вы не думаете про безопасность, да, вот это гордый орел полетел, не как привязанный собака или другая история, помните просто, что это самый выгодный способ сейчас не нарушать. Штраф никому не платишь, спокойно едешь,
5: абсолютно
4: кайфуешь,
5: верно,
4: музычку
5: абсолютно
4: слушаешь,
5: верно.
4: Никому не мешаешь, сам другие тебе не мешают. И что бы ни происходило, когда ты соблюдаешь ПДД,
5: да,
4: ты всегда прав. Что бы ни произошло, кто бы, кто, что, где, ты всегда сотрудникам говоришь, я по правилам ехал, и ты всегда будешь прав в любой ситуации. Вот это самое главное. Береги ты себя. Через час вернусь. Пока пойду чистить Казань.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: В Миноборнауки предложили обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения.
5: Да.
4: Сначала звучит странно.
5: Как будто бы не платить сразу.
4: Зачем это вот надо? Ну, заплатить сразу абитуриенту, типа, который еще даже не поступил, еще пока не учится. Мера эта должна исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с рядом университетов и занимают несколько мест. Ну, то есть имеется в виду, в том числе и бесплатные, видимо, а может быть и платные, не знаю. Я предлагаю Миноборнауке совсем другую историю. Мы же уже со строительством научились эскроу-счета делать.
5: Да.
4: Вот вам эскроу-счет. Заключает договор, отправляет деньги, и если первый семестр он проучился, эти деньги ему возвращаются обратно. Потому что обычно те, кто первый семестр прошел, они обычно дальше уже спокойно учатся. И тогда возвращаются эти деньги. Если он там принял решение перейти в другой вуз или что-то в таком духе, то эти деньги просто остаются вузу. Вуз формирует какой-то фонд, из этого фонда, например, отремонтирует общагу, что-то закупит, например, да. И так далее, так далее. Очень же неплохая история должна быть. Но в любом случае для нормальных людей это должно возвращаться. Что значит оплачивать еще до начала обучения? Это, конечно, интересно. Тем более, если он поступил, например, бесплатно. Было бы, конечно, неплохо. Вот. А по поводу, кстати, потери денежки. Подросток из Казани потерял 1 000 000 рублей из-за девочки с сайта знакомств.
5: Да, познакомился, типа, с девочкой якобы.
4: Ага, ага. Значит, она предложила встретиться в торговом центре. Говорит, давай геолокацию. Вот. Юноши в итоге прислали видео с угрозами. Данные якобы ушли спецслужбам недружественных нам государств. Что он стал пособником террористов. Уже звонили с фейковых прокуратур, полиции, ФСБ. Запугали, короче.
5: Мальчишку, да.
4: Парня. В итоге лжесотрудники убедили провести дома обыск и передать незнакомцу 1 000 000 родительских денег. 1 000 000.
5: Представляешь?
4: Сколько копили люди. Тут, кстати, вопрос, почему молодой человек не обратился к родителям, насколько они там общаются внутри семьи, потому что, ну, я что-то... Я первым делом, что я бы сделал в его возрасте, если бы мне там начали вот так вот угрожать, я просто пришел к родителям, сказал, тут мне такое дело, я в какую-то беду попал, вы можете с этим как-то помочь?
5: Вот так построим у них отношения, значит, не делится он с родителями какими-то своими проблемами, и вот получается.
4: В том числе. Это вот к вопросу, да, общения с детишками. Вот, это будет, я думаю, полезно всем такого.
5: А особенно сейчас в такое время, что постоянно эти мошенники, вообще надо сразу посадить ребенка и все объяснить, что если вдруг кто-то тебе вот такой подобный звонит, сразу же сообщай нам.
4: Я бы даже, знаете, что сделал? Я бы даже тренировочный звонок бы сделал.
5: Да, такой проверочный.
4: Да, просто другого номера там с человечком договориться и все. В общем, дамы и господа, будем на это надеяться. Мы с вами, уже в новом часе, ничего себе. Ну что, мои маленькие любители блефара халязиса, к новостям!
6: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости.
7: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на Beam Radio. Температурный максимум в Казани впервые за 130 лет оказался выше прежнего. Новый рекорд составил плюс 22,3 градуса тепла. До этого самым теплым считался день 1896 года, когда зафиксировали плюс 20 градусов. В России обсуждают введение налога на сладкое. Предлагается отменить льготный НДС для сахара и установить акциз на конфеты до 100 рублей за килограмм. 15 октября отмечают Всемирный день мытья рук. В этот день людям напоминают, что гигиена рук помогает защититься от множества болезней. В школах и клиниках проходят занятия по гигиене, организуют минуты чистых рук и объясняют, что достаточно воды, мало и 20 секунд, чтобы заметно снизить риск распространения микробов. С вами были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Мы утромены, и мы делаем твое утро.
4: Да, ребят, новый час. Друзья, Ахметов и Фарид Галимов.
3: Здравствуйте еще раз, друзья. Да. Здравствуйте, 9 часов 2 минуты. Итак, мы продолжаем. Вот тут по поводу... ухнем, друзья! В России появятся миллионы мест для специалистов без высшего образования.
4: Да, об этом... Голиков заявил так вот.
3: Что к 2032 году экономике понадобится 12 миллионов работников. И 66% из них должны быть со среднепрофессиональным образованием. Сейчас особенно нужны механики, электромонтеры и сварщики. Вот. А это означает, что вам надо, друзья мои, те, кто этим занимается, где-то примерно за... посчитаем. За 6 лет, даже заранее, за 6 лет, вам надо придумать какую-то систему. Потому что если... Вот смотрите, вот в чем проблема вообще у нас высшего образования? Потому что у нас... Вот каждый из этого, через это проходил. Мы садимся, где-то класс 10-11, и нам родители говорят, надо высшее образование получить по-любому.
4: Да.
3: Без него вообще никуда не денешься.
4: Как неучим будешь, что ли, типа того? Да.
3: Или нам, например... А про тех, кто после 9-го уходит на какие-то среднеспециальные образование, на них смотрели так, как будто, ну, типа, не вывез 10-11 ЕГЭ, там, и универ, типа, вот он не вывезет, типа.
4: В моем мол, детстве, это школе, то, именно так и было, реально, думали, о, кто после 9 уходит, ну, понятно. Двоечники, вот
3: это,
4: троечники.
3: Это очень странно, потому что, ну, типа, у человека может быть вообще разный путь. Кто его говорит, что после какого-нибудь, там, не знаю, колледжа, техникума, училища, высшее образование, у меня есть примеры, когда люди и там получили образование,
4: да?
3: Потом уже с практическими знаниями пришли...
4: В технарь и обучился на профессионально-техническое образование, да?
3: Вот, потом пришли в ВУЗ, и они уже из-за того, что они ручками умеют, и это видели, как работает, они еще и пишут классно работу. Да. В общем, это интересно.
4: А потом вот этот с высшим образованием смотрит на своего одноклассника, который вместо этого пошел, обучился на сварщика, и теперь работает где-нибудь в «Газпроме» и варит газопровод, и получает полмиллиона в месяц. И он такой, нифига себе.
3: Ну, это один на миллион примерно. Но мы в итоге, мы всем, как минимум, рассчитываем на то, что это было. Ого, у нас тут дербышка, какая интересность. Подождите-ка, а как я это пропустил? В Дербышках завершили четвертый этап капремонта стадиона «Ракета».
4: О!
3: Ничего себе!
4: А там что, капремонт идет?
3: А, там уже четвертый этап завершили, как бы ничего себе. На домашней арене клуба по хоккею с мячом «Акбарс Ракета» утеплили под трибунное пространство, обновили интерьер, обустроили новые раздевалки, зал для разминки, массажный кабинет и медпункт. Это вообще легендарное место было, потому что чемпионат мира по хоккею с мячом проходил именно там, в 2000-м каком-то году.
4: Ты не поверишь, у меня есть фотография, я один раз даже вел этот...
3: Вот
4: игру,
3: там.
4: Да, хоккей,
3: вот видишь,
4: хоккей с мячом.
3: Вот видишь,
4: я даже вел, да.
3: О чем речь? Массовое катание, на котором все присутствуют. Кстати, там, я знаю не понаслышке, что Beam Radio на массовом катании как раз там любят включать, и
4: да,
3: мы
4: да.
3: им с удовольствием
4: я передаем. Я же помню зимой, помнишь, там писали, там писали, говорили.
3: Всегда, конечно. Вот, ну для меня это вообще, там и были классные секции по боксу, по борьбе, не знаю, как сейчас, но это были культовые вообще места.
4: Вроде бы и конькобежный спорт там был раньше.
3: Да чего там только не было, я думаю. Вы прикиньте, у вас просто залитый каток размером с футбольное поле,
4: вот,
3: просто
4: поэтому...
3: хоккей с мячом такой.
4: Да, пойду конькобежный спорт там подходит как раз.
3: Вот, все, ребята, все на ракету, все в Дербышке, погнали!
0: Реклама на Beam Radio. В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
8: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова, 2-0+.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
3: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Здравствуйте, еще раз всем. 9 часов 10 минут. Да. Как ваши дела? А у нас тут отличная погодка на улице, между прочим.
6: Ну, пока пасмурно, но вроде обещают, что скоро будет солнце.
5: Ну, плюс 14 зато. Ну, зато а потом до 19 из 12 солнышко до вечера. А! Как вам такое?
6: Абсолютно.
5: Луна, кстати, вот молодая. Ну, прямо как бывшая жена Лепса.
6: Молодая Луна.
5: Значит, молодая. В понедельник ночью будет плюс один. Имейте в виду, холодновато будет. Поэтому с открытыми окнами в понедельник лучше не спать, конечно же. А я так вообще, ну, вот я бы хотел с открытым окном спать. Мне вот горло не позволяет. Я сразу заболеюсь, холодным воздухом буду дышать. Сразу опасно. Это очень сильно, конечно. Вот я один раз ехал...
6: Да, у тебя вот этот тонзиллит, это вообще...
5: Когда-нибудь... Есть у нас специалист? Удалите мне связки. Ой, не связки, господи.
6: Связки.
5: Не надо удалять ничего. Не надо мне удалять связки. Все, соберитесь. Мне надо удалить гланды. Вот, если среди нас специалисты, напишите, пожалуйста.
6: Тебя любит какая-то тонзилия. Поэтому тебя тонзилит. Понимаешь?
5: А я начал искать, думаю, неужели слушательница написала нам? Думаю, ничего себе, вот это новости, конечно. Ладно, друзья мои, самое главное это что? Всем вам здоровья желаю. У нас, кстати, реально один раз в Сочи работал, у них там чуть прохладненько было. Вот, и ночью лежу, сплю, под одеялом-то тепло, а воздух-то такой прохладный. Думаю, ой, как бы не заболеть. Вот это потому, что очень опасно. Так, смотрите, у нас, значит, из интересного, что проходит здесь...
6: Где?
5: В Казани.
6: Давай.
5: Вот, из новостей последних. Вода с лимоном натощак не запускает сжигание жира.
6: Но?
5: Вот, но помогает в похудении. Знаешь как?
6: Как?
5: Диетолог объяснил, что лимон притупляет голод, заменяет калорийные напитки и улучшает усвоение белка, хотя и не выводит токсины. Вот, но я уже... Удалите мне связки. Ой, не связки, господи.
6: Связки.
5: Не надо удалять ничего. Не надо мне удалять связки. Все, соберитесь. Мне надо удалить гланды. Вот, если среди нас специалисты, напишите, пожалуйста.
6: Тебя любит какая-то тонзилия. Поэтому тебя тонзилит. Понимаешь?
5: А я начал искать, думаю, неужели слушательница написала нам? Думаю, ничего себе, вот это новости, конечно. Ладно, друзья мои, самое главное это что? Всем вам здоровья желаю. У нас, кстати, реально один раз в Сочи работал, у них там чуть прохладненько было. Вот, и ночью лежу, сплю, под одеялом-то тепло, а воздух-то такой прохладный. Думаю, ой, как бы не заболеть. Вот это потому, что очень опасно. Так, смотрите, у нас, значит, из интересного, что проходит здесь... В
6: Где?
5: Казани.
6: Давай.
5: Вот, из новостей последних. Вода с лимоном натощак не запускает сжигание жира.
6: Но?
5: Вот, но помогает в похудении. Знаешь как?
6: Как?
5: Диетолог объяснил, что лимон притупляет голод, заменяет калорийные напитки и улучшает усвоение белка, хотя и не выводит токсины. Вот. Но я уже просто...

0: здесь, в Казани.
1: Давай.
0: Вот, из новостей последних. Вода с лимоном натощак не запускает сжигание жира,
1: но
0: помогает в похудении. Знаешь как?
1: Как?
0: Диетолог объяснил, что лимон притупляет голод, заменяет калорийные напитки и улучшает усвоение белка, хотя и не выводит токсины. Вот. Но я уже просто не знаю, как с этим бороться, если честно. Ну, потому что, ну, вот эти вот мифы, да, типа... Надо желчь гнать, надо токсины, вот эти вот. Это все...
2: Паразитов выгнать из организма.
0: Угу. Это все, конечно, забавно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, страшно. Я уже молчу про людей, которые занимаются так называемым микродозингом. Я не знаю, вообще это законно или нет. Наверное, нет.
1: Чуть
0: на всякий случай скажу, что я лично осуждаю эту историю. Вот. Это когда ты берешь какие-то грибы, которые, ну, не очень можно есть, как бы.
1: А.
0: Вот. Они даже некоторые ядовитые, в смысле, там, они галлюциногенные, ядовитые. И то это очень плохо, отвратительно, мы осуждаем и против. Вот. И люди... таким вот якобы лечится вот такими вот микродозами ядовитых грибов. Это бредятина абсолютно жесткая, конечно. Вот. Или, например...
1: Интересно, я даже не знал.
0: Вот из таких вот... Слушай, ну таких вот много же вокруг. Смотри, вот, например, если... Значит, нельзя пить во время еды. Почему? Вода разбавляет желудочный сок и плохо переваривается. Плохо переваривается информация головой у таких людей, кто вот такую ерунду верит, потому что, ну, вы же понимаете, да, как... Хотя нет, я что говорю, организм так, короче, не работает. То есть, по вашей логике, если напиться воды, а потом поесть, то у тебя вообще ничего перевариваться не будет, потому что там вода получается, по их логике.
1: Ну, да.
0: Но потому что не очень понимает, как работает наш организм.
1: И желудочный сок, типа, сильно растворен, да?
0: Да, еще вот эти всякие там... Желчь надо утром гнать, и вот это вот все обязательно, и так далее, и так далее.
1: Некоторые до сих пор перед телевизором, Альберт, сидят. Когда ты моя, это хороший, моя, это корочка.
0: Ну,
1: я
0: да,
1: сейчас, подойдите, я что-то отгоню.
0: Не надо вот это, не верьте, пожалуйста, ничему. Все, что в организме есть, там работает нормально. Ладно, врачей слушайте, а не шарлатанов. Тогда у вас будет все хорошо. Вот, так что, ребятоньки, пожалуйста. Ну, если вдруг есть что-то, что вы там хотите, ну, не знаю, что точно у вас работает, можете написать, конечно. Мы когда-нибудь эти мифы разберем. Когда-то позовем врача, и все эти мифы хочется разобрать. И большой выпуск какой-нибудь один сделать с этими всеми мифами.
1: А вот смотри, вот в одном тоже телеграм-канале, который типа научный, они пишут, смотри, тишина регенерирует мозг. Простое пребывание в полной тишине по 2 часа в день стимулирует создание новых клеток мозга.
0: Наверное. Ну, сложно опять-таки сказать, что это, откуда
1: побыть
0: это.
1: Побыть в тишине это всегда неплохо, мне кажется.
0: Просто нравится, да, тишина нравится вот еще.
1: Слуховые, собственно, эти барабаны перепёрки отдохнут.
0: Я бы тишине, конечно, предпочел бы хорошую музыку, а если еще можно будет где-то там потанцевать под эту музыку, еще замечательно. А это еще если какой-нибудь там «Моя Мишель», например.
1: Какая-нибудь, да?
0: Да, или еще и господин...
1: И который только с тобой хочет танцевать.
0: Василий Баста. Не-не, со мной не надо. Музыка просто у них хорошая. Давай послушаем.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Ну что, потанцевали? Конечно, потанцевали. Нормально, все красиво, замечательно. Wow. Всех с этим я поздравляю, дорогие мои. Это
2: я
1: прекрасно.
2: Буду танцевать, ты только с тобой,
1: мама. Был на ее концерте, кстати говоря. Хочу сказать, что это вообще...
2: Я объявлял даже сам.
1: Но на концерты... Концерт — это вообще какое-то другое, новое уже какое-то влияние на мой музыкальный вкус и формат, потому что, ну, это же невероятно, когда ты приходишь и как работаешь. В это была не Казань, как повезло вообще. У нас уже сколько народу выступило. Сколько их
2: было? Да кого
1: было?
2: Только
1: это
2: не
1: просто
2: было.
1: Просто я уже устану, наверное, перечислять.
2: А мировых легенд сколько было? Жалко, сейчас их, конечно, не, ну, вряд ли будут они в ближайшее время. Будут ли вообще? Ну, смотри, Стинг приезжал 2 раза.
1: Ничего себе.
2: Ничего. Элтон Джон у нас выступал.
1: Прикинь? Да ну ты чё?
2: Скорпионс 3 раза пели у нас в Казани, это точно знаю.
1: А Саб-Зирос?
2: Роксет даже, вот эта даже солистка, когда еще живая была, она выступала. Группа Роксет.
1: Listen to you heard.
2: Да, да, да. А, Хулио Иглесиас. Он тоже выступал.
1: Так, так, так.
2: Джо
1: так.
2: Кокер. Deep Purple, The Prodigy. Я был даже на их тоже концерте.
1: Ты вообще...
2: Представляешь, Назарет выступали в Казани.
1: Вот Назарет выступали?
2: Да, я был
1: лично. Мощнейшая.
2: Мощнейшая. Love hurts.
1: Конечно, конечно. Love hurts. Вот столько всего. И мы с вами зачастую не ходим.
2: Это мировых легенд я перечислил, представляешь?
1: Очень. Мне вообще нравится. Вообще, я был вот на парк... Ну, я вот благодаря городским мероприятиям просто огромное количество артистов видел неоднократно. Вот у нас, когда ВК-фест проходил, ничего себе, сколько там народу тоже подбежало из таких из артистов. Мы еще были... Слушайте, так прикольно, когда ты находишься в пресс-воле, это то место, где журналисты собираются и задают всякие вопросы артистам. Вот через тот день, через нас прошел и Арсений Попов из импровизации, и Витя Ака. Вот,
2: он реально маленький так просто, да?
1: Он, да, но у него, ну, такой духовитый. Вот так про такие говорят. Маленький дудаль. Не, на самом деле круто. Витя крутой, нет, вообще вопрос в ноль. Классно отвечал на вопросы. Подождите, не Мия Бойко, сейчас скажу вам. Во-первых, Татьяна Крутукова.
2: Матушка-Земля,
1: как бы ничего себе, проходила мимо. А еще...
2: Красотка.
1: Да, ну, естественно, Ее Величество... имя, которое я забыл немножко. Ну, сейчас скажу, подождите, сейчас вспомню. Она еще Дима Масленникова вот недавно замуж выскочила.
2: А, Кока, Клава.
1: Клава Кока, да, Клава Кока приходила тоже. Такая вот тоже, они такая аккуратненько, милашка. Как они умеют? Ну, там вообще было. И Леша Икзарян приезжал, и все приезжали вообще. Было интересно просто увидеть всех блогеров.
2: Ильнар пишет, Тиесто, диджей Семир. Вот это, да, я там был, но я и прикладывал руку к этому концерту, скажем так.
1: Это который в Татне в Тарене был?
2: Да, да.
1: Ничего себе. Это вообще легендарно. Вы прикиньте, Тиесто, диджей номер один планеты. Нет, на те года тем более. У нас на Тифни Арене просто раскачивал зал.
2: Я же помню, знаешь, я тогда был директором вот большого клуба. Да. Мне звонит Радио Рекорд Петербург. Тогда такой позже был тоже.
1: Ну, это было до Мемрадио.
2: Очень давно, это было давно.
1: Это сейчас парень на лучшей радиостанции работает. Тогда
2: это 100%.
1: Общался, с каким-то общался.
2: Ну, короче, они говорят, да вот мы тут Тесто везем, а не хотите ли вы тоже присоединиться к туру? Я тут донес до руководства и скрутил, завертелся.
1: Вот оно что.
2: Представляешь?
1: Вот так это происходит, понимаете? Фарид вершит историю. А мы с вами потом просто сидим, киваем головой, слушаем, как Фарид об этом рассказывает. Конечно, обожаю. Вот так вот это и Маркус Шульц приезжал, нам пишут еще. Тоже один.
2: Да.
1: Армен Ван Бюрен, кстати, приезжал, нет, в Казань?
2: Армен Ван Бюрен был.
1: Армен Ван Бюрен?
2: Да. Он, не поверишь, он выступал, знаешь, где? В Березовой роще.
1: Ничего себе.
2: То есть я слышал, что он там был, на конце, то ли на Сабантуе был, то ли что, какой-то праздник был, не помню. Ну, короче, на каком-то праздник выступал Армен, да, я сам удивился. Я сам об этом узнал, только потом. Я такой, ничего себе.
1: Ничего себе. Нет,
2: а да, вот в этот клуб знаменит, который вспомнил назад, мы привозили туда и Above and Beyond.
1: Above and Beyond — это у нас...
2: Это тоже диджей. Это тоже диджей. Они тогда входили, они были топ-3, по-моему, входили как раз.
1: Не, нормально. Но я тебе так скажу. Аха выступали. Deep Purple выступали.
2: На Аха я
1: Sting
2: был. На Аха я был. Да,
1: Тиесто. 30 секунд до Марса в 2014 году приезжали.
2: Да, да.
1: Limp Bizkit, ребята. Prodigy.
2: У нас Limp Bizkit же были. Точно.
1: Пласидо Доминго. Дидье Маруани приезжал к нам.
2: Ты не поверишь. После концерта Аха мы поехали, ты знаешь, следом за его машиной до отеля. Я с ним сфотографировался, с этим солистом.
1: Да.
2: И мне эта фотография, я просто ее куда-то потерял, блин, где-то в телефонах, с телефоном перекидки. И я до сих пор найти не могу, видимо, все же на видео.
1: Все, кадрово. Быстро, срочно, срочно еще фотографию Фарида, быстро, все Казанью. Сейчас найдем, подожди, сейчас найдем, реально.
0: Утро мэны сделают твое утро.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30%. До конца ноября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-21-53. ООО «Компания Экосервис». УГРН 105-163-301-1473. 12+.
8: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
9: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
10: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
12: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, возможно, все станет гораздо лучше, если просто согласиться с умными людьми. Не делайте ничего нового без совета. Тельцы, повышенная нагрузка сейчас пойдет вам только на пользу. Близнецы, чтобы привлечь удачу, надо быть чуть хитрее. Придумайте сразу два плана действий, потому что простым этот день точно не назовешь. Раки, астрологи советуют взять отгул. От этого активность ваша только возрастет. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях, но это уже дела следующей недели. Девы, на первый план у вас выходит то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Весы, в ваших силах организовать себе день по вашим правилам. Вас будут слушаться даже незнакомые люди. Скорпионы, ваше самочувствие сейчас уязвимо. Следите за питанием, избегайте сквозняков, пора утепляться. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы, но это необходимые хлопоты, которые надо решить одним махом. Козероги, чтобы продвинуться вперед, вам следует запретить себе привычку никому не верить. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, вы будете полны радостных предчувствий, связанных с чем-то хорошим. Это понравится вашей нервной системе, но помните о технике безопасности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Встречайте. Друзья, Фарид Галимов все приготовил.
5: Уже плюс 15 градусов по данным Яндекс.Погода. Друзья, ждем появления солнца. Пока я смотрю за окном, пасмурно. Yes. Обещают, что появится солнце. Будет прямо яркий солнечный день. Но пока, ребят, пока пасмурно. Вообще сегодня обещают до плюс 19. А это значит, будет еще и больше, скорее всего. Вообще, теплые дни, они пока продолжаются. И 16 у нас плюс 17, и 17 плюс 16, и воскресенье плюс 14 тоже, понедельник плюс 10. Вот там чуть похолодает, а потом бац, и со среды 21 октября опять теплее начнет. 10, 10, 10, 11, классно. Классная погода. По республике тоже плюс-минус везде одинаково. Самая хорошая и то теплая погода у нас в районе Нурлата до 23.
4: Красота!
5: А так вот вообще, смотрят, Бугульма 21, Челны 21, Нижнекамск, Елабуга, все вот в этих плюс-минус. Такая ровная погода на всю республику, классная такая. Шикарно.
4: Это у нас вот нынче такая, но вы учтите, что погода потихонечку идет к своему завершению.
5: Всегда. Ну как, не к завершению, ну да, хорошая погода.
4: По-моему, я так и сказал. Хорошая погода идет к своему завершению. Будьте, пожалуйста, предельно внимательными, когда одеваетесь, да, когда готовитесь к новому дню, потому что там иногда неожиданности всякие могут выскочить. В какой-то из дней там до минус одного резко ночью похолодает. Вот. А у нас просто знают, что многие с открытыми окнами любят спать. Даже наши коллеги. Вот мы их все, вас всех предупреждаем. А так вообще все в целом хорошо, очень даже неплохо. Когда еще мы в октябре... Я вчера, ага, когда готовил на улице...
5: Вкусные баранины.
4: Я стоял в тапках. Ну, в смысле, я такой октябрь. Резинер, да? Я в тапках.
5: Класс.
4: В шортах.
5: Так у нас Димка, он каждый день в шортах. Он, наш слушатель Димка все время в шортах уже какой день ходит.
4: Чем дольше Димка в шортах, тем дольше
5: хорошая погода.
4: Да. Дима, не снимай.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Да, слушайте, интересно, у нас тут... что у нас тут пишут, значит, утромены... У меня шикарный результат, свой личный по похудению, не реклама.
5: Да, там Лариса хвалится.
4: Я похудела на 70 килограмм без диет.
5: Представляешь, себя скинуть человека целого.
4: Без этих всех дурацких диет, без этих всех вот этих классических рекомендаций. Сначала надо по списку продукты покупать, потом надо приготовить, потом половину уже родственники съели и так далее, и так далее. Пишет, что, короче, ничего не помогало со школы. Худею, пишет здесь. Вот, в итоге, говорит, сначала у троюродной сестры результат увидела, потом сама. Вот. Короче говоря, пытаюсь до сути, конечно, дойти. Сейчас скоро, наверное, дойду, расскажу вам, как это удалось. Вот. В общем, все это плохо, но...
5: Что оно?
4: Я не вижу суть. А, подождите, надо сообщение перечитать. Короче, сам результат минус 70 килограмм, это, если честно, мое почтение. До сути пока не дошел. Как только дойду, сразу всем расскажу, пока просто не вижу. А так пока, Лариса Николаевна, браво. Это, конечно, невероятно. Вот. Далее, значит, что еще из интересного?
5: А Эдуард пишет, мы едем в Москву поддержать Рубин.
4: Да, Эдуарду за это.
5: Молодцы.
4: Крутяк вам, хорошего матча. Пусть у Рубина все сложится и все будет хорошо. Ну, а я напомню о том, что мы же тут хотели рассказать новость такую интересную. Я думаю, уже все мужчины это все увидели. Но так, на всякий случай, почему бы и нет. В Госсовете Татарстана предложили сделать обязательную проверку мужчин на рак простаты.
5: Так, интересно, а вот как так вот теперь? Нет, ты идешь и проверяешь, да, вот так что ли?
4: Обязательно анализ для мужчин, начиная с 30-40 лет.
5: То есть останавливают тебе на улице просто до
4: пола? Останавливают тебя сотрудник ГИБДД.
5: Росгвардии,
4: говорит, а есть у вас справка?
5: Ай да, просто проверял? Он говорит, ай да, Тумкай.
4: Вот, он говорит, нет. И он тебе говорит, ну тогда проследуйте на заднее сиденье патрульной машины.
5: И перчатки надевай так.
4: Да, там уже вас ждут. Вот, и все, и быстренько, раз-раз, хоп-хоп, и все, и в дамки, как говорится. С одной стороны, уже, прикинь, вот насколько, видимо, это большая проблема, что хотят обязать, потому что, ну, хотя бы вот так вот, возможно, мужчины начнут следить за здоровьем. Вообще, это очень, не нравится мне эта тенденция, она давно мной замечена, и даже сам я, нет-нет, в нее попадаю, это, не трогать ничего, пока конкретно не заболит, пока уже все. Как говорится, потом уже, когда уже поздно пить боржоми.
5: Гром не грянет, мужчина, я мужик не перекрестится, да, вот это все? Вот?
4: Ну, типа того, да.
5: Да.
4: Вот, поэтому, да, как говорится, вот Тим пишет, органы внутренних дел еще никогда так не были близки к сути. Не наши слова, на всякий случай, не надо нас арестовывать.
5: Да, да, да.
4: Но, а так, короче, что хочется сказать по поводу обязательно тестирование на рак простаты. Как говорится, чики-брики, пальчик выкинь, понимаете?
6: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Оказывается, тут вот новость пришла, что из нового терминала сегодня не то, что его прям откроют, а он прям, ну, первый рейс даже.
2: То есть да, в тестовом режиме, как полагается.
1: Вон оно что оказывается. Ничего
2: вот у меня, кстати, завтра музыкант приезжает, мне интересно, а уже туда приедет, интересно?
1: Да.
2: Мне прям вот сейчас интересно стало.
1: Посмотрим. Говорят, еще заезд будет со стороны Экспо. Вот, но выглядит, конечно, красиво так. Он приятный такой, замечательный, волшебный такой, невероятный такой. В общем, интересно. Так, а из также интересного у нас только что была... А, вот, мы тут недавно говорили, что в Казани зарегистрировали вспышки бешенства. Тут еще хочется сказать, что, по-моему, если я вот где-то новость просто потерял, в 18 районах Татарстана с этим объявлено у нас о том, что надо быть осторожными. Бешенство развивается, поэтому еще раз на всякий случай так вот будет ненавязчиво напомним, что не надо подходить всяким белочкам, ежичкам, лисичкам и пытаться их покормить. Это плохая идея.
2: А все началось с той первой кошки.
1: Ну, вот,
2: нулевая кошка,
1: узнали.
2: Нулевая кошка.
1: Да, но она все равно не нулевой пациент, но тем не менее.
2: Да, да.
1: Вот. Кстати, там вот то, что писали. Лариса Николаевна написала, что на 70 килограмм похудела. Консультант по питанию просто появился. Вот. И в компании единомышленников это происходит. Ну, так всегда, конечно, конечно, проще. Это на дальний результат. Вот. К сожалению, нам пишут, что терминал мы строили. Ничего себе.
2: Ну, круто.
1: Вот. И терминалтор 2 тоже мы строили.
2: А зад радуется, я слышал, что в новом терминале не будет дьюти-фри.
1: Что?
2: Ну, не рад, Филипп.
1: Отмена.
2: Типа там только московские и питерские магазины. Даже татарских не будет. Типа татарских не будет, якобы.
1: Ну, посмотрим.
2: Ну, как уж не будет.
1: Это интересно, будем наблюдать, конечно же. Вот. Нам тут пишут, пусть по поводу вот новости о том, что хотят сделать проверку на рак простаты обязательной в Госсовете Республики Татарстан. Дмитрий пишет, пусть лучше сделают обязательным анализ ДНК на отцовство в роддоме.
2: Так.
1: Хорошо. Вы же понимаете, как это отработает? Ну, в целом отработает, конечно, идеально. Потому что, смотрите, если у нас будет обязательный анализ ДНК на отцовство в роддоме, то это, в свою очередь, что означает? Во-первых, все отцы будут знать, что они точно отцы. Конкретно взятого ребенка это раз. Во-вторых, ну, если мы вдруг обнаружили, что отец ребенку не отец, то в базе есть и сам отец. И вот на него сразу автоматически алименты.
2: Вот.
1: Представляешь, как неожиданно где-нибудь... Живет мужчина где-нибудь в Воронеже, и тут ему прилетает там иск на алимент.
2: Да, у вас дочь в Казани.
1: Да, каким-то образом. Короче говоря, темка интересная, да и как будто прекрасная. Будут ли так делать, не знаю, но я бы хотел вообще, конечно, чтобы это было автоматом. Просто удобно, понимаешь? Для многих это будет просто процедура. Ну, взяли, господи, какая разница. Но ты представляешь, какая нагрузка будет на лаборатории такие,
2: это вообще...
1: которые так долго ждать, конечно. Я бы, знаете, что сделал? Я бы сделал ДНК-тест, который показывает, кто у тебя есть в роду. Вот это я бы... Мне, кстати, друзья делали. Мне вот это вот очень интересно вообще посмотреть, кто там, что там и как вообще. Было бы замечательно. Ну, а пока, что я могу сказать? Прервемся ненадолго, потанцуем, там, подвигаемся и так далее. Кстати, утро-оки уже скоро, пора бы уже нам песню выбирать. Так что не скупитесь на сообщение. Плюс 792-7242-1028.
3: Реклама на Бим-радио. Глава!

0: Кейси.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом.
3: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
4: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
5: Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: 15 октября, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
7: Приходи на футбол.
6: Поддержи команду.
8: О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
9: С вас 5875 рублей.
10: За новый кроссовер Хавейл?
9: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
12: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
13: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлар, радио тыңдаушылар. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия BIM Radio. 4 балла.
5: 4?
4: Было, осталось 3. Я вас поздравляю с этим.
5: Очень хорошо.
4: Копылова от Кашевого до Тесовской. 8 минут, самая крупная пробка. У нас спокойный проезд по проспекту Победы. Все, ДТП там нет. Зато ДТП, знаете, где появился? На Амирхана, это вот когда... Едете от квартала, значит, по сторону моста Миллениум, да, в сторону центра, имейте в виду, там ДТП, да, там же, правый ряд, там же?
5: Да.
4: Подождите, подождите, да, все там, все верно, все правильно сказал. Подождите-ка, я тут прибавил, тут еще ДТП в пересечении Сибгат Хакима и Амирхана тоже. Вот, поэтому там я Сибгат Хакима в этот перекресток все стоит, значит, в сторону Сибгат Хакима, в сторону туда... к большого стадиона и...
5: Средний наоборот, ряд указан там, да.
4: Да, имейте в виду, в общем, по навигатору двигайтесь, наверное. Все как будто больше дорожно-транспортных происшествий нет, мосты и дамбы свободны. На этом моя работа, мой дозор окончен. Я отправляюсь, куда бы вы могли подумать, правильно, домой отдыхать. Потому что я работал лет 50, а теперь я на пенсии, теперь ваше время работать. Так что давайте, вы работаете, мне пенсия капает, так что работайте интенсивно, ПДД соблюдайте, себя берегите, иначе кто будет работать, иначе как мне будет пенсия капать, да? Есть же вопросики? Есть.
5: Конечно.
4: Все, давайте тогда. Завтра вернемся. На сегодня все. Счастья, любви, здоровья. С вами был Анас Ананасович. До завтра. Пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio. Утромены. На BIM Radio. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Так, значит, 9 часов 54 минуты впереди. Поздравления с днем рождения. Утро-оти, утро-оти, выбираем песню. Кстати говоря, еще раз хочу вам напомнить о том, что у нас есть потрясающая, прекрасная возможность вам помочь нам очень легко и просто, потому что мы вас приглашаем оставить отзыв в Яндекс.Картах и в 2GIS. Пожалуйста, в Яндекс.Карты обратите внимание, у нас все меньше и меньше времени.
5: Да, кстати.
4: Чтобы оставить там. Если вы были у нас в гостях, если вы просто нас любите, или если вам даже что-то не нравится, потому что последний отзыв там интересный про утроменов есть, можете уже зайти, почитать, посмотреть, согласиться или не согласиться. В общем, мы вас милости просим в... Как это называется? В отзывную? В отзывную? В комнату отзывов?
5: В комнату отзывов, да.
4: Идите в отзывы. Спасибо большое за то, что вы нам написали. Мы за вами следим, видим. Вот очень приятно. Просто то мы подумали, что мы такие большие, крупные, а у нас так немного отзывов. Надо решить вопрос. Поэтому вы нам в этом помогаете. За это вам большое спасибо. А мы стараемся. Вот. Требую исполнить Валерия Леонтьева. Кончайте, девочки, кончайте, пишет Азат.
5: Каждый день Азат это просит.
4: Да, Азат. Ну, даже, конечно, были бы вы девочки хотя бы, я вообще понял. А тут, конечно, ну просто любят. Любит Азат. Когда-нибудь мы... Может, сегодня люди так проголосуют, и мы это обязательно исполним. Так, маршрут номер 89 в Казани изменит схему движения с 17 октября. Mm-hmm. Вот, так что, если вдруг что, не перепутайте ничего. Из интересного, значит, тут разлетелось видео, где молодой парень за рулем. Я даже не удивился, когда увидел значок на руле. Такой синий, белый, с черной каемочкой. Баварен Моторенверке.
5: Понимаете?
4: Да, как говорится, вот. В общем, 21 год, немножечко решил там показать, что... Ну, это традиционное видео в стиле...
5: Да,
4: пытаюсь...
5: да. Дрифтит парень?
4: Пытаюсь привлечь внимание тем, что у меня просто под рукой, потому что особых талантов как бы и нет. Вот, ну, собственно, вот на этом это видео есть. Ну, что, на дорогой машине немножко похасани снять на видео, конечно же. Отвратительно. Смешно. В 21 год уже обычно такой ерундой не страдают. Вот. Я работал уже, например. Что я посоветую? Сюткина предлагает этот город самый лучший город на Земле.
5: Хорошая песня.
4: Вот. Жители Иннополиса, кстати, вы там тоже это... Хотя жителям Иннополиса, мне кажется, вообще барбер. Ну, вот, кстати, прикиньте, вот один такой вот дрифтер, особенно если у него какой-нибудь выхлоп, вообще же весь город сразу бесит. Вот,
5: ну да, учитывая, что Иннополис-то небольшой.
4: Вполне возможно, что это будет первый случай за историю Иннополиса, когда весь город вышел и раздал, так сказать, там еще и спорткомплекс с боевыми единоборствами. Вот, весь комплекс покажет, кто что умеет. Будем ждать, по крайней мере. Ну, вот такая вот какая-то история. Мы же пойдем готовиться потихоньку. Ой, сначала поздравления, ой, а потом будем готовиться. Естественно, к утро-оке. Еще раз напомню, в телеге и в бим-максе в наших сообщениях плюс 7-9-2-7-2-4-2-2-8 какую песню хотите услышать в нашем исполнении. И давайте вспомним, а что мы еще не исполняли. Пишите, друзья, заявки принимаются прямо сейчас.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В 2028 году Казань станет площадкой чемпионата Европы по водным видам спорта. Раис Татарстана заявил, что республика готова принимать соревнования самого высокого уровня. Власти Татарстана и перевозчики рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения между Казанью и Мумбаи. Ожидается, что полеты будут выполняться на регулярной основе. Исследования показывают, 2-3 чашки кофе в день способны снизить риск деменции на 18%. У любителей кофе нередко отмечают более устойчивую работу памяти и внимания. При этом медики советуют употреблять напиток исключительно по утрам. Избыток кофе не усиливает полезный эффект. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: А кто еще делает больше для именинников, чем BeamRadio? Любимое, первое в Казани. А все ведь, друзья мои, очень просто. Зайти на сайт beamradio.ru, там огромная вывеска «Заказать поздравления», и тогда вы получите целый комплекс вопросов, который закроется буквально одним этим решением. Потому что, друзья, мы, во-первых, готовы вас поздравлять, готовы точно делать это от души. Вам открывается доступ поздравления в личные сообщения, аудио или видео, а также поздравления в прямом эфире. Здесь и песня, хотите розыгрыши, хотите... Ну, в общем, все в радиоформате мы вам также с удовольствием сделаем.
4: Да.
3: И, конечно же, такие эмоции человек запоминает навсегда, вас поминает добрым словом. Это всегда неожиданно, это всегда приятно. Так что, дорогие мои, успевайте. Успевайте за тем, чтобы подарить друг другу эмоцию. Самое главное, самое ценное, что запоминается, а не эти ваши сертификаты, деньги, конверты и вот эта вот вся ерундистика.
4: Безделушки, скажем так.
3: Естественно. Также вы всегда можете позвонить нам по номеру 2-930-800. Менеджер с 10 утра в 2 минуты уже как готов принимать ваши звоночки до 17.00 каждый будний день. И поздравления с днем рождения. Это наша основная тема. Также по рекламе. И вдруг вы хотите, чтобы ваша песня прозвучала в эфире BeamRadio, тоже звоните именно туда. В общем, ребята, дарим друг другу невероятные эмоции, услуга платная, стоит недорого, приятнейше на миллиарды. Делайте, друзья, делайте, дарите, а мы отправляемся куда?
4: Мы отправляемся в группу ВКонтакте BeamRadio Казань.
3: Но все
4: наша официальная
3: тогда
4: группа, да, ребятки?
3: С хлыстом хтыщ, опа!
4: Там есть много-много наших слушателей, наших подписчиков, которые именно в середине октября, именно 15 числа отмечают день рождения. Допустим, недружелюбное привидение отмечает день рождения сегодня.
3: Поздравляем Каспер, что ли, какой-то?
4: Да, видимо, да. Анна Турукина, поздравляем. Да. Милана Синдикова, с днем рождения. Анастасия Куликова-Бабакулова, ну, такая фамилия. Ильдар Хасанов, с днем рождения. Надежда Долгих. Дарина Русакова из Тихонова. Далее, Лена Карелина с Ижевска, поздравляем. Гузель Шамсудинова, Ирина Толкушкина, Алина Гелязова, с днем рождения. Гульнас Музафарова, Надежда Захарова, Лениза Хамидульни-Зазнакаева, Мария Минина, Туганка Дэксбэн, Вячеслав Макаров, Наталья Писарева, Альбина Гузаирова, Тина Мейзинг, ого, и Денис Сидоров из Бугульме.
3: Поздравляем от всей души,
4: ребят.
3: Надеюсь, у вас там будут классные поздравления, а многих из вас еще и поздравят на BeamRadio, и тогда ваш день рождения станет, ну, просто идеальным.
4: Да.
3: Мы же, в свою очередь, скажем, что не только для именинников, а для всех слушателей BeamRadio мы буквально через несколько мгновений будем петь для вас и приглашаем вас в наш телеграм-канал, где будет прямой эфир.
4: Да,
3: проходить.
4: Впервые мы в утроке будем петь в прямом эфире.
3: Да, поэтому, ну, не впервые, не в прямом эфире.
4: В смысле, в прямом эфире в, там, вот, в трансляции.
3: Так что, дорогие мои, ждем вас именно там. Мы всех приглашаем, проходите, подписывайтесь, а мы отправляемся готовиться. А, песню-то какую поем, выбирают наши слушатели. Ой, как много песен накидали, еще больше хочется. Что еще мы не пели, что бы вы хотели услышать? Отправляйте прямо сейчас. Утроки уже впереди.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на BeamRadio. 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
6: О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в Максимилианс под ключ. О-хо-хо-хо-хо. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: По мнению диетологов, соль вредна для сердечно-сосудистой системы организма человека. Если ее количество уменьшить хотя бы на 3 грамма в сутки, продолжительность жизни увеличится на 5-6 лет.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Утро ОКЕ на BIM Радио.
6: Вот много сообщений пришло, но одно из них просто вот нам тут что только не писали. И вот так попробуйте, и вот так попробуйте. Ну, во-первых, наша слушательница нас рассмешила.
7: Да.
6: Мы прочитали ее вчерашнее сообщение. Не вчерашнее, позавчерашнее. Потому что там, видимо, как раз вспоминали. Мы сегодня тоже Крутукова вспоминали с песней «Я Русь». «Я русский». Она говорит, мой муж поет «Я Рустик». Мы посмеялись. А потом обратили внимание на следующее сообщение. Потому что там написано буквально раз, два, три, четыре, пять слов. Хай-фай, а мы любили.
7: А мы любили.
6: А мы еще поздравляем всех, кто подписан на нас в телегу. Потому что прямая трансляция там, насколько я знаю, запущена. Вам привет.
7: Всем привет, ребят.
6: Хай-хай.
7: Ну, хай-хай.
6: Да, но мы уже сегодня. И отзывы BIM Radio с вами оставили. Вы же оставили отзывы, да, нам на картах во всех здесь, Дубль ГИС и Яндексе, да? Оставили? Вот много сообщений пришло, но одно из них просто вот нам тут что только не писали. И вот так попробуйте, и вот так попробуйте. Ну, во-первых, наша слушательница нас рассмешила.
7: Да.
6: Мы прочитали ее вчерашнее сообщение. Не вчерашнее, позавчерашнее. Потому что там, видимо, как раз вспоминали. Мы сегодня тоже Крутукова вспоминали с песней «Я Русь». «Я русский». Она говорит, мой муж поет «Я Рустик». Мы посмеялись. А потом обратили внимание на следующее сообщение, потому что там написано буквально раз, два, три, четыре, пять слов. Хай-фай, а мы любили.
7: А мы любили.
6: А мы еще поздравляем всех, кто подписан на нас в телегу. Потому что прямая трансляция там, насколько я знаю, запущена. Вам привет.
7: Всем привет, ребят.
6: Хай-хай.
7: Ну, хай-хай.
6: Да, но мы уже сегодня. И отзывы BIM Radio с вами оставили. Вы же оставили отзывы, да, нам на картах во всех здесь, Дубль ГИС и Яндексе, да? Оставили же?

0: поздравляем всех, кто подписан на нас в телегу. Потому что прямая трансляция там, насколько я знаю, запущена. Вам привет!
1: Всем привет, ребят!
0: Хай-хай!
1: Ну, хай-хай!
0: Да, но мы уже сегодня. И отзывы Бим Радио с вами оставили. Вы же оставили отзывы, да, нам? На картах во всех, где есть дубль ЕС и Яндексе, да? Оставили же? Мы с вами уже это сделали.
1: Отзывы обсудили. На банковских картах.
0: Да, осталось только, друзья мои, спеть. Ну, давайте этим и займемся сегодня. Хай-фай мы любили. Специально для Елены, нашей слушательницы. Погнали идти. Хай-фай еще всегда такие приятные, да, такие?
1: Да.
0: Это же Митя Фомин там. Митя Фомин же оттуда, да?
1: Он там был, но не пел.
0: А что он там делал? Танцевал, что ли?
1: Да, просто танцевал.
0: А мы один раз звонили Мите Фомину. Подожди, один раз, раз три.
1: И ты приводил, интервью брал тоже.
0: Это, конечно...
1: Классная песня, ребят. Давайте своим дружим.

0: но как будто немного спите. Ну, но вы сами выбрали эту
1: сами
0: песню.
1: Песня, да, она
0: вы
1: сонная.
0: Сами, да, мы просто ее поем. Она просто такая не суперактивная, но она такая... Вот почему вот прям так было вообще хорошо? Раньше такие песни, да, были? Вот я каждый раз вообще...
1: Эдуард, хорошо поете, мои любимые утромены. Даже приятно слушать вас. Спасибо, Эдуард.
0: Вот именно это. Напишите, пожалуйста, в этот... В отзывы нам это напиши. Там с вами просто люди не согласны в отзывах, потому что мы ничего не удаляем, у нас все там, поэтому можете прям смело посмотреть на все по-честному, если честно. Okay. Вот, так что отправляйтесь, гляньте обязательно и оставьте ваши отзывы. Вот, спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы с нами. Поставьте, пожалуйста, Митя Фомин, все будет хорошо. Ничего себе.
1: Ничего себе.
0: Вот это приятно, конечно. Ну мы...
1: На-на-на-на-на-на. Все будет хорошо. На-на-на-на-на. Куда бы ты ни шел.
0: Ну ладно, хорошо. Раз.
1: О, блин, огонь, вы просто огонь, говорит нам Лиса. Лиса Рахмет, дорогая, спасибо.
0: Вы что, елки-палки, нас решили тут вообще приятности такие накидали. Вообще очень приятно. Ну а мы, в свою очередь, Эдуард, кстати, говорит, писал отзыв, за что ему огромное спасибо. Димка обещает не снимать шорты.
1: Спасибо.
0: За что ему тоже огромное спасибо. Ну,
1: да, давай до первого снега не снимайте.
0: Да, хотя бы. Будет приятно. Ну, а мы чё? Мы, во-первых, вместо «что» говорим «чё». За это вы нас и любите. Я напомню, если кто-то забыл. Во-вторых, обязательно, чтобы не пропускать различные, вот как сегодня, прямые трансляции, вы обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на наш Макс-канал. Естественно, не забываем о том, что в Максе у нас есть легендарная бимболталка, где вы можете подписаться, и там вот целая жизнь. Вдруг вам, не знаю, если вы чувствуете какое-то некое одиночество, если вам чего-то яркого в жизни не хватает, бимболталка всегда для вас. Проходите, милости просим, подписывайтесь. Там буквально жизнь. Она там зародилась, она там живет, она там бурлит. Ну ладно, с чашкой Петри плохо сравнить, поэтому не будем. Извините, пожалуйста.
1: Да. Ребят, ну и не забывайте, у нас свои личные страницы тоже есть. Нас тоже находите спокойненько.
0: Да, и не забывайте,
1: все,
0: что
1: все просто.
0: Бим-радио можно слушать с помощью, во-первых, сайта bimradio.ru. Во-первых, приложение на Android и на iOS. Все обновлено, все крутое новое. Мы специально для вас постарались. Качайте, заходите и изучайте. Умные колонки в доме, в гостях, на отдыхе, везде. Просто говорите, эй, умная колонка, включи бим-радио, она это сделает.
1: Да, ну пока, и... пока она работает, просите ее.
0: Да, ну и нас тоже не забывайте. Фарид Галимов в нас вернется, кстати говоря, в понедельник получится.
1: Нет, у нас? Я в среду вернусь.
0: В среду только вернешься. А, точно. Ну, в общем, Фарид Галимов у нас вернется только в среду.
1: Да.
0: Поэтому с ним мы прощаемся отдельно. Спасибо, Фарид, тебе большое за прекрасную неделю.
1: Ну, Альберт Кузякмедов, вы услышите уже. Ты же завтра будешь?
0: Завтра буду. В понедельник буду. Во вторник буду. В среду буду.
1: Ты завтра успеешь, мне надеюсь? Все нормально?
0: Да, я завтра просто у траотики какую-нибудь короткую песню выберу. Завтра с Фаридом работаем. Так что, ребята, все на благо, как говорится. Все для вас. Спасибо, кто заказывает нас парами, потому что мы здесь на Бим-радио невероятно отработанные ведущие. Любим вас.
1: Не
0: ну все, на этом все. А, друзья мои, классного четверга, впереди пятница. Завтра мы вас тоже будем встречать. Впереди дневное шоу, вечернее шоу. Привет, приветов. 24/7 Бим-радио. Отличное настроение. Всем доброе утро.
1: Всем пока!
0: Пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

И называемся мы, как всегда, очень просто. Ура! Всем еще раз доброе утро, спасибо за это утро, Оки, спасибо подписчикам телеграм-канала, которые видели прямой эфир, спасибо всем, кто с нами, как тут нам пишут, супер.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Тренировка начнется через 5 минут.
2: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
3: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на naftoch.ru.rf. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
0: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Октава». Проектная декларация на сайте naftoch.dom.rf.
0: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио. Коробка передач на БИМ-радио.
10: Доброе утро, здравствуйте. Мы начинаем утреннюю коробку передач. Меня зовут Сергей Белов. Я сейчас нахожусь по адресу Ибрагимова, 61, и жду первых трех автомобилистов, которые приедут сюда и заберут свои крутые подарки от БИМ-радио и от нашего партнера. Сегодня с нами сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы.рф». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся. Боятся морозы и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте аккумулятора РФ, в Яндекс.Картах и Дубльгиз для лиц старше 18 лет. Я напомню, что наш БИМ-мобиль находится по адресу Ибрагимова, 61, возле входа в магазин аккумуляторы.рф. Я жду вас. Первые три автомобилиста получат от нас подарки. Сегодня сертификаты с хорошей скидкой. Желаю всем удачи.
11: Доброе утро. Коробка передач началась. Приезжайте, Ибрагимова, 61. Это если ехать в авиастрой над Казанки, то не доезжая от моста Емашева. Это предпоследний девятиэтажный дом. И ровно в центре, вас ждет Сергей Белов. Подъедьте, поздравьте его с прошедшим днем рождения. Да, поздравьте, Он это любит, ему это нравится.
12: Осеннее. Уютное, любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.
9: БИМ-новости.
0: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В 2028 году Казань станет площадкой чемпионата Европы по водным видам спорта. Раис Татарстана заявил, что республика готова принимать соревнования самого высокого уровня. Власти Татарстана и перевозчики рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения между Казанью и Мумбаи. Ожидается, что полеты будут выполняться на регулярной основе. Исследования показывают, 2-3 чашки кофе в день способны снизить риск деменции на 18%. У любителей кофе нередко отмечают более устойчивую работу памяти и внимания. При этом медики советуют употреблять напиток исключительно по утрам. Избыток кофе не усиливает полезный эффект. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Всем доброе утро еще раз. Коробка передач утренняя. Я сейчас нахожусь на Ибрагимова 61. Поспело три автомобилиста, которые приехали за крутыми подарками от Бимради, от нашего партнера, от аккумуляторы.рф. Сегодня сертификаты с хорошей скидкой. Первый, кто приехал к нам, Павел. Павел, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, Бимрадио. Всем казанцам. Бимради, огромное спасибо за такие подарки. Как раз сегодня мне этот подарок очень понадобился. С утра не завел машина, поставила аккумулятор на зарядку и понимаю, что аккумулятор пора менять. И как раз вовремя услышал по радио, когда поехал по магазинам.
0: Все, отлично. Смотрите, мой текст просто взяли, красиво рассказали. Павел, большое спасибо, поздравляю.
1: Спасибо, спасибо. Да.
0: Следующий у нас второй подоспевший, это Павел. Павел, здравствуйте.
2: Руслан.
0: Руслан, прошу прощения.
2: Всем привет, Бимрадио, привет. Всем друзьям привет, кто узнал. Всем казанцам привет. Хорошего дня всем. Бимрадио, огромный-огромный привет. Постоянно вас слушаю, все интересно. Тоже вот получил подарок, скидочный купон на аккумулятор. Спасибо огромное. Будем вас слушать дальше.
0: Отлично. Махмуду можно привет передать.
2: Махмуду Аракаеву большой саламчики. Чтобы он вы там все не... красавчики, все молодцы, все позитивчики.
0: Спасибо большое, Руслан. Спасибо, да. Но и третий, не-не-не, придется. Подарок взял, придется говорить. Как так не получится, на самом деле, приехал. Как зовут?
3: Меня зовут Ильнор. Всех приветствую, всех слушателей Бимрадио. А также хочу сказать всех, скажем так, хорошего дня, так, удачного. Так, слушайте Бимрадио. Это
0: аккумулятор.рф.
3: Подъезжайте на Ибрагимова 61.
0: Уже не надо, уже поеду дальше.
3: Ладно, все.
0: Но, может быть, вернусь, друзья мои. Да, мы продолжаем утреннюю коробку передач. Ждите следующее включение, где я окажусь в ближайшее время на Бимрадио.

0: кожу красиво.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-2153. ООО «Компания Экосервис». ОГРН 105-163-301-1473. 12+.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.

0: 4.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Яндекс.Карты помогает нам. Мы рассказываем вам. Ну, сейчас приятнейшие 2 балла. Дороги почти свободны. Это просто праздник какой-то. Ну, и если все-таки проблем где-то? Нет. Ну, тут 3 минуты. Пушкин, Татарстан, страну ни о чем. 500 метров. 1 светофор. Ну, 1.5 светофора. Приятная дорожная ситуация. Всем удачи за рулем. Погода хоть и пасмурная сегодня, но все равно приятненькая. Согласитесь, 17 градусов уже. Осадков сегодня не ожидается. А вот солнышко после обеда появится.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Радио «Первое в Казани».
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан запускает масштабную программу ремонта трамвайной инфраструктуры с 2027 года. Финансирование составит 5 миллиардов рублей в год. Отдельный миллиард в год пойдет на обновление трамвайного парка. К концу 2026 года ожидается поставка 22 вагонов из Беларуси. Казань стала победителем в номинации «Город семейной стабильности» конкурса «Семейная столица России». Эксперты определяли, насколько в городе удается создать позитивный образ территории, где семья находится в центре внимания и получает поддержку. Более 20 тысяч уличных светильников заменят в Казани до конца 2026 года. Задача проекта – улучшить освещенность улиц и оптимизировать энергопотребление. По предварительным расчетам, ежегодная экономия достигнет более 100 миллионов рублей. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Снова всех приветствуем. Это второе включение коробки передач. Меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте. В этот раз я ожидаю вас на парковке торгового центра «Тандем». Это если ехать в сторону московского рынка. Не доезжая светофора, надо повернуть сразу после пересечения с улицы Вахитова в первый заезд на парковку, получается, к центральному входу, который посередине. Как только вы заехали, тут же стою я, стоит наш БИМ-мобиль, и я ожидаю первых трех приехавших сюда автомобилистов. Ожидаю с классными подарками от БИМ-радио и от нашего партнера. Сегодня с нами сеть аккумуляторных магазинов аккумуляторы.рф. Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы «РФ» подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте аккумуляторы.рф, в Яндекс.Картах и Дубльгиз для лиц старше 18 лет. Итак, напомню, жду вас на парковке торгового центра «Тандем». Это первый заезд на парковку со стороны декабристов, не доезжая светофора, если ехать в сторону московского рынка. И как только вы повернули, тут же стоит наш БИМ-мобиль. Я жду вас, первых трех автомобилистов. Желаю всем удачи и хорошего дня.
1: Осень на любимой волне.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что графа Дракулу назвали самым часто интерпретированным кинообразом в кинематографе. Его образ вампира переходил из фильма в фильм 72 раза. За ним следует детектив Шерлок Холмс, о котором было создано около 66 фильмов. Замыкает тройку самых популярных героев Тарзан с появлением в 60 фильмах.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофиарты, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Очень быстро и скоро. Люди сегодня проснулись намного раньше, чем я ожидал. И, в общем, очень быстро все подъезжают. Во второе включение коробки передач. Первый у нас приехал.
1: Меня зовут Ильдар. Передаю всем казанцам привет. Компании «Руснефтехимкомплект», где я тружусь. И всем ребятам, выросшим в районе колхозного рынка.
0: Нет, серьезно, ты сейчас заявку на рекламу ты сделал. Мы сейчас себе пересчет сделаем, да.
2: Хорошо.
0: Отлично. Подарок от аккумуляторы.рф, от нашего партнера, сертификат на скидку. Я думаю, что перед зимой вообще очень удачная тема. А второй участник, который приехал, зовут его Дмитрий.
3: Всем добрый день. Меня зовут Дмитрий. Передаю привет своей супруге Диане. Компании «Sky Lada» строительные. Всем привет. Хорошего дня. Удачной работы. Всем казанцам тоже всем привет, всем счастья, здоровья, всем удачи.
0: Спасибо вам тоже. Дмитрий сказал, что подарок тоже прям вот как раз прям надо тоже менять аккумулятор. Так, ну и третий приехавший к нам — это Влад.
4: Влад, всем здравствуйте, всем большой привет за подарки, Бим Радио.
0: Да, спасибо вам. Ребят, всем спасибо, аккумуляторы.рф. А третье включение совсем скоро, ждите его в эфире Бим Радио. Расскажу, где я буду, для того, чтобы дождаться еще первых трех автомобилистов. Желаю всем удачи и продолжаем слушать Бим Радио.
5: Да, участвуем, еще одно включение у нас в коробке передач, еще одна возможность забрать замечательные сезонные главные призы, как раз все по месту, время не только, может быть, замены аккумулятора, но ТОшечку ему тоже нужно сделать, друзья мои. Ну и у нас совсем скоро «Смотри на мир ярче» — игра, в которой мы разыграем прекраснейший, приятнейший, вкуснейший приз.
0: Дмитрий сказал, что подарок тоже прям вот как раз прям надо тоже менять аккумулятор. Так, ну и третий приехавший к нам — это Влад.
4: Влад, всем здравствуйте, всем большой привет за подарки, Бим Радио.
0: Да, спасибо вам. Ребят, всем спасибо, аккумуляторы.рф. А третье включение совсем скоро, ждите его в эфире Бим Радио. Расскажу, где я буду, для того, чтобы дождаться еще первых трех автомобилистов. Желаю всем удачи и продолжаем слушать Бим Радио.
5: Да, участвуем, еще одно включение у нас в коробке передач, еще одна возможность забрать замечательные сезонные главные призы, как раз все по месту, время не только, может быть, замены аккумулятора, но ТОшечку ему тоже нужно сделать, друзья мои. Ну и у нас совсем скоро «Смотри на мир ярче» — игра, в которой мы разыграем прекраснейший, приятнейший, вкуснейший приз.

перед заменой аккумулятора. Но ТОшечку ему тоже нужно сделать, друзья мои. Ну и у нас совсем скоро «Смотри на мир ярче» — игра, в которой мы разыграем прекраснейший, приятнейший, вкуснейший приз.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Ну и настает время волнений для тех, кто хочет поучаствовать в нашей игре. Смотри на мир ярче. Здесь все традиционно просто. Вы набираете наш студийный номер 292-102-8. Я задаю вам несложный вопрос. Предлагаю варианты ответа. Вы отвечаете и забираете приз. Приз сегодня очень приятный и, самое главное, вкусный, подарочный.

0: Бим Радио.
1: Ну что, друзья мои, давайте я вас сначала познакомлю со спонсором игры «Смотри на мир ярче», а потом знакомлю с участницей. Спонсор игры «Смотри на мир ярче» — современный офтальмологический центр для всей семьи клиник «Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботится о пациентах любого возраста и предлагает полный спектр от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. «Смотри на мир ярче» имеется противопоказание, необходимо посмотреть специалиста. Алена у нас на проводе. Алена!
2: Добрый день!
1: Это Яна! Как дела?
2: Отлично!
1: О, рад за вас.
2: Ну что, отлично.
1: Уже на работе, трудимся?
2: Отдыхаю сегодня.
1: Все.
2: Вот это ты,
1: Аленка. Ах, зато вам с погодой не повезло. Вот. Но нет, солнце еще будет. Сегодня еще, может быть, им понаслаждаться. Ну, я желаю вам отлично отдохнуть, без забот, чтобы все прошел этот день. Но есть одна заботка. Вам нужно ответить будет на вопрос. Я вам его задам, предложу три варианта ответа. Вы выберете правильный, я вас верю. Готовы?
2: Готово.
1: Ну все, Алена готова. Одела самые красивые свое платье, самые красивые зимние сапоги. Поехали. Зачем в некоторых очках для водителей делают легкий желтый фильтр? Вариант первый. Для стиля желтый цвет ассоциируется со скоростью. Второй вариант. Чтобы уменьшить блики и повысить контрастность в пасмурную погоду. И третий вариант. Чтобы скрыть красные глаза после бессонной ночи. Такой гаишник, ты останешься такой... Не торопясь, одеваешь эти желтые очки.
2: Хотелось бы, конечно, ответить третий вариант, ага. Но все-таки думаю второй.
1: Чтобы уменьшить блики. Да. Желтый фильтр подтягивает контраст. Он отсекает часть синего спектра, из-за чего контуры становятся четче, а блики слабее. Особенно полезно в сумерках и в туман. Вот почему такие очки любят водители. Совершенно правильно. Здесь аплаусы. Аплаусы, да, давайте лентяи поаплодируем. Привет, и ваши кому будут...
2: Привет и передаю всем, кто слушает Бим Радио в данный момент.
1: Спасибо. Спасибо. И вам хорошего настроения, хорошего дня. Выходной у Алены. Не ждите ее сегодня нигде. Все, человек отдыхает, расслабляется, выигрывает призы. И это правильно.
0: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Продолжаем короткий передач. Продолжаем разыгрывать классные призы и подарки. На этот раз наш бимобиль находится вновь по адресу Ибрагимова, 61. Это всем примечательная пятиэтажка напротив спортивного комплекса «Батыр» по улице Ибрагимова, не доезжая моста, пересечения с улицей Имашева. И вот как раз здесь, возле входа в магазин «Аккумуляторы. РФ», я, Сергей Белов, ожидаю первых трех подъехавших автомобилистов для того, чтобы дать им классные подарки от «Бимрадио» и от нашего партнера. Сегодня с нами сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы.РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте аккумуляторы.РФ, в Яндекс.Картах и Дубльгиз для лиц старше 18 лет. Итак, Ибрагимов 61, здесь возле входа в магазин аккумуляторы.РФ, прямо посередине с дорожной части я буду вас ждать, первых трех подскочивших сюда автомобилистов. Желаю всем удачи и хорошего дня.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан запускает масштабную программу ремонта трамвайной инфраструктуры с 2027 года. Финансирование составит 5 миллиардов рублей в год. Отдельный миллиард в год пойдет на обновление трамвайного парка. К концу 2026 года ожидается поставка 22 вагонов из Беларуси. Казань стала победителем в номинации «Город семейной стабильности» конкурса «Семейная столица России». Эксперты определяли, насколько в городе удается создать позитивный образ территории, где семья находится в центре внимания и получает поддержку. Более 20 тысяч уличных светильников заменят в Казани до конца 2026 года. Задача проекта – улучшить освещенность улиц и оптимизировать энергопотребление. По предварительным расчетам, ежегодная экономия достигнет более 100 миллионов рублей. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: тоже все очень быстро происходит, а все потому, что многим автомобилистам нужны аккумуляторы в преддверии сезона зимнего. Очень важно проверить работоспособность этого агрегата. И вот как раз сейчас мы находимся возле магазина аккумуляторы.рф для того, чтобы поприветствовать первых трех подъехавших к нам автомобилистов. Итак, первого зовут Артур. Артур, приветствую.
1: Добрый день. Очень приятно. Спасибо Биму, спасибо аккумуляторам, спасибо Сергею. Сергей, с наступившим днем рождения.
0: Спасибо.
1: Он, оказывается, путешествовал, молодец, красавчик. И нам рассказывает историю, очень здорово. Всем спасибо, всем привет.
0: Спасибо большое. Вот вам держите от аккумулятора.рф сей подарок. Следующий у нас Булат. Булат, приветствую вас тоже. Да, пока.
2: Здравствуйте. Хочу поблагодарить Бим-радио. Большое спасибо за такие подарки. Передаю привет любимой жене Эльвине и любимому сыну Кариму.
0: Это очень важно. Вот вам держите тоже. Спасибо. Передайте им. Возможно, кому-то, если не вам, то понадобится хороший аккумулятор. Хорошо. Булату спасибо. И Алексей, третий сегодня, успевший подъехать.
3: Всем привет. Привет всей Казани. Бим-радио огромное спасибо за такие розыгрыши. В общем, все классно, все супер. Я рад, что я приехал третьим.
0: Спасибо вам, Алексей. Хорошего дня. Держите вам, вот вам наш вклад, ваш следующий новый классный аккумулятор. Так, спасибо всем. На этом сегодня утренняя коробка передач завершена. Махмуду большое спасибо за его многочисленные поздравления. С днем рождения. Очень приятно. Ну и хорошего эфира вам, всем слушающим Бим-радио. Хорошего дня пожелаю.
4: Отдыхай с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, возможно, все станет гораздо лучше, если просто согласиться с умными людьми. Не делайте ничего нового без совета. Тельцы, повышенная нагрузка сейчас пойдет вам только на пользу. Близнецы, чтобы привлечь удачу, надо быть чуть хитрее. Придумайте сразу два плана действий, потому что простым этот день точно не назовешь. Раки, астрологи советуют взять отгул. От этого активность ваша только возрастет. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях, но это уже дела следующей недели. Девы, на первый план у вас выходит то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Весы, в ваших силах организовать себе день по вашим правилам. Вас будут слушаться даже незнакомые люди. Скорпионы, ваше самочувствие сейчас уязвимо. Следите за питанием, избегайте сквозняков, пора утепляться. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы, но это необходимые хлопоты, которые надо решить одним махом. Козероги, чтобы продвинуться вперед, вам следует запретить себе привычку никому не верить. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, вы будете полны радостных предчувствий, связанных с чем-то хорошим. Это понравится вашей нервной системе, но помните о технике безопасности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.
3: На БИМ-радио.
5: Ну что, разложили все знаки зодиака по полочкам. Теперь давайте посмотрим, что у нас на дорогах происходит. Яндекс.Карты говорит о том, что сейчас в столице Татарстана 2 балла и дороги почти свободны. Это просто праздник какой-то. Астрономическая улица, Галиаскар-Камал, Профсоюзная до Московской улицы, 6 минут, 600 метров и 7 километров в час скорость потока. Все остальное едет прекрасно. Мосты, дамбы, все зелененькие. Все в нулях. Ну что, друзья мои, дождались. А где, интересно, все? Что случилось? Куда все подевались? Где? Где все? Где привычные нам пробочки? Ну, хорошо, но соблюдаем правила дорожного движения. И это обезопасит и наше движимое имущество, за которые еще нужно будет заплатить налоги, не забываем, да.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
6: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать как минимум по одному произведению из литературы народов России в каждом классе. В список вошли в том числе произведения татарского поэта Мусы Джалиля. В Госдуме разъяснили порядок возврата средств за лечение через налоговый вычет. При оплате стандартного лечения россияне вправе вернуть до 19 500 рублей в год. Если речь о дорогостоящем лечении, возмещается 13% от фактических расходов в пределах суммы уплаченного за год НДФЛ. Почему быстрое дыхание усиливает стресс? Носовые рецепторы в таком режиме посылают мозгу высокочастотные импульсы, провоцирующие панику. При медленном дыхании, наоборот. В исследовании двухнедельная медленная стимуляция рецепторов снижала тревожность у участников. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в «Максимилианс» под ключ. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: История. Она не начнется, если выбрать другую таблетку.
7: Если проспать сову с письмами.
8: Если упустить самого шустрого из инопланетян.
9: Если подарить смешную футболку вместо эмоций.
10: Подарочный сертификат «Киномакс». Да начнется история.
11: «Киномакс». Твой любимый кинотеатр.
12: АО «Киномакс». Город Москва. Муниципальный округ Перовский парк. Улица Василисокожей. Дом 1, этаж 1, помещение 1, комната 6. ОГРН 112-77-46-65-89-95. 6+.
13: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
16: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
17: Приходи на футбол.
16: Поддержи команду.
18: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
19: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
20: Запрещено для детей.
21: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
22: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Говорят, что если каждый день съедать ядра 5 грецких орехов, продолжительность жизни увеличится на 7 лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
6: Ну что, доброго всем дня, хотя вот потому что третий раз за день воют сирены и вновь объявлена в Татарстане ракетная опасность. Третий раз за сегодняшний день уже. Что-то где-то там у кого-то с психикой все-таки надлом-то случилось. Не мешайте нам, понимаете, работать, костобышечки кушать, приятного аппетита, обедать сейчас. Вот все они жить нам мешают. Ну а мы с вами в рабочем полднике. Здесь все как всегда. Начнем все-таки с праздника. Что сегодня? Что? Сегодня Международный день белой трости. Белая трость считается символом слепоты. Международный день сельских женщин. Сегодня праздник у девчат. Всемирный день мытья рук сегодня. День создания адресно-справочной службы российского государства. Такие замечательные праздники. Сегодня что-то выберите для себя. Ну, а мне по душе большой Международный день сельских женщин. Вот это все умеет особенно вкусно готовить. Ну, а теперь от еды перейдем к тому, что самое ближайшее время у нас с вами музыкальный пересказ. Мы с вами угадываем песню очень известной группы. Участвует двое, побеждает один, и именно он забирает сертификат, вкуснейший сертификат в клубный баварский ресторан «Максимилианс». Здесь все просто. Дозвонитесь. 292-102-8. Дальше будем поздравлять, счастья, радости, желать будет программа «Первый тост». Послушаем песню из «Золотых нулевых». В общем, все как всегда. Ну, а сейчас стартуем с музыкального пересказа. 292-102-8. Наберите, угадайте, заберите приз.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Время музыкального пересказа на любимом радио. Здесь все просто. Я буду вам рассказывать песню, а вы, наши замечательные участницы, будете угадывать. Ну, давайте с ней познакомимся. Первый дозвонил Светлана. Светлана, доброго дня.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что у вас там? Вы на работе, дома, помощники. Кто будет помогать? Подсказывать.
2: Я дома, никого больше нет.
1: Ну вот. Было бы классно, если бы сейчас был коллектив какой-то подсказчиков. Узнаем, что у Валерии. Валерия, здравствуйте. У вас как с подсказчиком ситуация?
3: Здравствуйте. Тоже никак. В машине одна.
1: Вот тебе вот. Ну, я очень надеюсь на вашу музыкальную эрудицию, потому что группа очень известная. Песни, может быть, сразу не придет на ум, но мы будем с вами стараться. Итак, суть такая. Я вам рассказываю про группу что-то немножко, про песню что-то немножко. Ваша задача догадаться, что это за группа, что это за песня. Тот, кто первый ее называет, тот и забирает у нас сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилианс». Сам бы, конечно, бы воспользовался, но нет. Будем по-честному разыгрывать. Итак, поехали. Музыку и текст написал Алексей Рыжов. Один из основателей и бессменных композиторов группы. Он как-то рассказывал, что сначала у него сложились лишь отдельные строчки песни и припева. Сразу появилась в голове вступительная часть куплета, все мелодии спеты, стихи все написаны. Впервые композиция появилась на студийном альбоме «Маньяки» еще в 2001 году. А широкую известность и статус одного из главных треков группы песня получила в 2005 году. А в 2006 трек вошел в альбом «Четверо парней». Действительно, в свое время было четверо. Интересно, что и альбом, и клип на песню участники посвятили Олегу Жукову. Был у них такой полненький солист в группе, который ушел из жизни, да. Но остался в сердцах исполнителей, конечно, фанатов этой ивановской.
3: Можно предположение?
1: Да, конечно.
3: Дискотека «Авария», если хочешь остаться.
1: Это кто сказал?
3: Валерия.
1: Валерия. Разбираемся со Светланой. Светлана, вам что, дискотека «Авария» не нравится?
2: Тоже думала про это, да.
1: Может быть, вам и слова Фатхадинов не нравятся?
2: Сейчас
1: мы доведем его, ух, на чистую воду выведем. Ну нет, никуда выводить не будем. Ну, мы поздравляем Валерию. Ну а Светлана, вы не отчаивайтесь, все будет хорошо. Привет, а кому передадим?
2: Привет всей Казани, Бим-болталки.
1: Угу.
2: Хорошего дня.
1: Хорошо, болталки, большой привет и вам тоже. Ну и Валерия, молодец. Вообще песня такая несвойственная. Авария ведь до этого пела какие-то прикольные композиции, юморные и, главное, ритмичные всегда. И тут вдруг у них появляется лирическая медлячок, по сути, ведь, да, берущая за живое. Ну, вам, Валерия, большое тоже спасибо. Вы молодец.
3: Угу, спасибо.
1: Привет, и кому передадим?
3: Передам привет моим коллегам ООО «Шелвуд». Обычно они на работе всегда слушают радио.
1: Молодцы, молодцы.
3: Вот, я нахожусь в декретном отпуске, поэтому им огромный привет и всем, кто меня узнал.
1: Ой, вам в декретном по уходу, так сказать, или еще это?
3: Нет, по уходу.
1: Ну, крепкого здоровья, пусть растет красивый, как мама. Как назвали, Махмудом?
3: Таисия.
1: Ну да, Таисия красивая. Было бы странно, если бы мама выходила во двор и: «Махмуд, КЗМ, иди домой!» Было бы очень странно. Вам большое спасибо. Не болейте, крепкого здоровья. И давайте слушать дискотеку «Авария». Если хочешь остаться, замечательная медленная песня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать как минимум по одному произведению из литературы народов России в каждом классе. В список вошли в том числе произведения татарского поэта Мусы Джалиля. В Госдуме разъяснили порядок возврата средств за лечение через налоговый вычет. При оплате стандартного лечения россияне вправе вернуть до 19 500 рублей в год. Если речь о дорогостоящем лечении, возмещается 13% от фактических расходов в пределах суммы уплаченного за год НДФЛ. Почему быстрое дыхание усиливает стресс? Носовые рецепторы в таком режиме посылают мозгу высокочастотные импульсы, провоцирующие панику. При медленном дыхании, наоборот. В исследовании двухнедельная медленная стимуляция рецепторов снижала тревожность у участников. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников. Первый тост.
3: Программа «Первый тост». Ну что, начнем социальный ВКонтакте с нашей группы, группы «Любимого радио». Официальная Альбина Гузаирова из Васильева отмечает сегодня день рождения, где-то в шляпе, на берегу моря. Вячеслав Макаров, закончивший КНИТУ КАИ, именинник сегодня. Денис Сидоров, ну, из Бугульмы, в спортивной форме, спортсмен, бегун, наверное, все-таки. Лениза Хамидульна, она же Каримова, все замечательно пишет. Она из Азнакаева. Азнакаева, большой привет. Алина Гелязова, она же Шакирова. Ну, украшение из бисера, ручная работа. Молодец. Умелые руки. Роберт Хайрулин из Альметьевска сегодня именинник. Мария Матавина, какие у нее интересные фотографии. Зинаида, ты в курсе, какая мадам живет в вашем городе? Лисан Сыраева из Нижней Моктамы, именинница сегодня. Регина Матвеева. Ой, у нее из Петергофа фотография. Елена Хаярова из Альмейска, также именинница сегодня. Наилучшие пожелания. Хабибулин Равис Равильевич, директор ГБУ управления материального обеспечения. Валеева Зиля Рахимьяновна, председатель РУО «Женщины России», советник председателя Национального Всемирного Конгресса «Татар». Усманов Рустем Ринатович, депутат Госсовета, директор ООО «Газпром Трансгаз Казань». Гайнудинов Ренат Вагизович, председатель Государственного комитета РТ по тарифам. Вот откуда цены растут. Шакиров Данис Фанисович, депутат Госсовета, сегодня руководитель исполкома Всемирного Конгресса «Татар». Также родились Рузиль Исхакович Гатин, оперный певец, тенор. Марина Станиславовна Капура, певица. Крис Дебург, певец, композитор. Тита, американский певец и музыкант, вокалист, гитарист группы Jackson 5, это старший брат Майкла Джексона. Елена Вячеславовна Дементьева, наш прославленный теннисистка, олимпийская чемпионка. Анатолий Ефимович Кашипаров, это тот, что, помните, Вологда, где-где, это вот он. Вячеслав Геннадьевич Бутусов, ну, Тилс Помпилиус, ну, кто же не знает. Павел Сергеевич Майков, это пчел из бригады. Фридрих Вильгельм Ницше, мыслитель и композитор. Михаил Юрьевич Лермонтов, поэт-прозаик. Илья Арнольдович Ильф, ну, это мы тоже все знаем, 12-м. Николай Викторович Басков, киноактер, певец, профессор, между прочим. Савва Иванович Мамонтов, предприниматель, меценат, Мытищинский завод вагоностроительный. Это, кстати, его до сих пор существует, производит вагоны для метро, в частности. И вот это было его наследство от отца, и он его приумножил. Ну, и мы пытаемся, во всяком случае, пытаемся дозвониться до Алины, у которой сегодня день рождения. И здесь самое сложное, естественно, это дозвониться. Ну, потому что в современных реалиях, ну, кто берет трубку, когда тебе звонит неизвестный человек? Сомнительно же, что предложит что-то интересное, хорошее, какие-то добрые слова, поздравления. Вряд ли ведь. Вот, поэтому ждем, пока, когда Алина возьмет трубочку. Вот, попробуем, давайте еще раз. Нам не сложно, ей должно быть приятно во всех отношениях. Что у нас с телефоном? Так, гудки-то идут. И это я слышу одним ухом, вот, но трубка не берется. Да, но поздравления все равно у нас есть, мы его обязательно зачитаем, но хотелось бы, чтобы Алина взяла трубку. Хотя вот эти именинники, Белов этот, да, вот, сутулая, это самое, рыбак сутулый. Я вчера звоню, главное ему звоню, а он, значит, трубку не берет, а сегодня пытается увильнуть, да, а мы, друзья, купили ему подарок, да, который он никогда теперь, естественно, теперь уже никогда не получит. Вот, а Алина свои слова получает. Алиша, поздравляю с днем твоего рождения, с 18-летием. Пусть самые смелые мечты сбываются. Пусть все лучшее, что может подарить нам этот мир, будет в твоей жизни. Счастливые дети, верные друзья. Интересное дело. Желаю веры, свои силы и удачи в любых дорогах. С праздником, Алиша. Вот такие вот добрые слова. Ну и угадайте, какая песня должна звучать, когда девушке 18 лет. Ну, какая? Ну, какие? Какие у вас варианты?

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: И поговорим о песне, о треке, точнее, который пришел к нам из кино. Эта мелодия звучала на телефоне главного героя. У него была кличка Кот, по-моему. Играл его Владимир Вдовиченков. И произошел после фильма просто феномен. По-другому это не назвать. В начале нулевых этот пятинотный буквально трек зазвучал из каждого телефона, стоял у каждого в виде рингтона. И рынок рингтонный тогда и появился благодаря, собственно говоря, этой простой мелодии. Это было реально что-то. Иногда вот в автобусе осадишь, и тут там ту-дум, и там та-дам. Вот это все было синхронно. О масштабах заработка тут точные цифры никто, конечно, никогда не скажет, но сам Шнуров рассказывал, что только от одного торговца мелодиями получал до 100 тысяч долларов в месяц. А с несколькими компаниями сумма выходила еще больше. Ну, так фигурирует, что больше миллиона долларов. Но больше. Сколько? 10, 20, 100? Если от одного оператора в месяц приходило по 100 тысяч долларов. Сумасшедшие суммы. Ну и давайте послушаем, собственно говоря, мелодию переработки некого диджея РДФ.
2: Дверь закрой.
3: А не хочу.

0: здесь работаем, люди в курсе.
1: Ну что, не прокатило?
2: Да сейчас шину прострелю, прокатит.
3: Все, погнали.

0: шпионы. Вычисляют, где мы.
1: Нездоровая канитель. Надо мобилы вырубать, нас могут по ним пропасти.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
7: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе и правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
8: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.

0: 74.
1: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Если час назад было 2 балла, сейчас их целых 3. Но особых затруднений нет. Мосты, дамбы сразу посмотрим по нулям. Все прекрасно. Самое большое затруднение — проспект Альберта Камалеева от улицы Толпар до улицы Академика Сахарова. 5 минуточек. Что там, интересно, происходит в родных краях? Ничего не значит. Конечно, просто на светофоре люди, очевидно, собрались, решили постоять, пообщаться, поговорить и, может быть, даже послушать любимое радио вместе, кто знает. Ну, во всяком случае, именно там, на Альберта Камалеева, 700 метров, 8 км/ч скорость потока, 5 минут. Ну, это максимум. Все остальное движется гораздо быстрее, что радует, естественно, всех тех, кто в данный момент находится за рулем.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер-Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение снизить возрастной порог для пушкинской карты и выдавать ее детям с 7 лет. Инициаторы считают, что это позволит ребятам чаще ходить в театр и потом обсуждать увиденные спектакли. Минобрнауки России планирует нарастить число бюджетных мест в топовых вузах. Акцент сделают на специальностях, которые пользуются наибольшим спросом, с опорой на итоги приемной кампании 2026 года. По словам психологов, стремление нарядить елку заранее – это способ абстрагироваться от повседневных забот и вернуться в уютную эмоциональную обстановку, знакомую с детства. Но не стоит всегда трактовать это исключительно как признак выгорания. Для кого-то это семейный ритуал, а кому-то просто нравится создавать праздничное настроение. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: «Полдник» с Махмудом Аракаевым.
1: Ну что, доброго дня всем, замечательного теплого дня. Это самое главное сегодня. Кстати, а что у нас с погодой сейчас? Обещается солнце с 13 часов, обещалось, но теперь уже нет. Переменная облачность в течение всего дня, а вечером вообще облачно. Но тепло плюс 19 градусов. Это здорово, это тепло, это прекрасно. Что сегодня, 15 октября? Ну, сегодня можно отметить такой день, как Всемирный день мытья рук. Мы с детства же нас, да, приучали: мойте руки перед едой, грязные руки. Руки, что там, грозят бедой, по-моему, да? Или что там было? Есть немытые руки — вредно. Ну, что-то было, какая-то история какая-то была. В Кёльне праздник. В 1880 году достроили они собор святых Петра и Марии. Строили, кстати, 600 лет. 600 лет они строили этот храм. Ну, и, пожалуй, это вот сам храм и вокруг него площадь. Единственное, что в Кёльне посмотреть. Остальное все ихные или их друзья из Англии, они там все поломали во время Великой Отечественной. Второй мировой для них. Вторая мировая для нас отечественная. В 1666 году король Чарльз II вводит новую моду. Он впервые надевает жилет. Представляете, жилет. Весь в бритвах стоит. В 1606 году в состав Российской империи включено Бакинское ханство. Ну, друзьям азербайджанцам большой привет. В 1962 году кубинский ракетный кризис. Начинается противостояние между США и СССР из-за советских ракет, размещенных на Кубе. Конфликт стоит весь мир на грани ядерной войны. Разрешится все через 13 дней. Ну и для нас тоже вот раз информация о том, что в 1964 году введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба», построенный для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны. СЭФ тогда это все называлось — Венгрия, Чехословакия, Польша и ГДР. Нефтепровод до сих пор существует, но теперь он больше вот Минск, по-моему, с нами связывает. Ну, крупнейший, понимаете, крупнейший, все это. Ну, еще одно замечательное событие состоялось в Волгограде. В 1967 году состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Грандиозное, просто грандиозный мемориал. Обязательно каждый должен, мне кажется, в школьную программу надо включить посещение Мамаева кургана. Ну и место тоже известно. 35 тысяч воинов было положено на то, чтобы взять это безвозвратные потери, взять Мамаев курган. Вот такие были войны.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: все.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба.
5: Приходи на футбол,
4: поддержи команду.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-0013-120, Казань, Каталова 2-0+.
7: Соцсети могут прилечь. Абим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что машина времени DeLorean из фильма «Назад в будущее» в оригинальной задумке была холодильником. Идею в сценарии заменили ради безопасности детей, которые стали бы залазить в холодильники, подражая актерам фильма.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
6: Да, и есть у нас с вами традиция слушать две песни, которые будут исполнять именинники сегодняшнего дня. Сначала заслушаем ирландского музыканта и композитора Криса де Бурга. Он родился в этот день, в 1948 году. Ну и самая известная песня у него, конечно же, «Леди ин ред». Крис де Бург очень страстный поклонник футбольного клуба «Ливерпуль». Настолько был страстный, что купил пакет акций. Но со временем новый акционер вынудил мелких держателей ценных бумаг продать свои доли. Но старается делать так, чтобы его гастрольный и прочий график всегда давал ему возможность посетить футбольный матч Ливерпуля. То есть, если особенно домашняя игра, то в этот день вы придете и скажете, вот деньги, Крис, давай попоем. Он откажется. Он является, кстати, потомком герцога на Нормандии Вильгельма Завоевателя, которого считают одним из виднейших политических деятелей Европы 11 века. Голубая кровь. Ну и есть у него еще одна интересная песня «Moonlight and Vodka». Алкоголь вредит вашему здоровью. И поется в ней не об алкоголе, а поется в ней о разведчике, который находится в Москве. Такая шпионская песня. Крис нормален. У него есть жена. Горжусь им. У него два сына, дочь Розанна. Кстати, в том же альбоме, где и «Леди ин ред», есть песня для Розанна. «For Розанна» так и называется. И вот эта песня посвящена как раз дочери. Она не стала певицей, она пошла в модельный бизнес и была победительницей конкурса «Мисс Мира» в 2003 году. Прикинь! Вот, послушаем Криса де Бурга. И еще одна песня, ну, «Как обойти...» тот факт, что... Нет, не Басков, нет! Вячеслав Бутусов именинник сегодня. Наутилус Помпилиус сразу приходит на ум, конечно же. Родился он в 1961 году в Екатеринбурге. Чуть не стал архитектором, и в Екатеринбурге до сих пор есть станции метро, в планировке которых принимал он участие. Ну, а группа появилась, все началось в 1982 году. С Дмитрием Умецким они основали группу, которую назвали «Алибаба и 40 разбойников». Времена были веселые в роке. Потом сменили на Наутилус, но Наутилус уже был, это Маргулиса Кавагоя. И они прибавили к Наутилус Помпилиус. Получилось вот такое. Ну и «Звездный час» наступил в 1986 году. Альбом «Разлука». Считаю, что это лучшее, что делал Бутусов за всю свою жизнь. Прочитал в 10 лет, Наутилус Помпилиус как-то ушел в историю. Ну а Бутусов продолжил музыкальную карьеру. Сначала с Каспаряном записали они «Незаконно рожденный». Затем был сольный альбом. Затем с «Дедушки» сделали что-то такое электро-рок. Коллаборация какая-то. Ну, а потом появился «Звездный падал» альбом. В Екатеринбурге до сих пор есть станции метро, в планировке которых принимал он участие. Ну, а группа появилась, все началось в 1982 году. С Дмитрием Умецким они основали группу, которую назвали «Алибаба и 40 разбойников». Времена были веселые в роке. Потом сменили на «Наутилус», но «Наутилус» уже был, это Маргулиса Кавагоя. И они прибавили Нью-Йорк, Наутилус, Помпилиус. Получилось вот такое. Ну и «Звездный час» наступил в 1986 году. Альбом «Разлука». Считаю, что это лучшее, что делал Бутус за всю свою жизнь. Прочитал в 10 лет, Наутилус, Помпилиус как-то ушел в историю. Ну а Бутусов продолжил музыкальную карьеру. Сначала с Каспаряном записали они «Незаконно рожденный». Затем был сольный альбом. Затем с «Дедушки» сделали что-то такое, электро-рок-коллаборация какая-то. Ну, а потом появился «Звездный падал» альбом. Это с бывшим

прочитал в 10 лет, Наутилус Помпилиус как-то ушел в историю. Ну, а Бутусов продолжил музыкальную карьеру. Сначала с Каспаряном записали они «Незаконно рожденный», затем был сольный альбом, затем с «Дедушки» сделали что-то такое, электро-рок-коллаборация какая-то. Ну, а потом появился «Звездный падал» альбом. Это с бывшими участниками группы «Кино» записано было. Ну, а потом он собрал свою группу «Юпитер». И вот как раз из творчества «Юпитера» мы и заслушали «Девушка по городу». Вот таких два замечательных человека и два замечательных трека.

Потому что у нас буквально через минут 10 будет в гостях очень интересный человек. Интервью с начальником отдела оказания государственных услуг и учета налогоплательщиков Межрайона ФНС России номер 6 по Республике Татарстан. Валиульна Александр Роперн к нам придет. Ну, вы помните, что уже все до 1 декабря мы с вами должны, как граждане Российской Федерации, движимое, недвижимое, НДФЛ, и все закрываем, не ждем до последнего. Вот об этом и узнаем, кому что полагается.

0: на Бим-радио.
1: Запишите мудрость. Если женщина собралась стать счастливой, ей не может в этом помешать даже муж.
2: Сатья в Казань-Экспо. 25 октября. 18+. Реклама.

0: Компания «Триард». Нам доверяют. 258-30-58.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение снизить возрастной порог для пушкинской карты и выдавать ее детям с 7 лет. Инициаторы считают, что это позволит ребятам чаще ходить в театр и потом обсуждать увиденные спектакли. Минобрнауки России планирует нарастить число бюджетных мест в топовых вузах. Акцент сделают на специальностях, которые пользуются наибольшим спросом, с опорой на итоги приемной кампании 2026 года. По словам психологов, стремление нарядить елку заранее – это способ абстрагироваться от повседневных забот и вернуться в уютную эмоциональную обстановку знакомых с детства. Но не стоит всегда трактовать это исключительно как признак выгорания. Для кого-то это семейный ритуал, а кому-то просто нравится создавать праздничное настроение. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Ну что, уважаемые радиослушатели, как и обещал вам, у нас сегодня приятный гость. Но вначале расскажу и напомню, что в РТР Республики Татарстан началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц, а также налога на доходы физлиц за 2025 год. Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, необходимо уплатить исчисленные налоги в срок до 1 декабря 2026 года. Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за 3 налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. У нас в гостях начальник отдела оказания госуслуг и учета налогоплательщиков Межрайонного ФНС России номер 6 по РТ Валиульна Александра Робертовна. Александра Робертовна, добрый день!
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну что, наступила волнительная пора, и сразу же задам вам... Я сразу говорю, я заплатил уже. Все, ребят, я...
3: Это очень хорошо.
2: Я чист перед государством, я это делаю, как только пришло в этот же день. И все-таки, что такое налоговое уведомление?
3: Налоговое уведомление – это документ, в котором любой налогоплательщик может найти все свое имущество, которым он обладает. Это земельный налог, квартиры, гаражи, дома и транспортные средства, машиноместо. И уже несколько лет мы получаем в налоговом уведомлении доходы, которые облагаются НДФЛ, то есть те, с которых наши налоговые агенты не удержали налог, и нам необходимо его доплатить. Налоговое уведомление мы не получим лишь в том случае, если налог у нас очень маленький. Вот, например, есть такие земельные участки, у которых там 50-60 рублей начисления. И, соответственно...
2: Это где такие? Это в тайге где?
3: Ну, почему? В районах.
2: Ну, где-то
3: да,
2: очень
3: далеко. Зачем в районах, ну, вот тут около Казани, земли не такие дорогие, как в Казани. И поэтому налог небольшой. Ну, например, там 10 соток, 5 соток, 3 сотки, да? Там оценка не такая большая, и поэтому 50, там, 100 рублей начислений в год. Соответственно, вы получите данное уведомление только за 3 года сразу.
2: А, то есть просуммируется, есть какой-то минимальный порог суммы?
3: Порог суммы 300 рублей.
2: А, ну, как больше 300 собирается за...
3: Все верно.
2: Будьте добры. Ну, прикольно.
3: Да.
2: Каким способом можно получить налоговое уведомление? Я вспоминаю бывшие времена, когда это приходилось каждый раз ехать в ФНС, я в Советском, туда вот на Даунскую.
3: Ну, это к нам.
2: Да. И там такие очереди. И, зная российский народ, наш менталитет, мы все нервные, торопимся, все мы важные. Как это сейчас происходит?
3: Вообще, возможно получить уведомление, придя в налоговую инспекцию по старинке, как вы. Угу. Можно получить по почте. Можно сходить в МФЦ. Уже несколько лет тоже они выдают уведомление на основании заявления. Вы там напишите и потом получите. Только, конечно, не в один день. И много у нас уже налогоплательщиков, которые самыми продвинутыми способами пользуются. Это личный кабинет налогоплательщика физического лица.
2: Это я.
3: Вы молодец.
2: Да. Личный кабинет – это мое. парни. Ну и на госуслугах это все есть, все приходит.
3: Если... На госуслугах раньше можно было, только написав заявление, получить. И вот только с текущего года, за 25-й
2: да,
3: год...
2: Это так удобно, это вообще чудо-чудо.
3: Ой, нам так приятно, что
2: чудо-чудо.
3: Вы радуетесь. А вообще. Некоторые думают, что мне должны были прислать на бумажном носителе, а я в этом году ничего не получил. Приходят и немножко возмущаются, а мы им говорим, у вас открыт госуслуги?
2: Ну, здесь тоже нужно подумать, это же какие траты, это надо это же человек должен заниматься, распечатать, упаковать, открыть конверт.
3: Все верно.
2: Сложить листочек, упаковать конверт, собрать и отнести на... это очень дорого, зачем это нужно?
3: Государство как раз про это и говорит, что если вы пользуетесь госуслугами, вы на бумажном носителе не получите, а зайдете к себе... на госуслуги, и все увидите, распечатаете. Можете распечатать, можете оттуда сразу заплатить.
2: Да, вот, кстати, как уплаты, каким образом производится? Вот когда у тебя на госуслуги, это все легко. Еще вот какие методы уплаты?
3: То же самое в личном кабинете. Если у вас личный кабинет, вы, соответственно, оттуда тоже сможете заплатить. Если же нет, вы бумажный носитель можете отнести в банк. Или сейчас тоже есть доступные методы, да, то есть мобильное приложение банка. На уведомлениях есть QR-коды, с которых вы можете это считать и, соответственно, заплатить тоже сидя дома.
2: В какое время хорошо живем, а? Цифровизация кругом. Теперь поговорим, мало ли что. Что делать, если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация? Там объем двигателя, допустим, совсем другой.
3: Все верно.
2: Там метраж.
3: Да, или вы ее продали, а вам до сих пор за нее приходит. Хочу сначала отметить, что все-таки мы платим за 2025 год. Многие продают, например, в январе 26-го и забыли совершенно об этом, что это только в текущем году, да? И, соответственно, он за весь 25-й год должен заплатить. Поэтому на сегодня ее нет, но мы платим только за 25-й год в 26-м году. И, значит, у вас... В налоговом уведомлении есть расчет, в котором указан и сколько времени находится имущество, значит, в собственности. Учитываются ваши льготы, если есть такие. Если же вы все-таки обнаружили, что на самом деле что-то не учли, льготу не учли или продажу не учли, вам... Из личного кабинета или из госуслуг можно сразу обратиться в налоговый орган, написав об этом.
2: Не сидеть ворчать на кухне.
3: Да, и не бежать в налоговую инспекцию, а просто написать, предложить, например, подтверждающий документ о реализации имущества или там вновь приобретенной льготе, например, да, там пенсионеры и так далее. Ну, пенсионеры у нас приходит, конечно, информация. А в основном льготники такие, как вот инвалиды, это то есть уже такой приобретенный какая-то льгота. Мы об этом можем сразу не узнать. То есть вы, пожалуйста, лучше нам предоставьте документ.
2: И еще такое. Мы родители, мы любим своих детей. Никуда от этого не деться. И за них тоже можем ли мы... назовем их третьими лицами, да, получается? Хоть они и наши любименькие. Или за маму, допустим, да, за ее квартиру. Можем ли мы оплачивать за третьих лиц налог? Не будет ли это каким-то нарушением там закона?
3: Уже 10 лет, как существует данный закон, и мы имеем право заплатить за третьих лиц. То есть вы свободно можете заплатить как за детей, так и за родителей. И даже... Там, за брата и за свата. Но при этом, пожалуйста, обращайте внимание в момент, когда вы заполняете платежку, что платит один, но налогополучатель, именно тот, на ком это имущество, должен быть другой. И вот в этот момент как раз нужно аккуратно проверить эти данные. Иначе вы заплатили, думаете, что у вас все хорошо, а потом эти денежки, к сожалению, они не попадают на того человека, которому нужно, а у вас, как у плательщика, появляется переплата. И просто это опять будет необходимость опять возвращать
2: чтобы
3: эти деньги.
2: Чтобы деньги были адресату вот именно направлять туда.
3: Все правильно.
2: Потому что ты от себя можешь заплатить за себя. Да. ИПшники, мои любименькие, давайте собрались у радиоприемников. За вас тоже сейчас побеспокоюсь. Говорят, что ИП могут уменьшить суммы налогов. Каким образом?
3: индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность свою по упрощенной системе налогообложения, могут уменьшить именно налог на имущество, соответственно, его уберут, если вы ведете свою деятельность именно по этому адресу, по этому объекту. Для этого вам нужно написать заявление и предоставить копию декларации по упрощенной системе налогообложения именно в ту налоговую, где находится этот объект. То есть, если у вас несколько объектов, у вас несколько магазинов, то вы должны именно обратиться в налоговую инспекцию по нахождению этих объектов.
2: По адресу. Ну, есть еще вклады. У каждого у нас какие-то небольшие вклады, но есть. Что с ними? Там как облагается? Что нужно знать, что помнить?
3: Очень такой острый вопрос.
2: Ну, а что делать? Нас заманили. Сначала то 30% был, сейчас вообще ни о чем.
3: Все правильно.
2: Ну, был период хороший.
3: Но многие пользуются именно этим. Это, на самом деле, людей подстегнуло вытащить денежки из-под подушки.
2: Матрас, подушка маленькая.
3: И многие именно этим воспользовались. Но несколько лет эти суммы не были облагаемы, а уже... третий год, как мы это облагаем. И у нас есть только сумма вычета. Вот за 25-й год сумма необлагаемая, это будет 210 тысяч. Все остальные доходы от вкладов будут облагаться. И вот в тот момент, когда у нас складываются все ваши доходы, там заработная плата, там сдаете имущество, может быть, кому-то в найм, может быть, вот вклады, что-то продали вдруг, да, ненужную там квартиру или машину, и получился доход, вот все эти доходы, они будут складываться, и в связи с тем, что у нас теперь регрессионная шкала по НДФЛу, будут облагаться. Соответственно, там может возникнуть у вас и 15, и 20%. А люди-то думают, что у них все по 13%. И вот здесь тоже возникает вроде бы негатив. Поэтому вот наш разговор, он к чему? Вы сначала посмотрите, там... особенно по НДФЛу, прям очень популярно так разложено, откуда какой доход, с какой суммы, какая общая сумма и почему, например, произошло увеличение ставки и, соответственно, необходимость уплаты налога.
2: Или пообщайтесь с налоговым консультантом.
3: Налоговая инспекция, какие-то... приходите или слушайте Бимрадио.
2: Да какие же прям консультанты сейчас налоговые, которые все разжуют, все за тебя сделают. Это гораздо удобнее.
3: Да?
2: Конечно. Тут почему не... Я не в теме. Но спрошу, почему не применился коэффициент 1.1 за 2025 год? Что это вообще?
3: Это...
2: это кадастровая стоимость. Все, я понял.
3: Вот смотрите, да, у нас есть кадастровая стоимость, и у каждого объекта есть понижающий коэффициент. Мы его не больше, чем 10% каждый год нам его добавляют. И мы вроде бы этого не замечали. Каждый раз смотрим в эти уведомления и видим, что сумма вроде бы немножко увеличилась. Ну и ладно, чуть-чуть и ладно. А в этом году произошли... другие изменения, если вдруг... Вот бывает так, было полквартиры, стало целое, да, там у мамы там по наследству, или что-то там брат продал тебе там вторую половинку, или просто землю расширили. Если у вас произошли какие-то изменения физических показателей по любому объекту, то вам вот этот коэффициент убрали. И в связи с этим у вас сумма подросла значительно. Тоже не нужно возмущаться. Посмотрите, вспомните, что происходило с вашими объектами в прошлом году. И если все-таки на самом деле ничего не делали, а сумма резко возросла, вот в таком случае сначала можно обратиться даже в Минземимущество или там, в Роскадастр для того, чтобы они вам объяснили причину. Так как мы работаем тоже только на основании документов, которые они нам предоставляют. И начисление производится сразу от кадастра, именно предоставленные нам этими организациями.
2: Александр Роберовна, тут быстренько попробуем на вопрос слушателя ответить, ладно? Гузеля спрашивает, со мной в квартире проживает, и коротенько только, и прописана сестра первой группы инвалид, есть ли какая-нибудь скидка на налог?
3: Смотрите, она же просто проживает. Значит,
2: и
3: объект...
2: прописана.
3: и прописано. Это у них льготы будут по ЖКХ. А если весь объект принадлежит ей, то это к ней нет. Никаких льгот нет.
2: Тут зависит от того, кто хозяин.
3: Да.
2: Мало ли кто прописан.
3: Да.
2: А как приходит уведомление несовершеннолетним детям по уплате налога?
3: Все ровно так же. То есть у нас несовершеннолетние дети обязаны также платить налоги. Если они, значит, маленькие, за них платят или родители, или опекуны. Им приходит это также на бумажном носителе. Но еще раз повторюсь, в этом году, если у них есть госуслуги, а у них многих есть, помните, когда у нас появился ковид, нам даже за границу нельзя было выехать без этих штрих-кодов. И все, и детям завели эти госуслуги, и в школах это теперь там необходимо. Поэтому у детей тоже есть госуслуги, заходите к ним, уведомление будет там.
2: И последнее, вот Евгений, но он паникер, он вечно это на панике. Я платил, а почему они лежат в отложенных платежах? И он прислал скрин, что там прям написано «отложенный платеж и сумма».
3: Хороший вопрос. Он лежит до срока наступления уплаты налога, до 1 декабря. Если он заглянет 2-го,
2: 1 декабря, ну,
3: 2-го их там не будет.
2: Так, все, не переживаем, не паникуем, Евгений. Оплачиваем налоги. Вам большое спасибо, Александра Робертовна. Удачи в сборе налогов, потому что налоги – это все. Это и отсутствующая медицина, и образование, и все-все-все на свете. Удачи вам.
3: Спасибо и вам.
2: Ну, надеюсь, все поняли. И самое главное, что нам с вами следует понимать, что срок до 1 декабря. Заходим на госуслуги, в личные кабинеты налоговые. И все это нужно оплатить, ребят. Не тяните.
0: Реклама на БИМ-радио. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: Максидом. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
5: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. В этом, как всегда, нам помогает Яндекс.Карты. Сейчас 4 балла. Час назад, напомню, было 3 балла. И набралось это все за счет дербышек. Да, тут улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы. 13 минут, 1,5 километра, 9 километров в час скорость потока. Проспект Ибрагимова, улица Копылова от улицы Воровского до Тетовской. 8 минут, 700 метров, 5 километров в час. Ну и все остальное движется побыстрее, что мосты и дамбы, все зелененько, все прекрасно движется. Напомню, 4 балла сейчас в столице республики.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Космос — это синяки.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Для многодетных семей могут ввести новые льготы. В общественной палате прозвучали идеи бесплатно предоставлять им нереализованное жилье и оформлять ипотеку по нулевой ставке. Это призвано облегчить покупку жилья большой площади. В Алькеевском районе Татарстана археологи нашли следы деревни 18 века. Среди находок – фундаменты старых домов, деревянная иконка, керамика и предметы повседневного обихода. Планируется внести объект в реестр культурного наследия. Эксперты перечислили ключевые привычки для поддержания здоровья в осенний период. Полноценный сон, систематическая физическая активность и сбалансированное питание. Именно эти составляющие назвали главными для хорошего самочувствия. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Да, доброго дня, всем хорошего рабочего настроения. Ну и давайте вспоминаем, что происходило в этот день. Праздник. Сегодня день создания адресно-справочной службы российского государства. Все началось очень давно. В 1809 году в обеих столицах Российской империи в составе городской полиции были созданы конторы адресатов. Затем они были преобразованы в адресные экспедиции. Есть сейчас. А сейчас, наверное, это все и не нужно. Я помню, на кольце была такая буточка стояла, стол справок назывался, и там что-то за каких-то там 5 копеек можно было по фамилии телефон узнать. Вот, да. Ну, не было телефонных книг на руках в свободном вот так обращении. Даже не у каждого, у кого телефон-то был домашний, была такая книга с телефонами, а уж свободное обращение. Ну, что сегодня? День белой трости. Началось все в 1921 году в британском городе Бристоле. Молодой профессиональный фотограф Джеймс Бикс. Случился с ним несчастный случай, потерял зрение. И стал самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но понял, что черная трость не реагирует. Прохожие не замечают ее. И тогда перекрасил белый цвет, и вот эта затея, она пошла по всему миру. Уважительно, пожалуйста, относитесь к данной категории людей. В этот день, в 1967 году, состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Это целый авторский коллектив, руководил Вутечич, а архитектором был Белопольский, тот, что Останкинскую башню строил. И методы использовались при строительстве «Родина, мать зовет», примерно такие же, как и Останкинская башня. Те же тросы стальные и бетон, который возили по городу. И тем, кто вез бетон, у них даже было распоряжение, чтобы они проезжали. Заливка шла постоянно, не останавливалась, нельзя было останавливаться. На красный цвет даже они проезжали, гаишникам категорически запретили останавливать эти бетоновозы. Вот такая история была, и построили выше, понимаете, статуи свободы-то в этой... в Америке, что бы они делали без нашего бензина. И страшная история произошла в этот день, в 1970 году. Захват лайнера Ан-24, рейс Батуми-Сухуми, 46 пассажиров, угнали Бразинскасы, это сын и отец из Литвы. При этом застрелили 20-летнюю бортпроводницу. Это был первый успешный угон самолета в советской истории. Угнали его в Турцию. Турции наши заклятые друзья, естественно, нам их не выдали. И сын и его подонок отец, они уехали в США. Но, как известно, Бог, он же все видит. И когда сынок повзрослел, обиделся на своего отца и до смерти забил его бейсбольной битвой и получил пожизненное в Соединенных Штатах. А что вы хотели? Всегда наказание неотвратимо.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тренировка начнется через 5 минут.
4: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
5: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на enka.ru. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2-930-800.

0: Наслаждайся осенью с Beam Radio.
1: Ну и в Казани были интересные события. Вот в 2021 году на территории радиотелевизионного передающего центра в Троицком лесу торжественно открылся музей телерадиовещания. В экспозиции представлены образцы радиотехнического оборудования, которое использовалось в 13 регионах России. Я даже не знал об этом. Оказывается, есть такой музей телерадиовещания в столице Татарстана. Ну и готовьтесь на такие истории родного города, вообще на такие города, да и просто жители. Готовимся. Скоро у нас викторина от

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что страна, которая бьет рекорды по количеству производимых фильмов в год, это вовсе не Америка, а Индия. Так как немногие жители этой страны могут позволить себе телевизор, свободное время они проводят в кинотеатрах, где билеты стоят сущие копейки. На экраны страны выходит около 700 фильмов в год. Это 2 фильма в день.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: «Однажды в Казани».

0: в Максе. В Максе. Наш Макс. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Пишите туда. Ну и давайте потратить. 10-й правильно ответивший получит приз. В роли приза сегодня выступает сертификат в семейный парк активного отдыха. Возможность отдохнуть активно всей семьей. Фантастика. На что отвечаем? Значит, попался мне такой, что сегодня, в этот день, в 2018 году, в Казани за театром имени Джалиля установили памятник танцовщику Рудольфу Нуриеву, созданный знаменитым скульптором Зурабом Церетели. Церетели. Вот. Но он стоит как бы на территории театра, да, ну, в пределах вот окружающих его дорог. А какие еще памятники установлены на территории театра оперы и балета имени Мусы Джалиля? Да, вот пришлите фамилии этих людей, просто фамилии. Вот один Нуриев, и потом еще все, там не так уж много их, не 120 штук. Вот все фамилии. Если не будет 10-го, то традиционно первый правильно ответивший, приславший нам фамилии тех людей, памятники которым установлены на территории театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Не внутри, на территории, прилегающей. Территория, прилегающей. Первый, да. Если не будет первого, то... если десятого не будет, то первый получит. Если будет десятый, то десятый получит. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Как всегда, две песни слушаем и подводим итоги.
1: Однажды в

0: 830-800. Однажды в Казани.
1: Да, давайте подведем итоги. Я спросил вас, попросил вас назвать все памятники, которые ставлены на территории театра, ну, оперы и балета имени Мусы Джалиля. Двойку получает Андрей, потому что он написал «Шаляпин и Джалиль». Андрей, 2. Садитесь. Анастасия списала задание у Решата. Также неправильно писал Тукай Пушкин. А Нуриев где? Нуриева куда дели? А? Сегодня вот это списывайте, завтра голову потеряете. Вот. Первым Амир молодец, Амир. Но Амир был не первым. Первым правильно написал Ренат. Он написал Пушкин, Нуриев, Тукай. А 10-го мы не дождались. Вот. Ну и потом все уже начали списывать у Решата. Пушкин, Тукай, Тукай, Пушкин, Тушкин, Тукай. Тукай, Пушкин, Пушкин, Тукай, Тукай, Пушкин, Пушкин, Тукай, Тукай, Тукай, Пушкин. Рэп, однако. Ренат, я вас поздравляю, сейчас я вам все напишу. Вы молодец, молодец. Вам сегодня не только пятерка, это можем не выставлять, но и сертификат «Семейный парк активного отдыха». Молодец.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 9

0: Реклама на Бим-радио.
1: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в Максимилианс под ключ. О-о-о-о-о. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
13: Время любимых песен прямо сейчас наступает. Хотите послушать что-то свое, любименькое, то очень просто это сделать. Наберите 292-102-8. Ну и приветы тоже передадим

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Для многодетных семей могут ввести новые льготы. В общественной палате прозвучали идеи бесплатно предоставлять им нереализованное жилье и оформлять ипотеку по нулевой ставке. Это призвано облегчить покупку жилья большой площади. В Алькеевском районе Татарстана археологи нашли следы деревни 18 века. Среди находок – фундаменты старых домов, деревянная иконка, керамика и предметы повседневного обихода. Планируется внести объект в реестр культурного наследия. Эксперты перечислили ключевые привычки для поддержания здоровья в осенний период. Полноценный сон, систематическая физическая активность и сбалансированное питание. Именно эти составляющие назвали главными для хорошего самочувствия. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Не нашлось любителей любимой песни, но я думаю, найдутся любители поучаствовать в коробке передач. Замечательная, вкусная коробка нас ждет совсем уже скоро, 14:45, будьте готовы, собираемся, пока настраиваемся. Примерно даже не скажу, что это Вадина.

Группа Алиса, любимое радио. Ну, не трасса Е95 вас точно приведет в коробку передач. А вот какая, об этом узнаем совсем уже скоро после...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
3: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

Ну что же, здравствуйте всем, на связи Игорь Никитин, коробка передач. Ну, судя по всему, продолжается, поэтому поспешите или наоборот, лучше не торопиться. Но очень надеюсь, что вы окажетесь в этом месте, который звучит как улица Глушко, 8А. АЗС Ирбис. Именно здесь я нахожусь. Ну и по традиции, конечно, жду трех наших слушателей. У нас нет сегодня трех мест, но три слушателя могут смело приехать, потому что аппетитное начало дня, а точнее, если быть продолжение, ждет вас кофе капучино, миндальный круассан и сырники трем приехавшим нашим любимым слушателям. Вот такая вот у меня для вас есть информация. Друзья, если вы сейчас за рулем, самое время сделать вкус остановку на АЗС Ирбис. Здесь можно не просто выпить кофе, но и полноценно позавтракать или перекусить продукцией фабрики кухни «Шеф Круссон». Начнем с круассанов. Воздушное тесто из 27 тончайших слоев, приготовленное на настоящем сливочном масле 82,5% жирности. Есть классический вариант и с разными начинками. А еще нежные улитки из хрустящего слоеного теста и сладкие блинчики со сгущенным молоком. Если хочется чего-то посытнее, попробуйте блинчики с ветчиной и сыром или рисовую кашу на кокосовом молоке с миндалем. Для любителей классического завтрака есть сырники, приготовленные из 9% творога. Продукция «Шеф Круссон» производится по стандартам ХССП и имеет сертификацию «Халяль». То есть приоритет отдается не только вкусовым характеристикам, но и высоким стандартам качества и безопасности производства. Ну а теперь самое приятное. На АЗС Ирбис любой завтрак с кофе можно купить всего за 299 рублей. Улитку с кофе за 315 рублей. А по промокоду BIM при покупке любого кофе миндальный круассан обойдется всего 1 рубль. Период акции с 9 октября по 1 ноября 2026 года. Так что если коробка передач застала вас в дороге, маршрут понятен. Заезжайте на АЗС Ирбис, возьмите кофе или что-нибудь вкусное от «Шеф Круссон». Ну и я вас здесь сегодня жду с вкусняшками от АЗС Ирбис, Глушко 8А. Подъезжайте, пожалуйста. Я по традиции, да, в жилетке с надписью «Бимрадио». Аварийные сигнализации на всякий случай тоже включу, но хотя, я думаю, вы здесь меня точно заметите. Поэтому жду всех вас, подъезжайте.

0: забываем, вкусными подарками вас Игорь сейчас ждет на глушку 8. Заправка Ирвис, приезжайте, торопитесь, коробка Вазина в разгаре. Ну и давайте узнаем, что на дорогах вообще происходит.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: А ничего страшного не происходит. 3 балла по-прежнему местами затруднения, самые серьезные из которых по-прежнему в дербышках Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы. 10 минут, 1,5 километра, 11 километров в час. На Патрис-Лумумбу будет от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавтов 6 минут, 800 метров, 8 километров в час. Это все, это максимум. На мостах и дамбах все прекрасно, все едет. Едем и мы с вами на Глушко 8, а за подарками в коробке передач.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Я был в ожидании, но реальность опередила меня. Приехали очень быстро. Ну, конечно, у нас сегодня такие угощения. И кофе есть, и круассан есть, и сырник есть. В общем, самые счастливые слушатели, они находятся сейчас передо мной. Видимо, потом их отправим за кофеечем вкусным. Вот. Ну, а сначала мы познакомимся и передадим приветы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Рафиль. Хочу передать привет супруге. Только что за 150 километров ее оставил дома.
0: А, поэтому решили к нам заехать.
1: Думаю, я просто так недели в городе не было. Думаю, дайте я заеду, может быть, что-нибудь обломится.
0: Ну, как раз самое то.
1: За подарочки спасибо хорошие. Ну и слушателям тоже привет, кто не успел.
0: Это самое главное. Кто не успел, вам привет, а мы уже здесь, да?
1: Да. Ну и все, что там, песня? Какую-нибудь.
0: Ну, песен у нас там ого-го какое количество. Так, переходим дальше, движемся, знакомимся. Здравствуйте, откуда, куда, зачем, почему, как произошло?
2: Добрый день, зовут Булат. По работе, рядышком был, решил заехать, не прогадал. Хочу передать привет жене, детям, скоро домой.
0: А, забирать их будете, значит, да, еще?
2: Ну, окончание рабочего дня, все.
0: Главное успеть съесть все без них. Да шучу, но мало ли, вдруг достанется и что можно будет угостить всех. Ну что, девушка у нас тут очаровательная, уже успела налить себе кофеечку вкусненького. Как оно?
3: Шикарно, шикарно.
0: Ну давайте знакомиться, как зовут вас?
3: Меня зовут Лисан.
0: Можно прям всем-всем-всем прям передать привет.
3: Всем-всем-всем привет всему городу Казань, всем, кто слушает радио. Особенно моему мужу, надеюсь, он меня услышит.
0: Муж, она тут без вас кофе кушает с круассаном. Ну, ладно, вам вечером на ужин что-нибудь точно приготовит. Так, ну что, я прощаться не буду, у нас будет еще включение, поэтому внимательно следите, где же окажусь я с подарками от The Service.
4: Продолжается коробка передач. Друзья мои, обязательно участвуйте. Ну, а я, голос Лены Маркудорогаев, пожелаю вам отличного окончания рабочего дня и хорошего настроения. Услышимся на волнах любимого.
5: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 июля 2027 года для въезда в Казахстан россиянам потребуется электронное разрешение. Документ нужно будет оформить заранее. Подача заявки допускается не раньше, чем за 72 часа до поездки. Правило распространяется на всех иностранных граждан. Казань заняла 14 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Средняя чистая зарплата в столице Татарстана составила чуть больше 100 тысяч рублей. Психологи объяснили тягу к быстрым удовольствиям вечером. К этому времени префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль, устает, а лимбическая система по-прежнему активно реагирует на желания. Из-за этого сопротивляться тяге, например, к сладкому сложнее, особенно на фоне постоянного стресса. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

У нас в начале этого музыкального часа на Бим Радио. Рад всех приветствовать. Меня зовут Сергей Белов. Всем отличного... Ну, у нас что, получается, четверг же? А четверг. Отличного вечера четверга вместе с нами здесь на частоте 102.8 FM.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ Радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ Радио. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ Радио. 2 930 800.

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Сегодня точно стало известно, что 20 ноября мы будем праздновать 32 года в Максимилиансе. Сегодня открыта бронь столов, продаются билеты, поэтому, друзья мои, мы вас приглашаем на это классное действие. Все подробности в социальных сетях Бим Радио. Заходите, смотрите. Там, в принципе, и вектор на то, в какой стилистике будет организация этого мероприятия. Будет очень круто, поверьте, мы готовимся всей душой.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
3: Хотя смешно было, да.
4: Соусы пилявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
6: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Никакой дилеммы, все понятно и ясно, учитывая, что с интернетом, еще и с некоторыми экосистемами, которые по-прежнему в цифровом похмелье, аналоговые средства связи побеждают, как в старые добрые времена. И я вот хочу обратить ваше внимание на Бим-радио. У нас все шикарно, все в штатном режиме на частоте 102,8 FM в Казани. Прошу обратить внимание рекламодателю. У нас все хорошо, прекрасный, шикарный эфир. В общем-то, мы растем и выросли с вами.
1: Любимое радио. Первое в Казани.

0: Давайте я вам расскажу о том, что у нас впереди игра под названием «Смотри на мир ярче». Мне нужен участник. Звоните прямо сейчас. Студийный номер. Номер прямого эфира 292-102-8.
1: Yeah. It's alright. Let's go now. Come on.

0: радио. Первое в Казани.
1: Так, 292, 102. Все, вижу, вопросов нет. Вижу ваш входящий звонок. Сейчас совсем скоро здесь в эфире раздача призов, подарков. Игра «Смотри на мир ярче» на волне Бим-радио. Всем хорошего вечера. Здравствуйте.

0: Что можно привезти из Норвегии? Из деликатесов, если вдруг однажды вы там окажетесь, привезите мне, пожалуйста, брюност. Знаменитый коричневый норвежский сыр с карамельным вкусом, который напоминает вареную сгущенку. Уже вкусненько. Бывает сливочным или с добавлением козьего молока. Привезите, брюност называется. А также привезите из Норвегии хороший альбомчик на CD группы АХА. Прямо с родины этого коллектива. Только что в нашем эфире «Take on me». И я хочу объявить, друзья мои, игру под названием «Смотри на мир ярче».
1: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
0: Отлично, друзья мои, всех приветствую. Меня зовут Сергей Белов. У нас участник по имени Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Огромный привет.
0: Расскажите немножко о себе, Алексей. Кто вы, что вы? Вот нам 32 года, 20 ноября отмечается. 32 года. Многие из вас к этому возрасту закрыли первую ипотеку, возможно, желаю того, да? Вырастили или растите двух, трех, четырех детей.
2: Да, растим двух детей. Маленько старшего вашего, БИМ-радио.
0: Чуточку маленечко, да? Чуточку?
2: Да.
0: Сколько?
2: 41 уже.
0: 41? Это вам или сыну, дочь, кто там? Я что-то не
2: помню. Нет, мне.
0: А, сын, это дочь, вам? Алексей, молодые, так да, вы да, еще да. Молодой, конечно. Я не помню там какой возраст. Молодежи у нас подняли до 45, если не ошибаюсь. Так, ну что?
2: Ну еще молодежь.
0: Молодой ты наш, молодой Леха. Вот так я буду тебя звать. Алексей, смотрите, спонсор игры «Смотри на мир ярче» — современный офтальмологический центр для всей семьи, клиника «Смотри». Надеюсь, проблем нет. Уже, но если есть... Имейте в виду, уже больше 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону сегодня, Алексей, знаете, что на кону сегодня? Сертификат в ресторан. Ага. В ресторан пойдете, а потом, может быть, даже в номера, если кого-то да, пригласить.
2: Очень хорошо бы.
0: Я тоже думаю, что в 41 еще хочется этого. Так вот, вопрос сегодня с тремя вариантами звучит следующим образом. А почему, когда мы смотрим на ночное небо, звезды иногда кажутся мерцающими? Три варианта я вам дам. Потому что атмосфера Земли искажает свет, как волнистое стекло. Вариант Б, потому что сами звезды пульсируют и меняют яркость. Или вариант В, потому что наши глаза устают и начинают дрожать.
2: Затруднительный вопрос, конечно.
0: Ну вы пока думайте.
2: Думайте. Если уж связано с клиникой, может быть, глаза начинают. Хотя, блин...
0: Не хочется за вас переживать. Есть за кого. Да.
2: Наверное,
0: давайте я вам напомню. Я вам еще раз дам руку с тремя вариантами. Руку в помощь. Потому что атмосфера Земли искажает свет, как волнистое стекло. Возможно, поэтому звезды мерцают. Вариант Б, потому что сами звезды пульсируют и меняют яркость. Ну, вот. Или вариант В, потому что наши глаза устают и начинают дрожать. Дрожать начинают глаза, когда вы смотрите. Нет, у вас нет, глаза нет. Дрожат, когда вы на небо смотрите? На.
2: Да вроде нет.
0: Ночной. Не, не дрожит глаз? Не дергается ничего у вас там? Слава богу. А те, у кого дергается и проблемы со зрением, вот, пожалуйста, клиника «Смотри» имеется. Да, ну, поэтому нет. Наш вариант окончательный.
2: Давайте третий, раз клиника связана.
0: Потому что наши глаза устают и начинают дрожать. Ну вот я же вас спросил, Леша, Алексей, ага. Ну смотри, да. у тебя глаз дрожит, ты когда на небо смотришь?
2: Да нет, вроде.
0: Ну вот не дрожит, а что ты вариант-то выбираешь? Вы скажи мне, пожалуйста, родный, ты чем?
2: Тогда второй.
0: Потому что звезды пульсируют и меняют яркость?
2: Ну да.
0: Хорошо, ладно, пойдем от обратного, Алексей.
2: Искажается горизонт.
0: Свет, как волнистое стекло, да?
1: Смотри.
2: Да.
0: Я вспотел здесь, честно говоря, но это приятно. Я тебя поздравляю, дорогой мой, поздравляю. Трубочку, пожалуйста,
2: спасибо,
0: не кладите.
2: Спасибо.
0: Объясню, как вы получите свой презент. Можете, кстати, вот на радости сейчас передать приветы. Давайте, я вас слушаю.
2: Ага, привет всей Казани и всем там, кто меня узнал. Большой-большой привет.
0: Большой.
2: Спасибо вам огромное за игру.
0: Спасибо, Алексей. Все, давайте, трубочку не кладите. Всем остальным тоже пожелаем удачи сегодня.
1: Реклама на БИМ-радио.
3: С вас 5 875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
2: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Бим новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM-радио. С 1 июля 2027 года для въезда в Казахстан россиянам потребуется электронное разрешение. Документ нужно будет оформить заранее. Подача заявки допускается не раньше, чем за 72 часа до поездки. Правило распространяется на всех иностранных граждан. Казань заняла 14 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Средняя чистая зарплата в столице Татарстана составила чуть больше 100 тысяч рублей. Психологи объяснили тягу к быстрым удовольствиям вечером. К этому времени префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль, устает, а лимбическая система по-прежнему активно реагирует на желания. Из-за этого сопротивляться тяге, например, к сладкому сложнее, особенно на фоне постоянного стресса. С вами были новости на BIM-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
3: Осеннее, уютное, любимое. BIM-радио. Первое в Казани.

0: идти там 15 минут, чтобы накормить себя, отхарчеваться. Я уверен, что есть люди, которым и полутора часов недостаточно для того, чтобы вкусить все явства. Есть люди, которые прям очень размеренно поедают первое, второе компот. А вообще в среднем и в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду. На еду 5 лет. Я думаю, что я меньше. Я думаю, что где-то года 2 у меня на все это дело уйдет. Плюс 792-72-102-8. Рад всех приветствовать. Это Бим Радио. Наш номер в Максе я только что выше обозначил.
1: Меня в жадных каплях дождя. Что не так? Я все видел, как есть.
2: Потому что всегда я ищу для тебя

0: называется.
1: Если есть устройство перехвата названия, либо наше приложение BeamRadio, то можете там найти подсказку в виде бегущей строки. У кого-то, возможно, работает грамотно РДС. Всем здравствуйте, всем доброго дня, друзья мои! Это BeamRadio, мы бренд этого города. Давайте так, адекватно, мы выросли, мы растем вместе с вами уже 32 года. Мы его достояние, как Кремль, как Мосмиллениум, как ваша любимая школа, как ваша семья. Семья! Меня зовут Сергей Белов, я тоже вырос в этом городе вместе с вами. Я люблю этот город. Привет всей Казани, всем здравствуйте. У нас 20 ноября очень классное мероприятие ожидается. День рождения BeamRadio, будем праздновать 32 года. Мы вас приглашаем.
2: Реклама на BeamRadio.
3: Вода.

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Коробка передач на БИМ-радио.
3: Так, всем доброго вечера. Кто любит подлавливать ведущих БИМ-радио в рамках коробки передач, для вас настало время. Очередное включение от Игоря Никитина прямо сейчас.
4: Ну что ж, давайте продолжать эти интересные гонки. Кофе, это миндальный круассан, сырники. Все это ждет вас на АЗС Ирбис по адресу проспект Победы 194А. Я, Игорь Никитин, тоже вас жду здесь, поэтому подъезжайте. Три наших слушателя получают вот такое вот аппетитное продолжение дня. Друзья, если вы сейчас за рулем, самое время сделать вкусную остановку на АЗС Ирбис. Здесь можно не просто выпить кофе, но и полноценно позавтракать или перекусить продукцией фабрики кухни. Шеф-круассан. Начнем с круассанов. Воздушное тесто из 27 тончайших слоев, приготовленное на настоящем сливочном масле, 82,5% жирности. Есть и классические варианты, и с разными начинками. А еще нежные улитки из хрустящего слоеного теста и сладкие блинчики со сгущенным молоком. Если хочется чего-то посытнее, попробуйте блинчики с ветчиной или сыром, или рисовую кашу на кокосовом молоке с миндалем. Для любителей классического завтрака есть сырники, приготовленные из 9% творога. Продукция «Шеф-круассан» производится по стандартам ХССП и имеет сертификацию «Халяль». То есть приоритет отдается не только вкусовым характеристикам, но и высоким стандартам качества и безопасности производства. А теперь самое приятное. На АЗС Ирбис любой завтрак с кофе можно купить всего за 299 рублей. Улитку с кофе за 315 рублей. А по промокоду BIM при покупке любого кофе миндальный круассан обойдется всего в 1 рубль. Период акции с 9 октября по 1 ноября 2026 года. Так что если коробка передач заставит вас в дороге, маршрут понятен. Заезжайте на АЗС Ирбис, возьмите кофе и что-нибудь вкусное от «Шеф-круассан». Ну, а за подарками, да, за капучино, за миндальным круассаном и сырником приезжайте прямо сейчас на АЗС Ирбис, проспект Победы, 194А. Ну и, кстати, да, приветы мы тоже сможем передать. Аварийные сигнализации будут. Я, Игорь Никитин, буду в жилетке с надписью «БИМ-радио», поэтому здесь вы меня точно сможете найти.

0: Минота культуры нравится. Я знаю, что вам она нравится. Вспомните, дорогие мужчины, вспомните самый яркий момент с вашей любимой женщиной. Вот прямо сейчас вспомните. Вот. Секунду, другую. Вспомните самый яркий момент с вашей любимой женщиной. Каким он был, представьте, вернитесь в него. Главное, при этом нужно понимать, что не факт, что она считает его таким же ярким, как и вы. Примерно об этом же коллектив «Комната культуры» вместе с Женей Трофимовым. Всем доброго вечера.
1: Люби. С Бим Радио.

0: Осенние дни становятся ярче. С Бим Радио.
1: Yeah.

0: Так, ну что, конечно, прямо сейчас будем бодрить наших любимых слушателей ароматнейшим кофе. Ну, а там у них, как вы помните, еще круассан, сырники. Ну, а я с удовольствием буду с ними знакомиться прямо сейчас и будем передавать приветы. Здравствуйте, как зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Артур. Передаю привет всей Казани, Бим-радио, любимому радио. Ну и всем, кто слушает.
0: Он уже сделал глоточек кофе и такой стал расслабленный, конечно, довольный, счастливый человек. Так, еще один человек, который, видимо, издалека ехал и приехал очень быстро. Здравствуйте, давайте знакомиться.
2: Добрый день, меня зовут Искандер. Хочу передать привет Бим-радио. Спасибо за такие подарки семье, всем близким, всей Казани.
0: Спасибо вам большое, что вы приехали. И удачи доработать, видимо, еще. Все, давайте. И еще один наш слушатель любимый спешил и приехал к нам. Здравствуйте, как зовут?
3: Спасибо. Дамир зовут.
0: Привет, и можно, кстати, да, смело по Республике Татарстан даже.
3: Да, всем Татарстану, всей России нашей. И также большое спасибо Бим-радио за такие подарки. Передаю привет компании МРЛ и Казани Трещита. Также хотел заказать песни, можно?
0: Ну, вы попробуйте, а вдруг будет место, а может и не будет, не знаю даже.
3: Animals, дом восходящего солнца.
0: Вот оно такое. Так, ну что, все, пока. Еще будет одно включение, поэтому, кто слушает Бим-радио, не отключайтесь, продолжайте нас слушать.
4: Коробка передач на Бим-радио. Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Казани появится чат-бот, через который горожане смогут сообщать о небезопасной езде или несоблюдении правил дорожного движения со стороны курьеров. Поступившие заявки будут переданы сотрудникам служб доставки. Они проверят сведения и сформируют ответ. В осеннем сезоне 2026 года стиль 70-х снова на пике. В фаворитах – свободные джинсы, клёш и детали в духе боха. Расклешенные модели заняли верхнюю строчку в подборке трендов как самая узнаваемая вещь десятилетия. Дополняют список прямые джинсы. Интересный факт. У муравьев нет слуховых органов, однако они реагируют на вибрации. Колебания грунта они ощущают ступнями и коленями. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Новоселы! В Дом Лента для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Тренировка начнется через 5 минут.
3: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
4: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финансы» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nashpaytu.rf. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: И желательно не выходить вообще из машины без физической банковской карты. В последнее время иногда QR-код срабатывает, а вот приложение не тянет. Особенно на Чуйкова. Вышел сегодня такой. Зашел, калитку поцеловал, но это кассу. И снова туда-обратно. А ноги-то не казенные. Это Ника Терентьева и Ума Турман. Песня называется «Отражение». А у нас впереди классная игра под названием «Поймай ритм с Волга». С канавтом не нужен дозвонившийся прямо сейчас по номеру 292-102-8. 292-102-8 набирайте, друзья мои, прямо сейчас.
1: Спецпроект «Поймай ритм с Волга» в Канавто.
0: Так, 292-102-8, я вижу телефонный звоночек. Давайте я приму его сразу и познакомимся с нашим слушателем, который набрал самым первым. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Алло.
2: Алло, алло, да, слышно вас.
0: Отлично, я вас тоже хорошо слышу. Как вас зовут?
2: Алексей.
0: Опять Алексей. Тот самый, что ли?
2: Другой.
0: Другой, Алексей. Все, так и запишем. Внимание, дорогие слушатели, поймайте ритм вместе с «Волга» в «Канавто». Звоните в прямой эфир, отвечайте на вопросы викторины, узнавайте больше о автомобиле «Волга» и выигрывайте подарок. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3». «Волга К50». Флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга» К50, Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-2-30-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе Trade-in и Волга Финанс АО Альфа-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Не оферта. Итак, приветствую вас, Алексей, еще раз. У меня будет для вас вопрос в рамках нашей игры «Поймай ритм с Волга». Несколько вариантов и пожелаю вам удачи. Готовы?
2: Готов.
0: Ну что ж, тогда поехали.
1: Спецпроект «Поймай ритм с Волга» в «Канавто».
0: Поехали. Поехали, друзья мои. Итак, слушайте, пожалуйста, внимательно мой вопрос. Что обычно появляется в багажнике после фразы «возьмем только самое нужное»? Три варианта. А. Только самое нужное. Вариант Б. Еще одна сумка, плед и загадочная коробка. Или вариант В. Компас, палатка и запасной холодильник.
2: Как вариант? Давайте будет второй вариант.
0: Второй вариант — это еще одна сумка, плед и какая-то загадочная коробка. Я же правильно понимаю?
2: Так точно.
0: А что, только самое нужное вот это вот, нет? Или компас, палатка и... Вот у меня точно может оказаться компас, палатка и запасной холодильник. Более вам скажу, у меня в летнем режиме, собственно, это все и ездит со мной постоянно в багажнике. Но ваш вариант окончательный...
2: Вариант 3.
0: Вариант... Был же второй.
2: А, второй, да.
0: Еще
2: второй,
0: одна такой. Сумка, плед и загадочная коробка. Не перебываемся, потому что абсолютно верно. Семейные сборы умеют удивлять. Это правильный вариант. Еще одна сумка, плед и загадочная коробка. Я вас поздравляю, Алексей. Вы получаете сертификат в кафе. И это очень здорово. От нас, от Бимрадио, от нашего партнера. В рамках игры «Поймай ритм» вместе с «Волга» в «Канавто». Алексей, трубочку, пожалуйста, не кладите. Но прежде можете передать приветы.
2: Передаю привет тем, кто меня узнал. Всем сотрудникам холдинга BIM Media. Слушаем вас каждый день. Вас лично еще раз присоединяюсь к тысячам поздравлений с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо.
2: Весь город Казань, спасибо.
0: Спасибо большое, Алексей. Мы с вами на связи. Всем остальным пожелаем отличного вечера.
1: Спецпроект «Поймай ритм с Волга» в «Канавто».
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
5: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже на
3: Шипелявы.
1: Спонсор программы «Шоу Шипелявых» на Бим Радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Amed Group. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-5640.
4: Осень. На любимой волне.

0: Если порвать любую российскую купюру на две части, она будет являться законным платежным средством, только будучи склеенной. Другие правила в Австралии. Если разорвать 10 австралийских долларов пополам, то каждую половину можно законно использовать как 5 долларов.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: отметил сегодня для себя еще раз, что девушка в элегантном пиджаке всегда приковывает внимание. А в красивом платье до сих пор нам это, кстати, погода позволяет, дорогие мои. Вызывает, конечно же, жесточайший интерес. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго дня.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Коробка передач на Бим-радио.
3: Ну и, конечно, обещанное мной продолжение аппетитное, достаточно вкусное. АЗС «Ирбис» на «Космонавтов 65», корпус 1. Нахожусь здесь я, Игорь Никитин. С традиционными уже, стало быть, для вас вкусняшками. Кофе-капучино, миндальный круассан и сырники ждут трех наших слушателей. Те, кто прямо сейчас приедет на АЗС «Ирбис», «Космонавтов 65», корпус 1. Друзья, если вы сейчас за рулем, самое время сделать вкусную остановку на АЗС «Ирбис». Здесь можно не просто выпить кофе, но и полноценно позавтракать или перекусить продукцией фабрики-кухни «Шеф Круссон». Начнем с круассанов. Воздушное тесто из 27 тончайших слоев, приготовленное на настоящем сливочном масле 82,5% жирности. Есть классический вариант и с разными начинками. А еще нежные улитки из хрустящего слоеного теста и сладкие блинчики со сгущенным молоком. Если хочется чего-то посытнее, попробуйте блинчики с ветчиной и сыром или рисовую кашу на кокосовом молоке с миндалем. Для любителей классического завтрака есть сырники, приготовленные из 9% творога. Продукция «Шеф Круссон» производится по стандартам ХССП и имеет сертификацию «Халяль». То есть приоритет отдается не только вкусовым характеристикам, но и высоким стандартам качества и безопасности производства. А теперь самое приятное. На АЗС «Ирбис» любой завтрак с кофе можно купить всего за 299 рублей, улитку с кофе за 315 рублей, а по промокоду «БИМ» при покупке любого кофе миндальный круассан обойдется всего в 1 рубль. Период акции с 9 октября по 1 ноября 2026 года. Так что, если коробка передач застала вас в дороге, маршрут понятен. Заезжайте на АЗС «Ирбис», возьмите кофе и что-нибудь вкусное от «Шеф Круссон». Ну а меня можно найти на АЗС «Ирбис» по адресу «Космонавтов 65, корпус 1. Аварийные сигнализации будут, будет жилетка с надписью «Бим-радио», ну и буду я, Игорь Никитин, в общем, с подарками ждать вас, поэтому подъезжайте, я вас очень жду.
0: Коробка передач на Бим-радио.
2: Бим-новости.
4: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Казани появится чат-бот, через который горожане смогут сообщать о небезопасной езде или несоблюдении правил дорожного движения со стороны курьеров. Поступившие заявки будут переданы сотрудникам служб доставки. Они проверят сведения и сформируют ответ. В осеннем сезоне 2026 года стиль 70-х снова на пике. В фаворитах – свободные джинсы, клёш и детали в духе Боха. Расклешенные модели заняли верхнюю строчку в подборке трендов как самая узнаваемая вещь десятилетия. Дополняют список прямые джинсы. Интересный факт. У муравьев нет слуховых органов, однако они реагируют на вибрации. Колебания грунта они ощущают ступнями и коленями. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

я хочу напомнить, что Игорь Никитин, коробка передачи, ваши призы по адресу космонавтов 65, корпус 1. Дерзайте, господа, ждет первых приехавших автомобилистов. Тем временем Казань победила в номинации «Город семейной стабильности» конкурса «Семейная столица России». О, круто! За успехом стоят тысячи историй любви, поддержки и традиций. И, возможно, отчасти мы благодарны эфиру «Бим Радио». А песня, которая нравится многим, «Юпостров» по

0: Я даже не успел моргнуть глазом, как тут. Наши слушатели приехали, красивые, интеллигентные. Сейчас будем передавать приветы и знакомиться с ними, и узнаем их эмоции. Ну, а потом, видимо, отправим за кофе, потому как они такие: что, так много подарков? Я говорю: ну да, конечно, АЗС Ирбис сегодня нас действительно радует. Так, ну что, здравствуйте, давайте знакомиться.
1: Здравствуйте, меня зовут Айгуль.
0: Видимо, вы прямо на заправку как будто ехали, да. И услышали наш,
1: да,
0: позывной.
1: Да.
0: Можно привет передать?
1: Передаю всем привет, всем, всей Казани, всем, кто меня узнал. Ну и Бим-радио.
0: Тоже большой привет.
1: Большой привет.
0: Спасибо. Слушайте, вам как будто покушать прямо сейчас надо срочно. Или вы просто не ожидали, что...
1: Я не ожидала.
0: Все, я теперь понял, откуда такие эмоции. Так, ну что, еще один наш слушатель. Здравствуйте, приветствую.
2: Здравствуйте, зовут Фердус. Привет хочу передать Бим-радио с наступающим днем рождения. И привет жене Лили. Я ее очень люблю.
0: Спасибо большое. Кстати, да, день рождения-то скоро, время пролетит незаметно, поэтому вы там готовьтесь, да? Хорошо? Так, ну и еще один здравствуйте вам, как зовут?
3: Здравствуйте, зовут меня Сергей. Хотел передать привет своей семье, жене Наталье и детям. Также большое спасибо, Бим-радио.
0: Ну вот, а я буду благодарить АЗС Ирбис за предоставленные вкусные подарки, кофе и, конечно, круассан, и, конечно же, сырники. А я буду прощаться, судя по всему, и радоваться за наших слушателей. Игорь Никитин был на связи. Еще услышимся. Пока-пока.
4: Коробка передач на Бим-радио.

0: Вообще музыка – это наша приватная зона. Приватная зона, личная наша зона. Пространство, впечатления, эмоции, воспоминания. Через музыку мы разговариваем с собой и получаем, самое главное, обратную связь от наших чувств, переживаний и надежд. А надежды у нас на погоду серьезные до воскресенья. Вы представляете, воскресенье 18 октября. Помнили времена, когда 18 октября уже снег лежал, а у нас плюс 14 днем, а? Не останавливайтесь, пожалуйста, там наверху. С вашими классными прогнозами команда Queen у нас только что. Don't stop me now. Мы не останавливаемся, потому что слушать здесь классную музыку – это наша жизненная кредо. Кредо BIM-Media.
1: BIM-Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-Media. 2-930-800.
2: Наслаждайся. С BIM-Radio.

0: Хчите по Индии, да? Хчо и мод у нас здесь. Хчо. Как будто мод, шаде. Если не быть голословным, Казань обновила рекорд тепла для 13 октября, державшийся, знаете, с какого года? С 1896 года. Кстати, примерно тогда же, в конце того 19 столетия, была сделана первая перепись населения у нас.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Между прочим, тогда население города составляло всего 130 тысяч человек. Но это так, для исторической справки. Для музыкальной Адель.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер Хавейл?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-21-53. ООО «Компания Экосервис». ОГРН 105-163-301-1473. 12+.
8: Мое любимое радио – это «Бим-радио».
9: Признание наших любимых слушателей. –

какое счастье быть знаком лично. Так, баста, осень. Это прям... Заколотили в хорошее настроение вашего вечера. Четверга, 15 октября на календаре, 16 часов 51 минута. За бортом плюс 19 градусов. Это просто подарок судьбы. Кстати, еще один фильм, который я заприметил в трейлерах, и на который я обязательно пойду. Ну вы че, ребята, я же фанат просто вот этого всего. Вспоминайте, откуда саундтрек. Сильвестр Сталлоне. Настолько крут, что стал снимать фильм сам про самого себя. Называется «Рокки, это я». Ну и, конечно же, посмотрел «Битва моторов». Слушайте, опять не сочтите за рекламу, ребята. Фильм достойный очень, чтобы даже второй раз на него сойти посмотреть. Так, ну а пока прекрасная звуковая дорожка к кинофильму «Рокки, Сурвайва, Глаз тигра».

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Так, разрешите на этом откланяться, друзья мои. Дальше вечерний эфир Бим Радио продолжит шоу «Вечерний Трубим». Встречайся, ребят. Ну, а я, Сергей Белов, пошел отдыхать. Да, мало было мне? Не, мало мне. Точно было мало. Пошел дальше. Так, всем счастливо оставаться, всем хорошего вечера. Пока, друзья.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Самое время.
5: На зарядку!
4: И

0: ширине плеч.
1: Заниматься.
0: Руки
1: и присели.
0: Свободны.
2: И присели. Всем здравствуйте. Альберт Батанин, Ярослава, вечернее шоу «Трубим» здесь сегодня.
3: Самый спортивный состав.
2: Да, кстати.
3: Между прочим, кстати говоря.
2: Да, минуточку, да.
3: Кстати говоря, чё, как там твои тренировочки?
2: Сегодня была.
3: Была, ну и как?
2: Ну, была и ладно.
3: Была и, ну, в смысле, ты так говоришь, как будто ты даже... Знаешь, я после спортзала, когда выхожу, я так выхожу с чувством выполненного долга.
2: Да, но
3: мне
2: я...
3: есть что рассказать.
2: Мне было лень, но я себя заставила, потому что это дисциплина.
3: А результат-то есть?
2: Да. Сказать?
3: Или ты... Не, не надо. Или ты для удовольствия просто приходишь, вот и кайфуешь.
2: Ну, и удовольствие, и... Ну, сейчас для удовольствия, смотрю, у меня еще рыбалка, и барабаны прибавились.
3: Что-то очень много удовольствия у тебя.
2: Поэтому
3: в жизни.
2: Поэтому прыгаю на батутах, я меньше. Да.
3: Надо тебе какого-то...
2: Кстати, кто-то из наших слушателей ко мне на вечеринке подошли. Спасибо огромное, что подходили. Очень приятно. И вот девушка по имени Ольга спросила про батуты. Напишите, я вам напишу тоже.
3: Про батуты, про батуты.
2: Да, ну, сегодня Альберт предложил. Чего как жарко? Духота какая-то.
3: Ну, открой окошко, что.
2: Я в топе пришла.
3: Ты сидишь просто тут, вот и душнишь. Давай сегодня ты будешь душнить, а я же такое.
2: Давай, давай меняемся. То есть,
3: меняемся,
2: смотри,
3: да?
2: Орать ты сегодня тоже будешь.
3: Ну, я не громко только, чуть-чуть.
2: Ну, ладно, тихонечко.
3: Маленечко, пару, да?
2: Да.
3: Ладно, хорошо. Итак, ребятушки, котятушки.
4: Я не согласен.
2: Так похоже?
3: Типа того, да, типа того. Очень похоже, ты делаешь успехи. В общем, давайте поговорим сегодня о полезных ваших каких-то привычках.
2: Ископаемых.
3: Почему ископаемых? Полезные
2: ископаемые.
3: Полезные ископаемые привычки. Ресурсные. Итак, ну это же не обязательно ходить в спортзал и правильно питаться.
2: Нет,
3: не только же на этом, да?
2: Это, во-первых, ваше просто здоровье. Там утром стакан теплой воды с лимоном кто-то любит, да, например?
3: Ну, это фигня, честно
2: это
3: говоря.
2: Это да, да. Ну, кто-то любит, например, святая вода с утра тоже, чтобы черти всякие на пути не встретились тебе. Там.
3: Вообще, если вам хочется
2: чертилы.
3: Пить, то пейте. Это я про воду, конечно. А пейте вот так, чтобы, знаешь, вот эти вот рекомендации 2 литра воды в день, это все. Нет, пьем по жажде. Все врачи говорят, не надо вот впихивать в себя воду. И зачем? Ну,
2: вообще впихивать себя в целом ничего никогда не
3: согласен,
2: нужно.
3: Согласен,
2: а еще на чем
3: согласен.
2: Вы помешаны в плане здоровья? Вот такой вопрос. Прям какая-то, не знаю, такая вот привычка там, то, что я не знаю, там чашку надо ставить обязательно на такую-то белую салфеточку, например. Может быть, кто-то еще воду заряжает до сих пор. Ну, какие-то вот ваши здоровые привычки.
3: Воду заряжает, да.
2: Главное, зарядник туда не суйте, который уже в розетке.
3: Вода и электричество не суметь. Только есть дистиллированная. Она только непроводящая.
2: Ну, если жить надоело еще.
3: Ну...
2: Но это не про нас, мы вообще за жизнь. Мы
3: за ЗОЖ. Не, ну как за ЗОЖ? Не совсем за ЗОЖ. Мы себе позволяем же всякие вкусняшки.
2: Вот, смотри, еще такая тема же у нас с тобой тут была. А если бы вы постоянно сидели на диете, вот у вас читмил, этот день, когда вы можете позволить себе какую-то вкусняшку, что это будет? Вот такой еще вопрос.
3: Если вы готовитесь к Олимпийским играм, да, вам запрещают, вы едите там только кашку, куриную грудку и капусту, и все, больше ничего нельзя. Но один раз вам разрешили какую-нибудь вкусняшку. Что бы это была за вкусняшка?
2: Да, ты бы что выбрал? Шашлик.
3: Халяль. Что-нибудь. Не, подожди, ну мясо так и
2: жирный.
3: Так, можно сказать. Что-нибудь жирное, сладкое, что-нибудь такое.
2: Жирно-сладкое?
3: Жирно-сладко-кисленькое, вот так,
2: так
3: вот.
2: Так, жирно-сладко-кислое, надо подумать, что это может быть.
3: Соленую остро не люблю, а жирно-сладко-кислое, что-нибудь такое.
2: Все, чтобы одновременно?
3: Одновременно, да. Правильное ударение одновременно.
2: Сейчас. Что?
3: Простите, это что я? Ты должна душнить, а не я поправлять с ударением.
2: А я счастливая вообще-то. Вот и говорю, как хочу. И тебе
3: я
2: советую.
3: Я счастливая, как никто. Видишь, я уже начинаю потихонечку орать.
2: Ну, кстати говоря, у женщин тоже бывает, что вот хочется одновременно жирно, сладко, кисло. А вот когда у мужчины, это я даже не знаю, что это. Кризис среднего возраста.
3: У меня нет кризиса среднего возраста.
4: Да что вы говорите, это невозможно, это невозможно. Это плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, это наши цифры. Нет, 9-2-7-2-8 ставить мы не будем.
3: Правильно, молодец. Вот, уже. Правильно.
2: Уже устал.
3: Итак, давай еще раз. Ваше любимое блюдо, ваша любимая вкусняшка, если вам разрешили на строгой диете что-нибудь съесть, и какие у вас есть полезные привычки, связанные со здоровьем?
2: Ну или вот вам жить осталось сутки, такие вот вы можете съесть, что хотите. Да,
3: ну там вообще все будут есть, все подряд.
2: Ну ладно. Что вы купите в магазине, чтобы насладиться этим
3: моментом? Слишком много вопросов тебе, не кажется?
2: Да вообще дофига.
3: Для четверга. Что-то ты загружаешь. Давай сузим. Смотри, любимая вкусняшка на случай строгой диеты.
2: Да.
3: И какие у вас есть полезные...
2: Здоровые привычки.
3: Привычки. Да, заправлять постель. Всегда, например.
2: Ой, я уйди уже на рекламу.
5: Вечерний Трубим. Реклама на Бим Радио.
6: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
0: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
7: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
8: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
9: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
10: Проще сказать, вот бы ГАК. С выгодой до 800 тысяч рублей. В «Диалог Авто». Успейте за выгодой этого месяца в «Диалог Авто» на декабристов.
11: Не оферта. Подробности в автосалоне.
12: Собрались с семьей в отпуск? Оформила премиальную подписку в нашем родном и надежном Акбарсбанке.
13: А что она дает?
12: Проход в бизнес-залы аэропортов по всему миру. Представляешь?
13: Вот это да. Такие молодцы, все предусмотрели в Акбарсбанке.
14: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12.08.2015. Подробнее на akbars.ru.
15: Октябрь – время менять правила. «Планета Фитнес» запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 21 20.
16: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
17: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
18: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Мне бы кухню побольше.
20: А мне место для работы.
21: А где моя комната?
22: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
23: 18+.
24: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
25: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
26: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Это же элементарно! Потому что они не достают до выключателя!
3: Не по Хуану Сомбреро!
4: Соусы пилявых!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
6: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
7: Вечерний Трубим.
8: Ну, давайте
9: посмотрим. Надо было про блюдо говорить.
8: Про блюдо, да? Про еду.
9: Мы тут за эфиром, у меня дочь звонит. И, мама, помоги мне сделать пиццу. А Альберт говорит, ребенку 10 лет, она сама должна уметь уже готовить.
8: 10 лет, ну
9: я в 10 лет суп сварил, но, правда, его в рот было не взять. Ты договаривай.
8: Не, меньше было.
9: Сколько?
8: Лет 6-7, наверное, первый раз я приготовил.
9: А когда вот он у тебя вкусно получился?
8: А у меня до сих пор он вкусно не получился.
9: Да, я вижу, что на работу сосиски в тесте носишь.
8: Лень мне вот этим заниматься сейчас. Вот вообще не хочу готовить. Вот это вот мой минус.
9: Главное,
8: мой минус.
9: Что ты хочешь работать, и поэтому мы сегодня здесь вместе с тобой, с нашими радиослушателями, обсуждаем интереснейшую тему.
8: Хаясу.
9: Ваши здоровые отношения.
8: Ваши здоровые привычки. Что вы делаете такого полезного для здоровья?
9: На чем помешаны вы, да, в плане здоровья? И если вот диета держите, и вам разрешают что-то вкусненькое, что это будет? Это самый интересный вопрос, мне кажется.
8: Давай читать, что тут слушатель.
9: Курица гриль из одного магазина, Димка пишет. Да, вот сначала диспетчер, я уж, Дима, хотела это вас, ну, отругать, сказать, Дима, а где
8: чем
9: диспетчер?
8: Не представляетесь,
9: да? Да, где вот диспетчер сегодня? Я рассчитывала на встречу с ним вообще-то в эфире. Ну все, нашелся. Добрый вечер, я диспетчер. Здоровая привычка – это не оставлять грязную посуду в раковине, когда ушел из дома. Иначе домовой убежит.
8: Он чё? А это как-то...
9: Зато...
8: Подожди, с домовым как это связано, понятно. Окей, домового, ну, как бы не надо злить. А как это со здоровьем связано? Ну, то есть, типа, вот, тарелки всегда чистые, и как
9: ну,
8: это
9: Ну, во-первых,
8: влияет?
9: Твое спокойствие. Ты приходишь домой, тебе спокойно, что раковина пустая, ты можешь взять тарелочку и поесть.
8: Психологическое спокойствие.
9: Это, во-первых, наверное, психологическое. А во-вторых, вот ты потом и плохо помыл, темно, устал, не промыл, там бактерии размножились. Ну, дальше ты знаешь.
8: Да.
9: Ну, как после твоего первого супа.
8: Да. Типа того.
9: Так, о боже, там от...
8: Что там, что там, кто там, куда там, где там?
9: Добрый вечер, мой любимый дуэт. Я извиняюсь, как себя Петр чувствует? У Петра еще помимо локтя чашечка коленная вывихнута, или как она там?
8: А ему обратно вихнули
9: ну,
8: ее?
9: Ну, сказали, сейчас с рукой разберемся и будем ногой заниматься.
8: Я ему вообще, мы вчера с ним болтали, я говорю, слушай, а что там? Ну, там же, наверное, какие-то спицы вставляют, какие-то
9: Может, мы вообще позвоним попозже?
8: Попозже давай позвоним, шурупы вкручим. Я говорю, слушай, если тебе так много металла туда вернули, может, что-нибудь туда, ну, полезное вернем, там, я не знаю, перочинный нож туда можно какой-нибудь такой. Или как русомахи, чтобы у тебя шах такие вылезали. Отвертки там.
9: Я с ним работать после этого боюсь.
8: В общем, мы сошлись на том, что бензопила ему нужна. Встроенная. На всякий случай. Не знаю, почему. Не спрашивай. Такие вот дурацкие разговоры.
9: С тех пор она перестала орать.
8: Что еще пишет наш слушатель? Давай, читай.
9: Подожди. Насчет утра. Просто с утра, когда проснулся, надо выпить стакан воды. Просто туда-сюда.
8: Ну, правильно, да, пить хочется с утра, все правильно.
9: Ну, чашку туда.
8: И сюда.
9: И сюда.
8: Ну, в смысле,
9: утренний туалет.
8: И обратно вы...
9: Это не то, что можно подумать, это умыться. А мы, кстати, так и подумали. Утренний туалет, это вот...
8: Процедуры.
9: Потом тогда переоделись, все такое, и уже кушать захочется, а там настроение поднимается. Насчет темы с утра, люблю плотно позавтракать, не могу выйти из дома голодной, но и гигиена, лицо, руки и все остальное. Не люблю, когда от меня пахнет.
8: А, я вот понял, какая у меня есть полезная привычка. Я не люблю грязным ложиться в постель.
9: Ну, насколько грязным?
8: Ну, в смысле, я всегда перед сном в душ хожу. Особенно ноги. Грязные, терпеть не могу грязные ноги.
9: Я знаю, как тебя бесить.
8: Прям ужасно это, на мой взгляд. Ну, прям...
9: Ты
8: поэтому...
9: не смотри на свой взгляд-то. Звонкой звезды наши, привет. Балуюсь протеиновым пивасом.
8: А что такое бывает?
9: Оно вредит здоровью,
8: страшно представить. Подожди, он безалкогольный, я надеюсь.
9: А что это за протеиновый? Там что, много белка? Что там?
8: Это когда курицу с пивом, наверное. Пиво вредит вашему здоровью.
9: С кальмарами!
8: Да.
9: Кальмар Во-первых, много белка.
8: Там много белка, кстати говоря.
9: Что случилось? Съели все такое, и уже кушать захочется, а там настроение поднимается. Насчет темы с утра, люблю плотно позавтракать, не могу выйти из дома голодный. Ну и гигиена, лицо, руки и все остальное. Не люблю, когда от меня пахнет.
8: А, я вот понял, какая у меня, я вспомнил, какая у меня есть полезная привычка. Я не люблю грязным ложиться в постель.
9: Ну, насколько грязно?
8: Ну, в смысле, я всегда перед сном в душ хожу. Особенно ноги. Грязные, терпеть не могу грязные ноги.
9: Я знаю, как тебя бесить.
8: Прям ужасно это, на мой взгляд. Ну, прям...
9: Ты
8: поэтому...
9: не смотри на свой взгляд-то. Звонкой звезды наши, привет. Балуюсь протеиновым пивасом.
8: А что, такое бывает?
9: Оно вредит здоровью,
8: страшно представить. Подожди, он безалкогольный, я надеюсь.
9: А что это за протеиновый... Там что, много белка? Что там?
8: Это когда курицу с пивом, наверное. Пиво вредит вашему здоровью.
9: С кальмарами.
8: Да.
9: Кальмаров много белка.
8: Там много белка, кстати говоря.
9: Что случилось с Петром?

0: Пивасом.
1: А что, такое бывает?
0: Оно вредит здоровью,
1: подожди, он безалкогольный, я надеюсь.
0: А что это за протеиновый? Там что, много белка? Что там?
1: Это когда курицу с пивом, наверное. Пиво вредит вашему здоровью.
0: С кальмарами. Кальмары, много белка.
1: Там много белка, кстати говоря.
0: Что случилось с Петром?
1: Что случилось?
0: Неприятность.
1: Он как настоящий рокер. Это...
0: Просто он прыгал со сцены, его никто не поймал.
1: Ловите
0: его! Его никто не поймал.
1: Нет, его поймали, но... Ну, просто он сильно разогнался.
0: Добрый вечер. Тренировки 3-4 раза в неделю, гигиена полости рта. Прям я больная по этому поводу, и дети молодцы, следят. Питание у нас просто хорошее. Все и в меру. Это вот клетчаточка на тарелке, там всякий белок, углеводики сложные.
1: Да? Ну, можно и не сложные. По принципу гарвардской тарелки нужно питаться, говорят диетологи. Что это такое, загуглите. Посмотрите, там вообще все очень просто.
0: А почему никто не пишет про вкусняшку, который вот отдал бы свой голос?
1: А стесняются все.
0: Чего
1: все
0: стесняются-то?
1: Не знаю. Я вот тоже думал, какая вкусняшка. Я бы, наверное, все-таки какие-нибудь шоколадки с орехами. Вот я бы такое бы.
0: С дробленым или с цельным?
1: И с дробленым, и с цельным.
0: Молочный, темный или горький?
1: И тот, и другой, и третий. Вот так.
0: А изюм?
1: Ну, изюм, ну, чуть-чуть можно, чуть-чуть, прям совсем малость. Вот что-нибудь такое сладенькое, солененькое, кисленькое
0: и
1: жирненькое, да. Вот такое вот я люблю.
0: Так это шоколадная паста может быть какая-нибудь? Ну, и орех,
1: кстати, туда
0: насыпь.
1: Да, слушай.
0: Прям обмазаться,
1: шоколадная,
0: прикинь,
1: паста.
0: Прям обмазаться ноги, потом у тебя вот эти грязные ноги.
1: Вот зачем ты про ноги? Зачем ты про ноги? Антон пишет: здравствуйте, здравствуй, родная. Говорит, здравствуй. С тобой поздоровался.
0: Родная кровь, может, с тобой тоже что-то сразу.
1: Не знаю.
0: Ты тоже лысеешь.
1: А ты добрая, отзывчивая. Молодец.
0: Здравствуйте, Антон.
1: Умеешь поднять настроение. Вкусняшка, наверное, медовик домашний, вот пишет Елена. Полностью поддерживаю. Медовик - это тема. Медовик всегда беру, когда прихожу вот в столовочку. Я медовик ем вот с компотиком. Медовик обожаю. Вкусно, вкусно.
0: Кстати, ты вообще чай не пьешь, кофе? Ты как будто все время компоты.
1: Нет, смотри,
0: и газировки.
1: Смотри, на самом деле я чай пью гораздо больше, чем кофе. Дома я всегда чай пью. И с Махмудом, допустим, вот в Альмите, мы тоже всегда чай пьем. А здесь что-то как-то, не знаю, кофеечек бодрить. Димка пишет: кстати, про ноги. Тоже не люблю вонючие носки. Меняю каждый день. Дмитрий, молодец. Полностью с вами согласен, солидарен. Гигиена ног – это важно. Так, Рафильевич продолжает. Пришел домой, сразу ноги помыть.
0: Давай на песню, потом еще
1: видишь,
0: выйдем.
1: Видишь, как ноги важны.
0: Размер ноги.
1: Размер.
0: Еще совсем малюсенькие ножки.
1: Мужика ноги кормят вот так вот.

0: А вот Дженнифер Лопес, ты видела, как выглядит? Вот она сейчас поет, кстати. Ей сколько? 54, что ли, 55?
1: Ну, ты, по-моему, шаришь. Мне Дженнифер Лопес, ну, что-то, ну, так себе.
0: Ну, прям там, да, как бы, это самое, там же... А у нее же даже спрашивали, а что, как вообще у вас? Она говорит, ну, во-первых, я, говорит, в спортзал хожу каждый день. Каждый день, тетеньки, за полтинник.
1: 57.
0: 57. Каждый день, и она с такими весами там, вот.
1: Так что? Я вот 50 и 400 вешу.
0: Мы не про вес, мы про возраст. А еще... У меня есть для вас информация на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито». Клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова и в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бимрадио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
6: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: IT Skills. Школа будущего в Казани. Программирование для детей проще, чем кажется. Первый проект уже на первом занятии. Пробное занятие бесплатно. Программы обучения для детей с 6 лет. Улица Барри Галеева, 3А, на территории техникума связи. Подробности на сайте IT Skills. Будущее начинается в школе IT Skills. 12+.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
11: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11 2026. Подробности об организаторе правил его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
12: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
13: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а с прогнозом погоды вас познакомит наш штатный корреспондент Вентелина Витрадуевна. Пожалуйста, действуйте.
5: Альберт, спасибо. Дует ветер сильный, но не здесь и не у нас. Кстати говоря, прослушал замечательную песню Филиппа Киркорова про Луизу. Он говорит, что сердце билось на коленях. Не на коленях Петра Нежинского, конечно. Погода. 16 октября завтра. Прогноз погоды по Республике Татарстан. На следующий... Простите, варенье ела, еще не отошла. Так, 16 октября, переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +5, +10. Максимальная температура воздуха днем +18, +23. Завтра 23. А это значит, можно идти на рыбалку и делать новые бутеры с вареньем, сыром. И колбаской. Хватит.
4: Все, закончилось.
6: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
7: Вечерний ТРУБИМ.
4: Ну, давай почитаем, что тут у нас еще имеется в мыслях у наших слушателей. БИМ-радио 92-72-42-102-8. Это цифра для ваших мыслей. Пишите по нашей сегодняшней теме. А тема у нас простая. Какие у вас есть здоровые привычки?
8: Вот. Тема простая.
4: Не обязательно в спортзал и питание, а
8: бережем
4: вот разные.
8: Бережем все суставы.
4: Бережем суставы. Это вот, например, а как можно беречь суставы?
8: Желатин?
4: Не помогает.
8: Холодец?
4: Не помогает. Фигня.
8: Молитва?
4: Ну, тут как бы в целом, наверное, хуже не будет.
8: Песня «Молитва Лазарева».
4: А тут вряд ли.
8: О, Боже, дай.
4: Смотри, значит, по поводу вкусняшек. Мы тут у вас тоже еще спрашивали, какую бы вкусняшку вы себе одну какую-то назвали, если бы вам на строгой диете что-то разрешили почетмилиц, так сказать. И вот Александр тут у нас появился. Добрый вечер, Альберт Вячеславович, Ярослава Олеговна и все слушатели Бимки, любимки. Очень интересная тема сегодня у вас для обсуждения. В привычном большинству случаев людей читмила лично я бы поел роллы. Если интересно, могу объяснить свой выбор. Почему именно? Имя альтернативную версию понимания читмил, но... То, какие сложно сочиненные у вас предложения, Александр. Проще надо.
9: Я не согласен. Нормально построенное предложение.
4: В общем, смотри, диеты я держу, говорит, периодически. А что касается полезных привычек, стараюсь бывать в спортзале вместо зарядки. Что касается водного баланса, пью воду. Согласно нормам на килограмм и вес. Как все сложно, Александр. Все по таблицам у вас. Петру здоровья и скорейшего выздоровления.
10: Добрый вечер. С уставом. Может, поможет морская вода. Нет, с уставом поможет хорошее зрение, память и совесть, мне кажется, все-таки.
4: С уставом?
10: С уставом здесь написали.
4: С уставом.
10: Да.
4: Наверное,
10: но мы про суставы. Летите на Красное море. Мне реально помогло.
4: В целом, а кому именно не поможет?
10: Там акулы, мы не полетим, сожрут нас. Кто тут в трубим будет сидеть, вообще непонятно.
4: Или покусают хотя бы, тоже неприятно. Ирик пишет, чтобы ноги... Вот про ноги, вот гигиена ног. И это, но чтобы ноги не пахли, один ментик посоветовал...
10: А мы, наверное, нет, не можем, это не так. Это не можем,
8: чтобы ноги не пахли...
4: А ты хочешь рекламу? Отрежьте их нафиг.
10: Да-да-да.
4: Помойте. Мы, наверное, не можем, Ирик, называть название препарата в эфире.
8: Чтобы ноги не пахли, отрежьте себе нос.
4: Вот, какой-то...
8: Пахнуть вообще... не будет вообще ничего.
4: Ну, как вариант, да. Ну, говорит, применить носки свежие.
10: Еще помнишь... можно кое-чем заболеть, чтобы не пахли ноги.
4: Я вспомнил. Раньше были такие стельки продавались, дешевые. Называются стельки Люсянь. Забейте в интернете, посмотрите, стельки Люсянь. У них было так, ну они какие-то китайские дешевые стельки, у них было описание.
10: Ну это как-то связано с инь-янь, нет?
4: Не-не, они не связаны, там просто было очень смешное описание на русском языке. Это стелька Люсянь, применить нога, чтобы не было гниль нога. Ну это вообще ужасный был перевод. Мы все время ржали над этими стельками Люсянь. Так, ладно, что еще? Так, в 7-й больнице хорошие ортопеды, пишет Антон, так что с Петькой будет все тип-топ. Ну вот, со знанием дела, пишет Антон, видимо, бывал, видимо, уже подлечили. Так, ребята, а можно я пока ужин готовлю, как обычно, вместе с вами?
9: Ну-ка, ножка, не буянь, натяни на себя лень.
4: Нормально, хорошо. Я бы тебя посоветую китайским.
10: Да,
4: ему
10: как маркетолог, нормально, да, же, нормально, я, ну, отлично, пойдешь, без работы не останусь.
4: Мы тебя даже сфотографируем еще на эту стельку, чтобы лицо твое там было.
10: Мне, кстати, идет как будто имя Люсьен, Люсян, Люсян. Как Ляйсан, кстати.
4: Люсянь.
10: Да.
4: Так, Веарвульф. А, в общем, тут этот, Рафиль просит Веарвульф. Ну, тут не знаю, как пойдет, как пойдет. А, нет, вечерком не могу. Привет, привет, дождусь. Стало в Кремле же мясо по-кремлевски, пюре, картофель и чучмак, что-то захотелось. Рафиль, а вот что вы-то нам вот сейчас вот это? Мы же тоже есть хотим.
10: А вот не то, что Ветродуева, она там с вареньем стоит.
4: А как она варенье с сыром ела?
10: Вот как мне... ты ее назвал? Сейчас главное.
4: Вентилина Ветродуевна. Привет, Бим. Самое вот, Антон пишет, самое вкусное — это тещин торт Наполеон. Ум отъешь. Это вот к вопросу о читмиле, mm-hmm. чтобы он съел. Полезная привычка — спать в выходные до обеда. Рекомендую. Mm-hmm.
10: А я вот не могу спать до обеда.
4: Да? Ну, у тебя трое детей. Какие у тебя тут?
10: Да дело не в этом. Я проснусь, и как будто жалко время-то.
4: Так, значит, что тут у нас еще? Адель пишет. Привет, Бим. А что мне не открывается? Открой, пожалуйста.
10: Люсянь, откройся!
4: Адель вот написал, мне что-то
10: открылась?
4: Подзависло. А вот открылся.
10: Вот, Люсянь, откройся.
4: Привет, Бим. Пью жидкость каждый день, согласно нормам. В субботу жидкости чуть больше. Особенно жидкость хороша в субботу с креветками и лимоном.
10: Лимоны, чтобы креветки в субботу не пахли.
4: Используйте жидкость, да. 92-72-42-102-8. Какие у вас есть полезные привычки? Мы про полезные привычки сегодня. Заправлять постель, мыть ноги.
10: Да ну.
4: Нет?
10: Да.
4: Что, ты не любишь?
10: Надоело, хотя
4: слушай,
10: не
4: заправлять постель, это да, это я согласен, я тоже не заправляю. Хотя говорят, что
10: надо
4: после
10: заправлять.
4: Сна чуть-чуть попозже надо заправлять.
10: Я не заправляю
4: постель. Я тоже не заправляю, я один живу, что мне? Надо, чтобы постель остыла. Ты когда спишь...
10: Главное, чтобы не ты в постели остыл, дорогуша.
4: Это да, это... Какая ты добрая прям сегодня, отзывчивая, слушай. Какие у вас есть полезные привычки для здоровья? Напишите нам. Не обязательно спортзал и питание, а вообще всякие разные. Да. 92-72-42-102-8. Ну и какую бы еду, вкусняшку вы бы себе разрешили в момент строгой диеты во время читмила?
11: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают.
2: А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 990 000 рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
3: Серьезно? А где смотреть?
2: В ТТС. На Даурской, 18.
4: В октябре. Действуют спецпредложения на все авто. Не упусти. Ждем на Даурской, 18. В ТТС.
5: Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта. Глоб.

0: Одессе.
1: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258 30 58.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Мама, а мы ничего не забыли?
3: Кажется, ничего.
2: А зрение проверить?
4: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская, 27-39-24-4741.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
8: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-600. 80+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Том Джонс, She's a Lady. Вот сидит тут леди, тут одна напротив меня в телефоне. Вредная привычка, между прочим, в телефоне-то много
1: я
0: сидеть.
1: Я не просто так. Мы вот с подругами прям только что забронировали столик. Я вот посмотрела, уже самые лучшие столы забронированы на день рождения Бимрадио, который состоится 20 ноября. Вот, мы забронировали только что, а ты, между прочим, вот не сидишь в телефоне, ничего у тебя не забронировано.
0: А я, это, цифровой детокс. Вот, говорим сегодня о вредных, вернее, не вредных, а как это называется?
1: Полезных.
0: О полезных привычках. Какие у вас есть полезные привычки? Ну, там, как выяснилось, заправлять постель никто не любит.
1: А вот. Может, босиком кто-то любит ходить? Тоже, говорят, полезно.
0: Кстати, закаливание, вот это все такое прочее. Нет? Нет? В общем, давайте посмотрим, что сейчас.
2: Вечерний Трубин.
0: Посмотрим, что пишут наши слушатели на эту тему. Ну, вот тут, кстати говоря, по поводу незаправленной постели было сообщение. Сейчас где-то тут нам писали. А, вот Ильшат пишет. Незаправленная постель – это к бедности. Вот, понятно тебе? А незаправленная машина – это к чему?
1: А что еще к бедности, мне
0: вот,
1: интересно.
0: Незаправленная машина – это к бедности.
1: Нет, подожди, я была в Калининграде, и мы с подругой купили, вот там такая мышка монетку держит, и вот продавец сказал, кладете в кошелек, и вам вообще не грозит бедность, поэтому мне, я могу кровать не заправлять, со мной мышка с монеткой.
0: А работает?
1: Я работаю.
0: Я работаю, не мышка, да? Полезная привычка – это дыхательное упражнение. Полезные нервы успокаивает вот от Ильшата. Попробуй, тебе поможет.
1: А то, еще раз, что?
0: Дыхательное упражнение.
1: А я, кстати, сегодня смотрела.
0: Ты что, ты смотрела?
1: Ты знаешь, там прям... Там вот так вот она дышит. И это не успокаивает. Это, мне кажется, просто дает тебе понять, что жизнь одна, надо наслаждаться ею.
0: Успеть подышать надо,
1: да? А когда ты так дышишь, да, там жутко, поэтому, ну, не знаю.
0: Это как... Я понял, смотри, когда ты задержишь дыхание, организм думает, все, мы умираем, и тебе становится уже как бы все остальные проблемы для тебя становятся не так важны. И когда ты опять начинаешь дышать...
1: Думаешь, ладно!
0: Нормально, да, пойдет все. Так, Марат пишет. Добрый вечер, Бим. Полезная привычка – это сразу мыть ноги после работы. Раньше мыл только хозяйство. А что, видишь, как про ноги сразу? Горячая
1: тема. Нет, а что за у мужчин тема такая
0: нужна? Ну, потому что у мужиков всегда ноги...
1: Лучше голову иногда мыли, ходите иногда.
0: А что нам ее мыть? Там волос, три волосинки осталось.
1: Ну, три волосинки споласкивать надо тоже иногда. Хотя бы в кастрюльке вот так.
0: Их можно просто вот так облизать, и нормально. У меня кошка облизывает.
1: У тебя язык уж это, ну ладно, тебе до добровей только.
0: Раньше мыл только хозяйственным мылом 70%, сейчас его нет. Мой дегтярный мыл, дезинфекция, ноги и не потеют. Вот такой вот
1: рецепт. Дегтярный, оно же подсушивает очень.
0: А я не знаю, наверное, да.
1: Помимо того, что оно пахнет, ну...
0: Ну, там же есть, наверное, с какими-то там парфюмерными отдушками.
1: Теперь банановые!
0: Привет, Бим. Пару раз в месяц в выходные с мужем кушаем вкусняшки. Это вот про вкусняшки. Чипсы, орешки, сыр, косичку, бутеры со шпротами и огурчиком.
1: Бутеры со шпротами.
0: Иногда роллы с пиццей. Под вот это самое, которое пенное или что-то покрепче, очень полезно, особенно для нервной системы, говорят. Ну,
1: пусть говорят,
0: была такая программа.
1: А еще подожди, привет, Бим, ненавижу выходить куда-либо в грязной обуви. Всегда вечером привожу в порядок обувь.
0: Это хорошо, это привычка. Что там?
1: Котлеты мои снимает на видео. Маргарита у нас. Не дам, это мое.
0: Смотри, тут Рафиль пишет, что надо вместо стелек, чтобы ноги не пахли, в обувь вставлять женские гигиенические вот эти...
1: Прокла?
0: Плоские, да.
1: Там...
0: Нет.
1: Там хорошо, так говорят на улице.
0: Да. Павел пишет, здравствуйте, Ярослава, Альберт. Классного эфира, спасибо. Моя полезная привычка, стараюсь кушать немного, чтобы у организма было больше времени для восстановления иммунной системы, а не на переваривание пищи. Меньше сахара употребляю, поэтому и не болею вовсе. Вот. Здорово, молодец, Павел, хвалю.
1: Смотри, Марина пишет, есть привычка. Можешь убавить подложку, а то настроение все.
0: Ты хочешь...
1: Есть привычка разбивать мужские сердца. Держит в тонусе.
0: Оу, май.
1: Осторожно, Альберт, ты целевая аудитория Марины, получается.
0: У меня очень хрупкое сердце, Марина.
1: Давай, сегодняшнего дня Марина сообщение читаю только я.
0: Все, а то опасно.
1: И фотки тоже смотрю только я. Маринка,
0: а что, там фотки есть, да?
1: Ну, были... А это не Марина к нам приходит в плаще на...
0: Подожди, я что-то пропустил? Что-то когда это было?
1: Все, ты в тонусе, дорогуша.
0: Я взбодрился, я взбодрился. Алекс пишет, во время читмила позволил себе цинабон.
1: Синабон.
0: А, синабон. Колечки с творогом и эклеры как раз около дома. Все это есть прежде. Всегда свежее и вкусное.
1: Столько соблазнов,
0: хотя,
1: конечно, вообще.
0: Хотя без всяких читмилов метр позволяю. Не знаю, наверное, мне тратить слово лишнее здесь. Ты любишь синабончики?
1: Нет.
0: Нет? А сыр, как это называется, косичку?
1: Да.
0: Да. А колечки с творогом?
1: Ну, чем все обо мне, да, обо мне. Как я тебе?
0: Ну, на любителя, на любителя. Рауф пишет. Привет, ребяточки. Я не могу уйти из дома, пока не заправлю постель. Вот, у Рафили очень полезная привычка. Молодец, Рафиль.
1: Но это же оправдание не выходить из дома. По сути, ты можешь не заправлять целый день и такой, ну, я, как я выйду, я кровать не заправлю.
0: Ты выйдешь гулять? Я не могу. У меня
1: ты выйдешь за меня? Я не могу. Не заправлено.
0: Добрый вечер, бимушки. Полезная привычка на ночь — ложиться на аппликатуру Кузнецова для расслабления мышц спины.
1: А слушай, ты смотришь за время? У тебя там дорожную информацию уже бьет просто.
0: Ну да, давайте посмотрим. Ну, гороскоп сначала. Гороскоп
3: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
6: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, возможно, все станет гораздо лучше, если просто согласиться с умными людьми. Не делайте ничего нового без совета. Тельцы, повышенная нагрузка сейчас пойдет вам только на пользу. Близнецы, чтобы привлечь удачу, надо быть чуть хитрее. Придумайте сразу два плана действий, потому что простым этот день точно не назовешь. Раки, астрологи советуют взять отгул. От этого активность ваша только возрастет. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях, но это уже дела следующей недели. Девы, на первый план у вас выходит то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Весы, в ваших силах организовать себе день по вашим правилам. Вас будут слушаться даже незнакомые люди. Скорпионы, ваше самочувствие сейчас уязвимо. Следите за питанием, избегайте сквозняков, пора утепляться. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы, но это необходимые хлопоты, которые надо решить одним махом. Козероги, чтобы продвинуться вперед, вам следует запретить себе привычку никому не верить. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, вы будете полны радостных предчувствий, связанных с чем-то хорошим. Это понравится вашей нервной системе, но помните о технике безопасности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.
7: На Бим-радио.
8: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
9: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
10: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Давайте посмотрим, что на казанских дорогах происходит. 5 баллов по данным Яндекса. Движение плотное. Вот эти самые затруднения. Улица Бурхан-Шахиди, Саид Галиева и улица Кировская дамба. От Чернышевска до Несмелого. Там 17 минут на все, про все. Улица Родины Ломжинской от Ролеева до Фучка 16 минут. Карла Маркса от Епеева до Свободы площади 15 минут. Улица Губкина, академика, от Журналистов до Арбузова 10 минут. И Сахарова от проспекта Победы до Закиева на 10 минут. На мостах и дамбах везде свободно, кроме Кировской. Там из центра 8 баллов. Ну, авария там, там вот прям авария, поэтому, соответственно, пробочка. Еще одна авария на Ершова, я наблюдаю, это если двигаться в сторону Акчерлака. Сейчас уже так, наверное, не говорят. Ну, ладно, кто понял, тот понял. Если от Советской площади двигаться туда, в сторону Гвардейской. Ну и все, собственно говоря, больше никаких затруднений на дороге я не вижу, не наблюдаю. Ну, а мы тем временем будем... А, тут еще в сторону Дербышек авария. В сторону Дербышек авария, не доезжая до Шоссейной. Ну, соответственно, тут тоже все крайне красненькое. Так что вот имейте в виду. Спасибо Яндекс карты за предоставленную информацию. А мы перемещаемся в новый час.
7: Путевые заметки на Бим-радио. Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на Бим-радио.
2: Вечерний Трубин.
0: Вечерний Трубин начинается. Ну что, 92-72-42-102-8. Это цифры, которые вам помогут быть вместе с нами здесь сегодня. Ярослава тут отошла, она сказала, пойду сделаю 30 приседаний. Что-то вот ей захотелось спортом позаниматься. Ну, а напомню, мы сегодня говорим о том, какие у вас есть полезные привычки для вашего здоровья. Ну, то есть не обязательно спортзал и питание. Может быть, еще какие-то полезные привычки есть. И какую вкусняшку вы бы себе позволили, если бы у вас была строгая диета, и вам бы что-нибудь такое вот разрешили поесть.
1: Почему 30 приседаний? Ты вообще почему решил, что 30?
0: А что, мало 30?
1: Ну, мне 30.
0: Одной рукой неудобно, да, надевать наушники? Наденешь нормально, отложи телефон. Хорошо, ладно. А почему 30? Тебе не нравится слово 30?
1: Нравится, но...
0: Напоминает о твоем возрасте?
1: В общем, 30, это как будто я просто мараюсь зачем-то, непонятно зачем. Надо сразу делать 45 просто.
0: 300.
1: Потом три подхода по 45.
0: Ну, ты вообще мощь, ну ты машина, конечно. Ничего себе. А сколько максимум присядешь? Раз.
1: Ты безнадежен.
0: Что? Что? Что?
1: По теме, значит, здоровое
0: по
1: питание.
0: По теме, да, здоровое питание и не только питание. Так, вот, значит, смотри, а писать стихи иногда учить, это вредно или полезно, спрашивает. Вот тут непонятно кто, тут подписи, к сожалению, не видно. Мне кажется, это очень полезно. Писать стихи, и писать стихи, и учить стихи для мозга – это точно полезная привычка, 100%. Новые нейронные связи.
1: Поэтому ты не пишешь, да?
0: Поэтому я тупенький, да. Добрый вечер, Бим. Мы постель не заправляем. Одеяло аккуратно вешаем, представляешь? Так как у людей отпадает мертвая кожа. Ой, зачем?
1: Вот про мертвых я тоже подумала, что вешаем куда? На зеркало. Вы завешиваете одеялом зеркала.
0: И все должно проветриться. Окна приоткрыты. За городом всегда свежий воздух. А касаемо питания, в 35 понял, что нужно здоровое питание. Белки, яйца, грудка, рыба, сыр, творог, говядина и так далее. От сахара тоже отказался. Чай пью только с медом, есть пасека. Круто,
1: ой,
0: круто.
1: Шо?
0: Открою вам секрет. Мед – это такой же сахар, почти ничем не отличается.
1: Ну, я не люблю мед.
0: Чуть-чуть побольше витаминков. А так, такие же углеводы. Так, значит, что тут у нас еще? Андрей пишет. Добрый вечер, Бим. Угу. Мои полезные привычки – это спать до обеда и лежать весь день на диване. Очень полезно, да. И здоровый.
1: Какой вы полезный для общества.
0: Очень полезно. И здоровой еды я предпочитаю фастфуд, особенно крылья вот эти вот. Андрей, мы не будем с вас брать пример. Но позовите.
1: Мне надо так охота.
0: Надо так охота, да, есть такое.
1: Подожди, сообщение, ты чего не читаешь? Привет, Бимчик, слушаю вас круглые сутки. Угу. Езжу по всей России. Дальнобойщик. Дальнобой, бой. Я пока влажную уборку салона не сделаю, не уезжаю со стоянки. Коллегам тоже не советую.
0: Круто, это здорово.
1: У меня привычка с вечера мыть всю обувь, в которой ходил.
0: Тоже хорошо, тоже хорошо.
1: Добрый
0: да.
1: вечер, Ярослава, Альберт. А я... У меня... Здесь так написано. А я... А у меня... У меня так много мыслей, они не успевают за мной. У меня привычка спать при температуре плюс 18 градусов.
0: А это, кстати, наверное,
1: зимой
0: даже...
1: плюс открытым балконом.
0: Даже, наверное,
1: буква «С» лишняя.
0: Полезно это спать-то вот в прохладе с тяжелым одеялом, с теплым. Чтобы главное,
1: а
0: чтобы
1: нет, одеяло уже висит на зеркале.
0: А, одеяло
1: поздно.
0: Висит на зеркале, точно, да. Но тогда греть то кто-то должен, теплый и большой. И с чистыми ногами. Так, что тут такое? А Ярослава, если машина, то какая? Вот здесь вот спрашивает. Это что это? Где это?
1: Если
0: это
1: машина, то стиральная. Все, чтобы правильно. Я руками не мучилась.
0: Ты молодец. Тимур пишет. Здравствуйте. Моя привычка получать пятерки по математике. А еще мама каждый день напоминает про чистку зубов. Вот так вот. Все правильно. Мама плохого не посоветует.
1: Как мама скажет, я тоже.
0: Все, тут
1: вот
0: спорить
1: эти оценочки,
0: с мамой.
1: Корзиночки нет. Откуда? Как мама скажет.
0: Зато зубы всегда почищены.
2: Вечерний Трубин.
0: Ну а спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита» – клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч. Круглый имплант включен в подарок, включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
11: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
12: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
13: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
14: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Октябрь – время менять правила. Планета Фитнес запускает главную акцию осени. Хочешь заниматься фитнесом полгода? Без пауз, заморозок и отговорок? Легко. Нужен запас времени? Бери 8 или 12 месяцев и получи до 60 дней заморозки в подарок. Никаких компромиссов. Предложение действует до 28 октября. Подробности по телефону плюс 7 843 212 2120.
16: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в Максимилианс под ключ. О-о-о-о-о-о. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: Мне бы кухню побольше.
18: А мне место для работы.
19: А где моя комната?
20: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
21: 18+.
22: Не выношу кронштейны на стенах.
23: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
24: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
25: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
26: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
27: Бан. Дино МС 47. Звонкий.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
1: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
2: Вечерний Трубим.
3: Ешь моркошку.
4: Кушай хрен.
3: Будешь как Софи Лорен. Нормально?
4: Нет.
3: Ну, а
4: в твоем возрасте это уже как-то нелепо звучит. Давай другое что-нибудь.
3: Кого-нибудь помоложе? Суини.
4: Вот Марина, вот кстати, сама заикаться начала. Марина, вот вы тут сказали, да, что вы муж... Представляете, нам Марина только что написала, что я держу мужчин в тонусе. Мы не знаем, как это работает. Альберт встал, буквально вышел куда-то туда, вернулся, и у него расстегнулся ремень на штанах. Это все Марина в тонусе.
3: Дистанционно как-то расстегнула. А, смотри, каждое утро Марат начинает утро с акта любви.
4: Секс,
3: вот. И все
4: ли?
3: Будет отлично, да. Все, говорит, вот полезная привычка для здоровья. Это здорово, Марат, это прекрасно. Главное, чтобы еще и...
4: А жена не против?
3: А жена в курсе? Так, Ксения пишет, С это Цельсия. Это что это? С, а вот, С.
4: Ну там видишь С, там большая С.
3: Ты что, не знаешь...
4: Знаю, но
3: в Цельсиях, что ли?
4: Знаю, но посмотри, как это написано.
3: Она всегда большая С. Цельсия же, это фамилия же. Наверное, большой с буквы в фамилии.
4: Там пробел пишешь. Большой.
3: Ну а как ты должна была? Градусов С, что ли, должно быть?
4: Значок.
3: Все. Ладно, в общем, так, что
5: не, тут... Не может быть, невероятно, просто невероятно.
6: Это невозможно.
5: Невозможно.
3: Димка написала, не могу долго спать, так можно пропасть, проспать всю жизнь, выспимся там.
4: Где?
3: Ну, Дмитрий вот хочет туда, где пожарче. Ну, вот так. Так, значит, для петели избавляться от мертвых клеток, поэтому там простыня на наволочке. Типа, спасибо, Рафиль, что подробности там такие вот вечерние. Мы сейчас все почитаем, узнаем. Значит, по поводу ритуалов, пишет нам Алиса. Помешана на ежедневных утренних ритуалах. Гимнастика декольте. Это как это? Шеи, лица и ушей.
4: Это вот так вот лимфу гоним. Ну, ты не смотри, там декольте. Я понимаю, вот, что там, да, подразумевается декольте. Но...
3: Тетюши.
4: Тетюши. Встаньте уже от тетюши, я не знаю, что они вам сделали. Вот, и вот там тем самым мы разгоняем лимфу, расслабляем мышцы, они перестают фасцию тянуть у нас вот эту.
3: Лимфу разгоняем?
4: Да.
3: Откуда мы ее разгоняем?
4: Отсюда.
3: А где лимфа у нас?
4: Вот здесь.
3: Везде, прям во всем организме?
4: Ну, по всему, да. Ну, есть вот специальный там.
3: В
4: вот
3: лимфатических
4: здесь, вот здесь.
3: Сосудах, да. Ты имеешь в виду, да?
4: Да.
3: Угу. И что мы с ней делаем? Куда мы ее разгоняем?
4: Ну, чтобы отток был. Ну, что-то никакой, ну, не понимаешь, что ли?
3: Ай, господи. Ладно.
4: Понабрали, даже не по объявлению.
3: Тренировка для укрепления мышц, кора, это хорошо, спины, интимная гимнастика. Вот так вот.
4: Кегель, что ли?
3: Да, кегель.
4: Главное, это... на эскалаторе всегда, вот не устаю, говорит, на эскалаторе не делайте упражнения кегеля. Я вас умоляю.
3: Почему? На экскалаторе или на эскалаторе?
4: Экскалаторе.
3: Экскаваторе?
4: Экскалаторе.
3: Ага, почему нельзя?
4: Ну, потому что вот я стою внизу, да, и девушка начинает выше делать это упражнение.
3: Ты зачем смотришь туда?
4: А куда мне смотреть?
3: Телефон
4: смотри.
3: Я
4: только сказал, убери телефон.
3: Танцую голая перед зеркалом еще, вот, Лисан.
4: О!
3: Это хорошо.
4: Это, кстати, раскрепощает. Девчонки, если у вас есть какие-то комплексы, схема рабочая, тоже через это прошла. Ну, без шуток.
3: Да?
4: Без шуток. Да, включая музыку, когда никого нет дома. И главное, чтобы в это время еще дети из школы не пришли, а то, ну, бывало.
3: Мам!
4: Мам, у тебя все в порядке?
3: Все нормально?
4: В общем, берете, танцуете, прям вот, ну, вот так вот.
3: Прям перед зеркалом надо.
4: Прям вот перед зеркалом,
3: без одежды.
4: Без одежды, да.
3: А зачем?
4: Раскрепощает. Начинаешь как-то принимать свое тело, начинаешь привыкать к нему. Вот.
3: То есть, чем больше ты смотришь в зеркало на себя голышом, тем проще
4: тебе как-то. Нет, ты еще и двигаешься, понимаешь, у тебя вот эта вот грация появляется. Грация Милли, спасибо.
3: Роман тут пишет, скиньте тоже фото Марины, тоже для тонуса хочется. Роман, это вы давайте это самое, что вы тут это хулиганите? Марат пишет.
4: Тебе жалко, что ли?
3: Я, мне вообще не жалко. Жена тоже участвует у Марата. Это вот утренние у него этот процедуры-то спортивные. В кровати. И это хорошо, Марат, это хорошо, только с женой.
4: А кто кровать заправляет, Марат?
3: А там, мне кажется, уже после вот такого, какая кровать, ты чё, тебя умоляю. Там сразу, поесть там сразу надо после этого. А потом поспать. А, Танцлу пишет: стараюсь каждое утро после того, как проводила дочь в школу, слушать утроменов. Вот это полезная привычка. Это полезно. Угу. Думаю, замечательная привычка для хорошего настроения на целый день. Здесь мы вас полностью поддерживаем. Какие у вас есть полезные привычки для здоровья? Какие-то, может быть, процедуры, утренние ритуалы, танцы голышом перед зеркалом, перед окном?
4: А с утра, кстати, такой плоский живот, что даже есть жалко бывает.
3: Да? У тебя так?
4: Да.
3: А у тебя всегда плоский живот?
4: Ну, не всегда.
3: Да всегда, господи.
4: Да не всегда.
3: Да я тебя умоляю.
4: Да не всегда.
3: Да показать. Да не надо. Не надо. У меня...
4: Пошла там в зеркало.
3: Пишет,
4: тебе жалко, что ли?
3: Мне вообще не жалко. Жена тоже участвует у Марата. Это вот утренние у него этот процедуры-то спортивные в кровати. И это хорошо, Марат, это хорошо. Только с женой.
4: А кто кровать заправляет, Марат?
3: А там, мне кажется, уже после вот такого... Какая кровать? Ты чего, тебя умоляю? Там сразу... Поесть там сразу надо после этого. А потом поспать. А, Танцлу пишет: стараюсь каждое утро после того, как проводила дочь в школу, слушать утроменов. Вот это полезная привычка. Это полезно. Угу. Думаю, замечательная привычка для хорошего настроения на целый день. Здесь мы вас полностью поддерживаем. Какие у вас есть полезные привычки для здоровья? Какие-то, может быть, процедуры, утренние ритуалы, танцы голышом перед зеркалом, перед окном?
4: А с утра, кстати, такой плоский живот, что даже есть жалко бывает.
3: Да? У тебя так?
4: Да.
3: А у тебя всегда плоский живот?
4: Ну, не всегда.
3: Да всегда, господи.
4: Да не всегда.
3: Да я тебя умоляю.
4: Да не всегда. Да показать.
3: Да не надо. Не надо. У меня...
4: Пошла там в зеркало есть. Ты только туда не заходи.

0: не ритуалы, танцы голышом перед зеркалом, перед окном.
1: А с утра, кстати, такой плоский живот, что даже есть жалко бывает.
0: Да? У тебя так?
1: Да.
0: А у тебя всегда плоский живот?
1: Ну, не всегда.
0: Да всегда, господи.
1: Да не всегда.
0: Да я тебя умоляю.
1: Да не всегда.
0: Да
1: что показать?
0: Да не надо. Не надо. У меня...
1: Пошло, там зеркало есть. Ты только туда не заходи.
0: Куда?
1: Музыка на радио у нас есть. Да вот тут в предбаннике встану, там зеркало. Пойду потанцую.
0: Все,
1: давай, пока.
0: Танцуй, иди. Черни.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Точно так же, как многие обычные люди говорят во время сна, спящие глухонемые показывают слова руками на языке жестов. Причем этот феномен относится не только к глухонемым с рождения, но и тем, кто оглох и выучил язык жестов уже в сознательном возрасте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Где-то между небом и чего-то там абсолютно раздета. Но нет, я думал, что разденется Ярослава. Она одета и танцевала. Надо раздеть. Ты же был танцевать-то. Ты что тут? В одежде-то не то.
1: Дорого.
0: Дорого?
1: Ты не потянешь.
0: Да, ну да, да, все понятно.
2: Вечерний Трубин.
0: Тут ругаются на тебя. Ты, говорит, неправильно прочитала. Дальнобойщик советует влажную уборку. А вы прочитали, не советуют. Ты что, прочитал, не советуют?
1: Нет, вроде я поняла, что да, он ее наоборот
0: советует. Да, советуют. Всем
1: просто
0: советуют.
1: Просто дальнобойщикам иногда надо тоже вот гигиенические процедуры проводить. Ушки чистить.
0: Чтобы компотом не мыть, да? Рафиль вот по поводу лимфы пишет. Лимфа, говорит, везде. Я вот спрашивал тебя. Лимфа везде, она от конечности к центру и обратно. Поэтому массаж делают от конечности к центру.
1: Лимфа везде звучит, как будто надо ходить и оборачиваться. Лимфа везде.
0: Она найдет тебя везде.
1: За деревом, под деревом.
0: Лимфу чистит жидкость в организме, межклеточную. Массаж лимфы.
1: Мы не жалкие букашки, мы же лимфы, черепашки.
0: Да-да-да. Так, добрый вечер. Радиоведущий, мне так грустно, я сегодня объездил несколько крупных торговых центров и заметил, что у нас все парковки для инвалидов заняты, где процентов 90 машинами от 3 миллионов до бесконечности. Немецкие, японские, ой-ой-ой. Мне прям так вот жалко, такие молодые инвалиды. Тяжело им, наверное. Скажите для них добрые слова поддержки, поставьте веселую песню, спасибо. Но мы такое не одобряем, конечно. А штрафы же сейчас приходят. Поставил на место для инвалидов? Пожалуйста.
1: И тебя потом самого поставили на место?
0: Нет, там просто сразу прилетает. А в торговых центрах особенно сейчас же там
1: камера вот сейчас слово прилетает, вот в нынешних обстоятельствах слово вот прилетает, Альберт. Я бы вообще убралась.
0: Я про штрафы. Так, кстати, у нас впереди рифмоплетка. Совсем скоро будем звать. Вот это все дело.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: ТТС.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Ходил на матч «Рубина»?
9: Нет, но ходил на игру «Акбарса».
8: А кэшбэком от нашего родного и надежного «Акбарсбанка» воспользовался?
9: Ага, 10% хороший кэшбэк. И «Акбарсбанк» тоже люблю.
8: Давай вместе на игру «Уникса» сходим.
9: Договорились.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБР 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Запишите. Мудрость. Если женщина собралась стать счастливой, ей не может в этом помешать даже муж.
12: Сатья в Казань-экспо. 25 октября. 18+.
13: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
14: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
15: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Саженцы и растения для нашего климата в садовом центре «Биосфера». Плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и садовая земляника. Осенние цены. Лаишевский район. Напротив деревни «Зимняя горка». Работаем без выходных.
17: Тренировка начнется через 5 минут.
18: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
19: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на наш.дом.рф. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
20: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
0: Hey, baby, давай вот прямо сейчас набирай 292-102-8, телефон прямого эфира. Нам нужны мальчик и девочка, у нас на подходе рифмоплетка. 292-102-8.
20: Прогноз погоды.
0: Не-не-не, рано прогноз погоды, пока песня.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вентелина Ветродуевна, пожалуйста, действуйте.
5: Я не знаю, с каких пор, конечно, я стала штатным сотрудником БИМ-радио, но хочу передать привет маме, папе.
4: Вентелина Ветродуевна, пожалуйста,
5: погода. Конечно, у меня все открыто, все приготовлено. Завтра в ужин только еще пока не сварила.
4: Погода, Вентелина Ветродуевна.
5: 16 октября на календаре, не торопитесь, я нервничаю. У меня, может, тремор начался. 16 октября. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров. С маленькая. Минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Максимальная. Всем Максам привет от меня. Был у меня, значит, один Макс.
4: Вентелина Ветродуевна, к погоде.
5: Потом
4: погоде.
5: Я его скачала. И кто кого после этого? Так, температура завтра 18 плюс 23. Вот такая вот завтра. Так, елабугу, мне еще тут настучали по моей белобрысой выжженной голове. Дело в том, что я... беру одну и ту же краску уже много
4: что
5: лет.
4: В Елабуге, что в Елабуге, Вентелина
5: Петровна? В Елабуге тоже, наверное, продается. Это краску не советую.
4: А погода какая
5: погода
4: завтра?
5: Погода ночью, значит, плюс 5, плюс 9. Это у нас на пальцах 1, 2, 3, 4, 14. Но ночью будет вот 9 максимально, днем до плюс 21 очко. Получается у нас здесь Альметьевск, Бугульма, завтра Лениногорск, плюс 22. А мне всегда говорили, что у меня очень приятный голос.
4: А в Казани у нас завтра? В Казани еще?
5: Ведущий, вот видите,
4: мы
5: стала.
4: Мы подумаем.
5: Нурлат еще, дети, Нурлат остался. Да. Осадков не ожидается завтра в Нурлате. Вот, 23 градуса. Поэтому завтра ничего плохого пусть с вами не происходит, чтобы осадков из ваших глазок тоже никаких не выкапивало.
4: Тетюша, не буду спрашивать, наверное.
5: Это Казани... очень неприличный вопрос, очень неприличный. Я не знала, что мне никто не сказал, что мне придется работать в таких условиях. Да, да, на погоде, предоставленные Вентеленой Ветродуевной.
4: Да, все правильно.
5: Электронными СМИ. Спасибо.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире БИМа рифмоплетка.
4: Я думал, она не закончит никогда, эта Вентелина Ветродуевна.
5: Не говори, ну ты ее все
4: такая...
5: спрашиваешь и спрашиваешь.
4: Только она отвлекается
5: сколько
4: каждый
5: можно
4: раз.
5: Сколько можно спрашивать?
4: Отвлекается, отвлекается. Это, конечно, тяжело. Ой. Это тяжело. Ну ладно, давайте к рифмоплетке. Очень простая игра. Правила. Расскажи,
5: простая.
4: Какие в ней правила в этой игре. Очень простые в этой правила игре.
5: Мы вам слово, вы нам... Кстати, я решила.
4: Мы подумали, я решила,
5: я решила, ну да. Ты вот за Вентелину все решил, да? Такая вот у тебя такая... Ты за что-то мстишь, да? Вот ей, да?
4: Не знаю.
5: В общем, я... Так, я решила, что сегодня мальчики играют с мальчиками, а девочки играют с девочками.
4: Ничего себе.
5: Да, я так решила.
4: Но мало ли, что ты там решила. У нас есть Александр, который дозвонился до нас первым. Александр, добрый вечер.
5: Александр Ливочкин.
6: Здравствуйте, добрый вечер, мое дорогое, любимое БИМ-радио.
5: Здравствуйте, Александр. Где вас носило? Вы так давно нам не звонили. Мы скучали.
6: Да, ну у меня... Да, не всегда получается звонить, но у меня дела просто были, деловые.
5: Видите, сегодня как вот фартануло. Я решила, что будет мальчик играть с мальчиком. Именно Александр Ливочкин сегодня дозвонился
4: в
5: эфир.
4: Тут как пойдет. Александр, да. у вас есть какие-то полезные привычки, вот то, что вы делаете? Зарядку там какую-то?
6: А, полезную есть, да, там зарядку могу. Каждый раз брекеты свои чистить после еды.
4: Вот, это хорошо.
5: Брекеты, да давно брекеты носите?
6: Ну, я уже где-то год ношу. Врачи уже обещают в следующем году их снять, потому что уже прикус потихоньку у меня выравнивается.
4: Ну, круто, вот. Поздравляем.
5: Да.
4: Знакомьтесь, Александр, против вас сегодня играет Гульшат. Гульшат, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
4: Гульшат, а у вас есть какие-то полезные привычки? Ритуалы утренние, может быть, или вечерние для здоровья?
7: Перед сном читаю книгу.
4: О, это хорошо.
5: Какую? А какую книгу?
7: «Мёртвые души».
4: Ого, ничего себе, перед сном. Мертвые души. Не, ну слушай, мертвые души это просто
5: как
4: название.
5: Принято жить
4: это
5: долго.
4: Название просто такое. А так-то там она интересная же, увлекательная книга-то. Про, значит, помещиков всяких. А, Гульшат, ну что, значит, смотрите, у нас Александр дозвонился до нас первый. Гульшат, кого вы все-таки выберете? Ярослава или Альберта? С кем хотите сыграть?
7: Альберта.
4: Александр.
5: Александр.
7: Александр.
6: Да-да.
4: С кем хотите сыграть? С Ярославой или с Альбертом?
6: Ну, давайте с Альбертом, ага. С вами.
4: Ну как что, Александр, какой вы, какой вы
5: непредсказуемый,
4: внушаемый, я бы даже сказал. Ну что, Александр, у нас с вами одна минута и примерно 10 слов, так или иначе, к которым нужно придумать рифму. Если вы придумаете к ним рифму, то вы молодец. Если не придумаете, то тоже...
5: Тоже молодец, а то у вас брикеты.
4: Итак, одна минута, Александр.
6: Спасибо.
4: Мы начинаем.
0: Ага. Рифмоплетка.
4: Итак, первое слово. Ноги. Ноги.
6: Ноги, так. Дорога.
4: Если их много, как будет дорога во множественном числе?
6: А, ноги две.
4: Ну, а дорога во множественном числе как будет?
6: А, дорога...
4: дороги. Все правильно, дороги. Хорошо, рифма к слову постель. Рифма нужна к слову постель. Встал я утром и заправил.
6: Кровать.
4: Нет, рифма. Рифма. Вот гостиница как по-другому... гостиница как по-другому называется? Гостиница.
6: А, номер.
4: Не номер, а вот гостиница как-то по-другому еще называется. Нужна рифма к слову постель. Александр, рифма.
5: Отель. Квартира. Я подсказала, отель, берем. Дальше.
4: Отель, хорошо. Завтрак. Нужна рифма к слову завтрак. Это вот смотрите, мы когда посуду моем чтобы, или что-то делаем, чтобы не испачкаться, его надеваем на себя такой.
5: Завтрак, фартук?
4: Ну, Александр, фартук, да, хорошо.
5: Молодец.
0: Бим-радио.
6: Спасибо.
4: Слушайте, ну, три слова. Неплохо.
5: Ну, завтрак и фартук, ну, ты, конечно, тоже.
4: Такие вот у меня рифмы. Я же
5: поэтому ты стихи не пишешь.
4: Никто не говорил.
5: Стихи полезно писать для отношений, сказала. С твоими фартуками я приготовлю тебе завтрак. Надену лученький свой фартук. Ну, кстати, неплохо,
4: ну,
5: да.
4: Я не говорил, что я умный.
6: Как стих.
4: Ну что, Александр, вы молодец. Сейчас посмотрим, как Гульшат справится с этим заданием.
5: Гульшат, вы хотели с Альбертом, да, играть?
7: Да.
5: Я все слышала. Но я бы тоже хотела с ним играть. Он не играет со мной что-то. Я вот куклы приношу машинки, а он все в отказ идет. Поэтому...
4: Карты приносит. Шахматы. Ну что, Гульшат, Ярослава, у вас тоже одна минута.
5: Задача та же самая, ровно одна минута. Нам надо хотя бы три. Рифма к слову три.
4: Ну вы там сильно не торопитесь, ладно? Там у вас целая минута.
0: Рифмоплетка.
5: Орешки.
7: Кириешки.
5: Молодец. Еда.
7: Звезда.
4: Куда вы так торопитесь?
5: Умничка, питание. Выключите микрофон. Питание. Первое. Романтичное.
7: Свидание.
5: Молодец, умничка. Йога. Вот от кислого потом бывает она.
7: Йога.
5: Молодец. Зарядка. На даче вырыла я.
7: Что еще раз?
5: В волосах седая. Зарядка. В волосах седая.
7: Прятка.
5: Молодец. Мед.
7: Пулемет.
5: Молодец. Лимфа. Лесная, прекрасная.
7: Лимфа.
5: Умничка. Здоровая. А еще здоровая. А еще будет из пасеки ее как раз таки достают.
7: Мед.
5: А вот прилагательное слово мед.
7: Медовая.
5: Молодец.
0: Бим-радио.
4: Что там, сколько слов-то?
5: Много!
4: Разогнались
5: много,
4: вы. Ну, что вы так много. Вот? Зачем вы так вот угадываете? Вот зачем вот это вот?
5: Ну, Гульшат, молодец, умничка.
4: Гульшат, а вы пишете стихи?
7: Нет, к сожалению.
4: Вам надо. У вас прямо это хорошо получается.
7: Будем
4: мучиться. Мед, пулемет. Хорошо, это хорошо. Ну что, Александр, вы с нами еще?
6: Да, я с вами.
4: Александр,
6: здесь.
4: Гульшат, к сожалению, нас опередила. Мы старались изо всех сил. И так, и сяк, и всякие разные.
6: Да, я понимаю.
4: Но, к сожалению, Гульшат побольше. Кому привет будет, Александр?
6: Ну, я бы хотел бы передать в первую очередь вам, моему любимому коллективу «Бим-радио». Вот, хотел бы вас поблагодарить. Спасибо вам, что вы всегда нас, слушателей, всегда...
4: Радует нас.
6: Да. Да, всегда нам рады. И спасибо за вашу благую работу. Очень приятно всегда с вами проводить время и участвовать с вами.
8: Ортодонту привет.
6: Хотел бы перед...
4: Да, продолжайте. Продолжайте.
6: И хотел передать привет всем, кто меня узнал, товарищам, друзьям и родственникам. И всем на дорогах удачи. И пусть все были аккуратно.
8: Все аккуратно, на дорогах удачи. Александр, вы не поверите, уже многие узнали. Вам тут все передают привет огромный. Спасибо.
4: Звоните нам еще, с вами весело.
8: Да.
4: Гульшат, ну что, вы молодец! Гульшат, мы вас поздравляем.
8: Умничка.
4: Что вы хотели бы сказать своим поклонникам, фанатам, которые у вас теперь уже появились после такого фееричного выступления?
7: Всем побольше хороших осенних теплых дней.
4: Осенних и теплых. Вот. Спасибо вам большое, Гульшат. В качестве подарка вам достать сертификат в картинг. Можно будет погонять. Ну, а рифмоплетка еще обязательно появится в эфире БИМ-радио.
1: Расцвела в стакане щетка. В эфире БИМа рифмоплетка.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Слушай, я все смотрю на машины. Хочется новое, но цены пугают.
3: А ты про новый автосалон Тенет Плюс ТТС слышал? Там цены на новый Тенет Плюс от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Я сам на тест-драйв ездил. Уже в базовой версии богатая комплектация.
2: Серьезно? А где смотреть?
3: В ТТС. На Даурской 18.
4: В октябре. Действует спецпредложение на все авто. Не упусти.
5: Ждем на Даурской 18. В ТТС.
6: Акция до 30 октября 2026 года. Цена указана с учетом всех выгод автосалона. Не оферта.
7: Голову

0: Одессе.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-44-741.
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно на 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
8: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.

0: 174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Тут говорят, Рубин проигрывает 0-2.
1: Кому, вот. Алмазу?
0: Нет, Оренбургу.
1: Изумруду?
0: Оренбург.
1: Тебе тут больше нравится алмаз, рубин или изумруд?
0: Мне больше нравятся деньги. Эд Крюха нас информирует. Там, говорят, что-то болельщиков куда-то что-то не пропускает. Пробка какая-то на площади такая огромная из-за неработающих турникетов. В общем, тут Кирюха сетует на то, что очень мало болельщиков. Странно, за Рубин пришло поболеть.
1: Хорошо же, когда люди редко болеют.
0: Да? Ладно, тракториста,
1: я
0: забирайте, она ваша, забирайте. Так, что у нас тут еще по теме-то есть от наших слушателей?
1: А что есть поесть?
0: Те лишь бы это самое. Ярославушка, вот пишут песни в вашем исполнении, просто супер. Услада для ушей, про Бим-радио, вот.
1: Спасибо большое.
0: На всех цифровых площадках страны Ярослава Искоч. Обыкновенный.
1: Трактористы, еще вакантное место появилось, пожалуйста, Альберт Батанин.
0: Ну все, вроде как будто мы все прочитали, да, все сообщения по теме того, что какие у вас есть полезные, приятные привычки для здоровья.
1: Ископаемые еще. Вот все-таки, вот смотри, мы же говорили, ископаемые с самого начала мы начали. Угу. Начали начинать с этого. Вот.
0: Динозавры.
1: И вот мы потом затронули тему рубинов, получается, и изумрудов. Вот. Мы, короче, круг замкнули, будем двигаться в следующий час.
0: Александр на тебя повлиял, да? Немножечко.
1: Кто?
0: Давай посмотрим.
1: Маргарита зашла же.
0: Маргарита, да.
1: СММ.
0: Давай посмотрим, что там на казанских дорогах у нас происходит.
2: Путевые заметки на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: А вообще, да, Александру Ливочкину привет. Махмуда Ракаева, до свидания.
0: Вот он тоже тут зашел нам. Денег нам дает зачем-то. Не надо, Махмуд, спасибо, спасибо большое.
1: Да, мне надо, сейчас иду.
0: Я пока прочитаю вам, что на казанских дорогах, расскажу, что происходит. 4 балла по данным Яндекса, местами затруднения. Вот эти затруднения. Улица Габишева от Сфюлин до Кулгали. 7 минут всего. Ерунда. В сравнении с тем, что бывает. За Киева от проспекта Победы до Сахарова 7 минут. Ломжинская от Победы до Фучика на 6 минут. Кировская дамба от Казани. Что там, кстати, на Кировской дамбе? О, вся стоит. Вся стоит прям. Вся стоит из центра. Тут авария еще. Все красненькое. Губкина от журналистов до Арбузова на 5 минут рассчитывайте. На мостах и дамбах везде, как я рассказывал, по нолям, кроме Кировской, из центра. Там все как-то очень, все очень красненько. На проспекте Победы вижу еще одно ДТП. Если двигаться от мегастроя в сторону развязки Мадыжского тракта, здесь есть авария. Ну и, собственно, нет, вот тут еще есть авария. Смотрю, она может труднить движение. Это у нас, получается, улица Пушкина. Это если подниматься в сторону театра оперы и балета, вот не доезжая до улицы Карла Маркс. Нет, получается, это какая-то у нас улица такая. Да, до Карла Маркса не
1: там
0: доезжая,
1: тортик,
0: да.
1: Тортик принесли.
0: Все, все. Аккуратнее, пожалуйста, за рулем. Там тортик, говорят, принесли. Пойду тортик. В общем, вы смотрите в зеркала и, в общем, молодцы все. Давайте, вас ждут дома.
2: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Каждый раз вот слушаешь и читаешь наших слушателей БИМ-радио, и они все так, знаешь... Вот,
2: а почему мы так не ярко вышли с тобой?
1: А ты прям хочешь ярко выйти?
2: Ну, я же Ярослава, Ярик, ярко.
1: Давай, какую подложку ты хочешь? Ну-ка, какую-нибудь, скажи-ка мне, что-нибудь сейчас
2: яркую,
1: найдем.
2: Яркую.
1: Прям яркая?
2: Ну, так, яркую, да.
1: Яркая. Нет такой...
2: Сочная, посмотри еще.
1: Сочная?
2: Да.
1: Прям
2: не
1: так
2: сочная.
1: Так называется, ты хочешь сказать?
2: Да.
1: Ну-ка. Нет такой. Где, в твоей папке, что ли, искать?
2: Да нет, там такой, там реально такой нет. Я думала, может, ты найдешь где-нибудь.
1: Ладно, подожди, смотри.
2: Всем здравствуйте,
1: вечерний шоу. Добрейшего вечера, да здравствуйте!
2: Давай полотно, наведи-ка полотно. Полотно.
1: Полотно, да?
2: Вот это есть, да.
1: Полотно, давай сейчас.
2: Завешенное одеялом.
1: Полотно. Добрый вечер?
2: Да, давай. Давай сделаем вид, что нас не было в эфире, 19.00.
1: Еще раз, поехали. Так.
3: Добрый вечер. Незнакомым, незнакомым, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Всем в дороге, кто из дома.
2: Всем здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ярослава здесь напротив меня, вечерний Трубим, третий час, знаток всех подложек, всех музык.
2: И Альберт Ботанин, который на работу приходит, как будто бы вообще он первый раз в жизни видит это место, этот стул.
1: А куда нажимать? Ой, а что это за кнопочка? Ну ладно, в общем,
2: смотрите.
1: А потом
2: раз, и голос Ярослава пропал. Да, мы, значит, обсуждали с вами тему, тут тебе что-то...
1: Тут про футбол пишут, говорит, Роман пишет, Альберт, она же девочка, какой ей футбол? Ей футбол неинтересен.
2: Кому? Да. Я раньше смотрела, за ПСЖ болела, но за потом ПСЖ. Я перестала болеть ПСЖ.
1: Перестала болеть?
2: Да.
1: Выздоровела? Молодец.
2: Увлеклась.
1: В папке Ярослава нет сочной. Сосочной. 5 минут по полу катался.
2: Это все, что есть у Ярослава в папке, Роман. Я бы попросила бы вас.
1: Там сосочный. Так, давайте. Закрыли тему.
2: Можно я это сделаю вид, что я не Ярослава вообще? Я вон Маргарита, как вот наша Маргарита.
1: Нет.
2: Я Маргарита.
1: Нельзя. Ну что, мы все прочитали. Молодцы. Слушатели БИМ-радио.
2: И даже лишнего, я бы сказала.
1: И даже лишнего даже наговорили немножечко. Молодцы, слушатели БИМ-радио. У всех есть какие-то полезные привычки для здоровья. Никто, оказывается, не ест сахар. Все питаются правильно, делают зарядку. Ой. Постель то кто-то заправляет, кто-то не заправляет. Ну, тут уж кому как удобнее. Все, значит, рано просыпаются. Что там еще? На пробежку, наверное, ходят. Ну и танцуют голыми перед зеркалом.
2: Ну, на словах мы, конечно,
1: да,
2: все.
1: Да. Вот каждый раз что не спросишь у людей, так я вот прям не люблю опаздывать. Я вот прям всегда, вот мы за все хорошее против всего плохого. А кстати, а что ты вот сидишь и ничего мне не говоришь? Я же даже не подготовил за бабушку. За бабушку. Сейчас, погоди.
2: Да ты все равно ничего найти не можешь, что
1: да
2: я тебе
1: все
2: не
1: говорю. Нашел, все на месте.
2: Да все нормально.
1: Ты успокойся. Ничего не это самое. Все, поехали. Поехали.
5: Доброго полудня.
0: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра «За бабушка» на БИМ-радио.
1: Срока, мы принимаем ваши ответы. Так обычно ты начинаешь?
2: Нет, не так.
1: Не так? А как? Ну-ка.
2: Я никогда внимательно не слушал.
1: Невнимательно слушаю тебя, да?
2: Игра «За бабушка» здесь, на БИМ-радио.
1: А, точно,
2: давай, теперь сам.
1: Игра «За бабушка» здесь, на БИМ-радио. Мы принимаем ваши ответы. 19.40. +7, 92. +7. Не просто 92.72, а зачем?
2: Сейчас зрение +7 сейчас получишь.
1: Лишний раз, каждый раз я...
2: И у тебя зрение вообще упадет просто.
1: +7, 92.72, 42.28. Самый необычный ответ у нас, конечно, будет отмечен призом.
2: Нет, не так.
1: Не так?
2: Я так никогда не говорила
1: говоришь?
2: Вообще, никогда.
1: А как ты говоришь?
2: Я говорю, что... Так, сейчас, подожди. Игра «За бабушка» здесь, на БИМ-радио. До 19.40 принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. +7, 92.72, 42.102.8. Mm-hmm. Запоминаешь, ты записываешь?
1: Да, я записываю.
2: Сейчас Димка, диспетчер, запишет инструкцию, как нужно проводить за бабушку на случай, если Ярослав уйдет болеть за ПСЖ или за Рубин, там, неважно вообще.
1: Лучше за Рубин, тогда уж. 0-2,
2: заруби себе на носу.
1: Они, это.
2: В общем, до 19.40 принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. Самый классный, самый юморной, быть может, самый философский будем награждать в конце этого часа. Что нужно сделать? Закончить фразу, которую мы вам предлагаем сегодня.
1: И звучит
2: одна
1: она
2: фраза
1: еще,
2: одна, поэтому выбирать не из чего. Берите, что дают.
1: Ешь, что дают.
2: Но хорошая фраза, я старалась для вас, дорогие наши радиослушатели. Итак, морковная диета Марине надоела. Поэтому. Морковная диета. Марине надоел, поэтому Сергей Дубалазов принес торт.
1: Торт.
2: Еще раз, фраза на забавушку. Морковная диета Марине надоела, поэтому...
1: Плюс 7-92-72-42-102-8.
2: Действуйте.
1: Цифры для ваших мессенджеров, да.
0: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
6: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
7: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
11: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в «Диалог Авто». Успейте за выгодой этого месяца в «Диалог Авто» на декабристов.
12: Не оферта. Подробности в автосалоне.
13: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
14: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
15: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
14: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
15: А метро далеко?
14: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
16: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками геноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
4: Соусы белявые. Соусы белявые.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
6: Вечерний Трубим.
7: Да понятно тебе. Все сказала.
8: Все сказала?
7: Да.
8: Выговорилась? Ну ладно, давай тогда теперь вернемся к нашей забабушке. А, подожди, у нас же не такая забабушка. Ты меня опять путаешь, Ярослава.
7: Слушайте, вы вообще все на меня сваливаете. Что, Петр? Это я почему так шутить
8: Конечно,
7: стал?
8: Вот.
7: Это потому что...
6: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра «Забабушка» на БИМ-радио.
7: Потому что ты со мной села, потому что ты со мной сейчас тоже мне говоришь, можешь мне микрофон выключить, один будешь ответ, а тогда зачитывать, тогда будешь
8: это
7: один.
8: Это почему
7: один
8: я,
7: будешь
8: да,
7: тогда,
8: потому что мне
7: велосипеда так не было. У тебя не было, у тебя сейчас нет велосипеда, тогда не было и сейчас нет, в твоей жизни ничего не меняется, даже ковер на стене все тот же.
8: Ужас, Ярослава.
7: Все, и вся изжога вышла.
8: Да? Все? Да. Выговорилась?
7: Хорошо стало.
8: Иди, чаечек попей. Я пока почитаю. Значит, морковная...
7: Фразу,
8: давай фразу напомни.
7: Игра
8: фразу.
7: За бабушку у нас здесь до 19.40. Принимаем ваши варианты в наши мессенджеры. Окончить фразу. Закончить надо фразу. Морковная диета Марине надоела. Поэтому...
8: Поэтому пишите 92-72-42-102-8. Давай, читай ты, у меня тут что-то все это опять.
7: Твои проблемы? Ты меня за чаем выгнал только что. Морковная диета Марине надоела, поэтому она добралась до кролика.
8: Это хорошо, потому что... А кролики – это легкоусвояемые дичичные...
7: Это не только...
8: Ценный мех, да.
7: Но и поэтому она рассосалась с Бакс Банни. Рассталась.
8: Ты подожди, у меня еще не прогрузилось. Куда ты пошла-то за чаем?
7: Ой, сейчас, прошу прощения, морковная диета Марине надоела, поэтому она перешла на шоколадную.
8: Тоже неплохо.
7: Нашла повод, да?
8: Да, поэтому она решила порадовать свои вкусовые сосочки пироженкой со взбитыми сливками.
7: Морковная диета Марине надоела, поэтому она перешла на диету кабачковую.
8: Ты радуешь свои вкусовые сосочки? Поэтому она отложила терку и придумала более приятное применение морковки. Вот. Ну, какое может быть оно применение? Сварить морковку можно?
7: Фу.
8: Вареную морковку не любишь?
7: Фу.
8: Да. Морковная диета Марине надоела, поэтому она вызвала зайцев. И морковь доедят, и мясо будет. Вот.
7: Морковная диета Марине надоела, поэтому перешла на капустную.
8: Полезно, говорят, но это не точно. Морковная диета Марине надоела, поэтому она выпроводила неожиданных гостей. Не очень понимаю, как морковь и неожиданные гости связаны. Ну да ладно. Добрый вечер. Марине морковная диета надоела, поэтому она устроила морковки...
7: Может, это знаешь, что?
8: Что?
7: Может, у нее живность какая-то была, и она вывела гостей.
8: Давай, можно я не буду фантазировать? А Марине морковная диета надоела, поэтому она устроила морковке поминки, поставила свечку, связала трогательную
7: речь. Там есть церковная подложка, кстати.
8: И торжественно, не хочу искать, и торжественно съела бутерброд с колбасой, закусила тортиком. Правильно, Елена, правильно. Полностью поддерживаю.
7: Морковная диета Марине надоела, поэтому она плавно перешла на котлетную. Ведь в котлетах тоже есть лук, а лук – это овощ.
8: Почти морковь. Морковная диета Марине надоела, поэтому зайцы стали потихоньку возвращаться к привычным местам обитания. Вот.
7: Морковная диета Марине надоела, поэтому она сказала: «Морковка не картошка, лучше съем я кабачок, будет кругленький бачок, или съем я капусту, будет в кошельке не пусто».
8: Ничего себе! Вот это сочинение. 92-72-42-102-8 – это цифры для ваших мессенджеров. Марине морковная диета надоела. Поэтому придумывайте продолжение к этому развеселому, придуманному Ярославой фразе. Склонение, конечно, мне не очень, да.
6: Вечерний Трубич.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман стреляет исключительно с помощью ног, так как не имеет рук.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Очень простая фраза сегодня в Забабушке.
2: Эта фраза простая.
1: И поэтому...
2: Зая.
1: Да, про зайк. Морковку. Морковная диета Марине надоела. И поэтому она...
2: Оу май!
1: Кто это за шоу? А он сейчас всегда так будет, да? Вот, работать в таком прикиде?
2: Не знаю.
1: Ты по улице так не ходи, ладно, Глеб?
2: Ищем нового ведущего. На всякий случай.
1: Страшно его так...
2: Так, ладно, у нас игра за бабушку здесь. Мы просто не можем развести все, что видели.
1: Фраза очень простая. Да. Напомни фразу, пожалуйста.
2: Эта фраза простая.
1: Морковная диета Марине надоела, поэтому она решила, что у нее идеальное зрение, а вот нервную систему пора спасать шоколадом.
2: Такое морковная диета Марине надоела, поэтому она засунула ее куда подальше.
1: Поэтому холодильник переехал в спальню. Вот Марина и написала. Ну, Марине же виднее. Марина. Да, все правильно. Морковная диета Марине надоела, поэтому она перешла на розовую морковку. А это что такое розовая морковка? Какой-то новый
2: сорт? Во всех маркетплейсах, пожалуйста.
1: Морковки розовый? Ты в смысле, или что это?
2: Да, новый сорт морковки розовый.
1: Прям Не, подожди, морковь бывает оранжевая, а тут как...
2: Еще сиреневая бывает. Марине надоела морковная диета.
1: А черная?
2: Казалось... Что даже сны стали оранжевыми.
1: Ничего себе. Морковная диета Марине надоела, поэтому она бросила все диеты и поправилась на 5 килограмм. Вот, нормально. О, смотри, морковная диета Марине надоела, поэтому до свадьбы овощи она больше не ела. Рэп такой от Алсу прилетел. Морковная диета Марине надоела, поэтому она перешла на белковую диету. Ну, да, это было очевидно.
2: Морковная диета Марине надоела, поэтому решила больше не общаться с Еленой Малышевой.
1: Поэтому шампур от Ашота зашел как никогда. Ладно, поэтому том-ям с вареньем был показателем. Насколько? Чего? Так, отключить фантазию.
2: Смотрит на меня. Не я писала.
1: Морковная диета Марине надоела, поэтому она вышла замуж за Ашота. Как вообще морковь и Ашот?
2: А потом шампура пошли. Нет, сначала шампура.
1: Где связь?
2: Морковная диета Марине надоела. Ну, мясо, потому что она была на моркови, поистала. Ну, что ты? Морковная диета Марине надоела, поэтому она выбрала огурец побольше.
1: Поэтому она перешла на колбасную. Ну, в целом, да, колбаска-то повкуснее будет.
2: Марине морковная диета надоела, поэтому сказала она: «К черту ее! Несите котлету!»
1: Несите флюгегехайме. 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений, пишите. Ну, а у меня пока для вас информация от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акции действуют до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Привет, как дела?

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Елена Ветродуйна, вы давайте сегодня покороче,
4: я,
3: пожалуйста.
4: Я Вентилена.
3: Вентилена, простите.
4: Это папа мой, когда я была маленькая, он, значит, смотрел сериал для
3: взрослых. Погоде, пожалуйста,
4: взрослых,
3: погоде.
4: Вот,
3: не надо нам про взрослых, нам про погоду. Итак,
4: да.
3: Погода.
4: Итак, погода. По данным Яндекс.Погоды и меня, 16 октября, переменная облачность, у меня все валится. Я, кстати, прошла курс «Как потерять аудиторию за 7 дней». Вот это...
3: Только аудиторию вы потеряли, ничего больше не теряли.
4: Градусы еще, вот градусы завтра в Казани 18-23. Ветер восточный, нет, соврала я. Мама всегда говорила, врать плохо, Вентилена.
3: Поэтому говорите нам правду,
4: да. В юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Так, что еще? Я нервничаю, да, орали на меня в тот раз. На меня нельзя орать, понимаете? Я такая чувствительная, что просто, ну, нельзя на меня орать.
3: Вентилена Ветродуевна, соберитесь, вы профессионал.
4: Как потерять аудиторию за 7 дней?
3: Да, да, погода.
4: Да, погода не на 7 дней, у нас на завтра. Завтра Елабуга, набережные Челны, плюс 21, завтра без осадков.
3: Хорошо.
4: Бабушка прошла мимо. Здрасте, Анатолий Степанович, здрасте. Да,
3: Погодик.
4: Вернитесь, пожалуйста. Тороплюсь теперь, он такой симпатичный мужчина, прямо.
3: Это же бабушка была.
4: Выглядит как дедушка. Альметьевск, значит, завтра плюс 22 днем. И вот Нурлат остался 23. Везде без осадков. Но, надеюсь, Анатолий Степанович, данная погода предоставлена электронными СМИ. До свидания. Я так рада быть на радио.
3: Спасибо. Я очень тяжелая женщина, конечно.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
3: Время для поздравлений. Вечерний тост здесь на Бим-радио. Будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Вы тоже можете это сделать на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги». Есть все подробности. Или 2-930-800. В будний день можно позвонить и заказать поздравление. Ну, а пока этим займемся мы. Прошу вас, Ярослава, коллега, поздравьте, пожалуйста.
6: Я не Ярослава, я Ярослава.
3: Ярослава, да, да. Так я так сказал.
6: Напомню, что у нас есть Бим-болталка в
3: Максе.
6: Может
3: быть, Ярослава. В этом месте могла быть ваша... Не кидай меня, пожалуйста. Давай.
6: Бим-болталка у нас есть в Максе. Вступайте, будем рады вас там видеть. Ребята там вон активно общаются, готовятся к поздравлению для Бим-радио. Ты танец подготовил?
3: Да, конечно. 3.
6: Вот один отдай бим-болталке.
3: Хорошо.
6: Значит, открывая группу Бим-радио Казань. Группа у нас в ВКонтакте. Ой, простите.
3: Сейчас, дайте ей секундочку собраться с мыслями. И в нее кто-то вселяется просто.
6: Так, в эфир. Так, группа, значит, Бим-радио Казань ВКонтакте. Посмотрим, кто из наших подписчиков, радиослушателей сегодня отмечает свой день рождения. Итак, это Анна Турукина. Недружелюбное привидение.
3: Да, ж такое есть.
6: А помнишь, в Каспере там Вонючка тоже вот
3: нет,
6: был?
3: Нет, он был дружелюбным привидением, ну, Каспер.
6: Нет, Вонючка, вот у него братья были.
3: Не помню, такое не помню.
6: Ну и Ванюшка.
3: Давай вернемся, пожалуйста.
6: Игорь Варенников отмечает свой день рождения. Милана Сидикова, Анастасия Куликова, Бабакулова, Диляра Сабирова, Марина Федорова, Гузель Шамсудинова, Надежда Долгих или Долгих?
3: Долгих, наверное.
6: Думаешь, она в долгах, что ли?
3: Нет, скорее всего, просто фамилия такая.
6: Ага. Ильдар Хасанов отмечает свой день рождения. Лена Карелина, Гульнас Музафарова. И Гульнас вот готовилась. У нее аватарка такая.
3: Уже с цветами, да?
6: Нет, с макияжем.
3: С
6: фотосессией, да. Надежда Захарова сегодня отмечает свой день рождения. Лениза Хамидулина.
3: Лениза, наверное.
6: Лениза у меня была преподавательница. Лениза Мустакымовна, если кто знает, передавайте.
3: Убила? Ах ты, смотри, что летает. Комар. Это комар. Откуда он здесь? Октябрь на дворе.
6: Твоей крови. Фу.
3: Напился, негодяй.
6: Вячеслав Макаров и Наталья Писарева, Альбина Гузаирова, Тина Мейзинг и Денис Сидоров отмечают свой день рождения.
3: Ой.
6: Дорогие наши, с днем рождения, мы вас поздравляем. Пусть, а если встречаются на вашем пути какие-то мошки, они все будут настолько крошечными, что вы даже... И все, и вы на коне. Будьте победителем по жизни. С днем рождения.
3: Ну, давай еще немножечко кого-нибудь поздравим. Сегодня Михаил Лермонтов отмечал бы свой день рождения.
6: Белеет парус одинокий, да-да-да. Тумани моря голубой.
3: Я ждал его вот в тени ночной. Врага почуял он и вой. Протяжный, жалобный, как стон. Раздался вдруг и начал он сердито лапы рыть песок. Встал на дыбы, ну и так далее. Илья Ильф. Это вот 12 стульев, золотой теленок. Ну, один из их, из Ильфов.
6: Ага.
3: Фридрих Ницше, немецкий философ, писатель. Кто у нас еще? Николай Басков.
6: О! Шарманка!
3: Да.
6: Вернула шарманка!
3: Платиновые связки Российской Федерации. Он пишет, что российский певец, тенор, народный артист РФ, телеведущий. Ну и там много регалий. Вячеслав Бутусов, тоже советский российский рок-музыкант, замечательный лидер группы Наутилус Помпилиус и Юпитер. Анна Хилькевич, тоже российская актриса театра кино. Ну что, кого мы послушаем? Давай Баскова или Бутусова?
6: Баскова.
3: Нет, давай Бутусова.
6: Ну Бутусов и так мы слушаем, а Баскова кто, если не мы сегодня послушаем?
3: Что ты хочешь из Баскова?
6: Слушай, я так не хочу. Я хочу из Баскова. Так, ну, он богатый, мне с Баскова можно, ну, чуть-чуть дом.
3: Давай Бутусова.
6: Давай Баскова, дай чуть Баскова и чуть
3: ну,
6: Бутусова.
3: А
6: они оба на
3: а
6: Б, ну куда,
3: Бутусова?
6: Как выбрать?
3: Подожди.
6: По алфавиту, по журналу мы как выберем, они оба на Б. Только Басков сразу А.
3: Давай на кулачках,
6: значит,
3: до трех побед.
6: Я всегда проигрываю.
3: Ну, я тебе предлагаю.
6: Нет, мы идем по журналу сегодня. Басков сразу А вторая, а Бутусов У.
3: Баскова нет, он заболел.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на BIM-радио.
1: Не, ну вот я просто не понимаю, почему я прихожу на работу, да, вот я вечер сижу, отдаю работе. Угу. Почему я, сидя на работе, не могу кайфануть и послушать Баскова?
2: Угу.
1: Где вот этот блат родийный получается?
2: Угу.
1: Почему между
2: там
1: Басковым
2: за, там
1: вот
2: за, где
1: тут...
2: и сестла. Блат и сестла. Ребят, если у вас есть возможность отправить Ярославе Баскова, отправьте ей Баскова. Скиньте ей фотографии Баскова, песни Баскова. Все, что у вас связано с Басковым, найдите Ярославу,
1: биографию,
2: пожалуйста.
1: Биографию не надо. Не, биографию не надо, сама могу загуглить. А вот все остальное скид. Я вот посмотрю, сколько людей меня вот вообще-то, в отличие от тебя, уважают.
2: Мне ничего не надо скидывать, спасибо.
1: Уважают.
2: Я к Баскову не
1: я
2: очень.
1: Я тебе Сидни Суини заблокирую, у тебя все ссылки на нее. Понятно тебе все? Все.
2: Ты с ней знакома?
1: Нет.
2: Ну ладно, стоп-игра вообще-то у нас. Да, тут. Да. Стоп-игра, стоп-холодильник, морозильник и другие приборы.
1: Да.
2: Итак, давайте
1: читай,
2: дочитаем.
1: Читай все сам, короче, давай.
2: Дочитаем все, что тут у нас осталось из недочитанного в нашей замечательной игре «Забавушка».
1: Здесь пишут, что Вентилина была бы хорошей парой для Александра Ливочкина.
2: Ну, как бы там возраст разный.
1: Но она бы его держала бы, конечно.
2: В узде, да?
1: Да.
2: Ладно, отключить фантазию. Так, значит...
1: Давай.
2: Напомни фразу, пожалуйста, я забыл.
1: Старость твоя. Морковная диета Марине надоела, поэтому...
2: Поэтому она закрыла вкладку с советами о похудении и заказала себе большую пиццу с сырным бортиком. Поэтому она решила перехитрить схему, систему и приготовила нежнейший морковный торт с крем-чизом. Успокаивала себя тем, что основа-то все равно овощная, все нормально.
1: Морковная диета Марине надоела, поэтому быстро пролетело лето.
2: Поэтому она даже не садилась, да.
1: Морковная
2: диета Марине надоела, поэтому она сделала из остатков моркови чучело диетолога и торжественно сожгла его на балконе. Жестко. Поэтому она официально заявила, что выросла из возраста зайчика и переходит в хищники.
1: Морковная диета Марине надоела, поэтому зимой у нее во дворе стояла армия снеговиков.
2: И поэтому она перешла...
1: Здесь должна быть подложка «Игры престолов», кстати. 18+.
2: Напой. Поэтому она перешла на диету «не надо ела». Не надо, запятая, ела.
1: Вот Владислав мне скинул Баскова.
2: Молодец,
1: спасибо, Владислав.
2: Владислав. Продолжайте, продолжайте. Поэтому она решила перейти на капустную. Ага. И поэтому морковная диета Марине надоела, поэтому она бросила заведующего овощной базы. Бедный заведующий. На одной морковке держался практически.
1: А, привет, Ярославушка. Альберт, морковная диета Марине надоела, поэтому она рассталась с морковкой Василия. Она еще имена им давала, получается?
2: Ну, да. Это нормально. Сегодня Василий, завтра Виктор. Там,
1: потом Басков.
2: Потом Теодор.
1: Николай.
2: Морковная диета Марине надоела, поэтому теперь ведет дневник не питания, а эмоций. День 42-й. Снова морковь. Чувствую, что начинаю ее... Ей сочувствовать. Ей тоже, наверное, надоело быть полезной.
1: Морковная диета Марине надоела. Она перешла на диету Баскова. Золотая чаша, золотая!
2: Наполняет ароматом чая! Ну, наконец-то пробил мой час, решил Александр Григорьевич и достал корзину роз из картофеля. Вот.
1: Димка тоже меня уважает. Спасибо большое. Фотки Баскова мне тут.
2: Давайте,
1: полетели.
2: Фотки Баскова, песни Баскова, все
1: кидайте.
2: Мы не
1: кидайте. Все дочитали,
2: Ярослава,
1: еще?
2: Не все, сейчас дочитаем. Морковная диета Марине надоела, поэтому она... Купила шведский стол. Прикинь, целый стол. Но колхоз «Светлый путь» не выдавал зарплату. Но колхоз «Светлый путь» выдавал зарплату только или морковью, или навозом. Ну, такое себе. Морковная диета Марине надоела, поэтому... А зачем вот вы сюда мне Баскова кидаете?
1: А
2: не
1: так
2: надо
1: тебе
2: сюда.
1: И надо.
2: Ярославе кидайте, не надо мне сюда. Чего у меня тут перед глазами этот мельтешит? Что это, зачем вот этого?
1: Спасибо, Айрат. Но это не Басков.
2: Это не Басков. Ну, похож. Нет, вообще говорят с него, с Баскова писали этого персонажа. Принц Чаминг. Его лицо лепили, как будто ангелы, помнишь? Поэтому она села на нее. На диету. Да, это от Эльшата такой вариант. Ну все, вроде как будто бы все прочитали, никого не забыли. Сейчас я вот сюда еще загляну. Тут тоже все прочитано. Молодцы! Пойдем выбирать победителя.
1: Подожди,
2: стой! Стоять! Стоп,
1: Рената, это мое сообщение. Морковная диета, ты вот зачем открываешь сообщения и не зачитываешь их?
2: Это ты? Я никогда не признаюсь, что я что-то накосячил.
1: Я всегда закрываю. Морковная диета Марине надоела, поэтому она бургер сальцем заела.
2: Это хорошо. И, наверное, вкусно.
1: Еще кого забыли? Давайте быстренько напишите.
2: Есть кто забыл, кого мы не прочитали. Быстренько, вот пока мы тут еще в эфире. Сейчас уйдем на рекламу, пойдем выбирать победителя. И что мы, кстати, сегодня подарим? А победителю мы сегодня подарим... Зачем ты так жестоко с людьми? Не надо. Давай лучше в ресторан сертификат подарим.
1: С Басковым.
2: Вот это другое. Или ресторан Баскова. У нее есть ресторан? Он не ресторан?
1: Золотая чаша, золотая.
2: Поэтому не на то она садилась. Вот. А, не на то она садилась, написал Павел. Ну, люди на разные, значит. Опять Басков. Ну, что такое? Все, всех прочитали, а то сейчас я опять тут на Баскова буду смотреть. Все, реклама.
0: Реклама на Бим-радио.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
2: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Красивые формы – ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, возможно, все станет гораздо лучше, если просто согласиться с умными людьми. Не делайте ничего нового без совета. Тельцы, повышенная нагрузка сейчас пойдет вам только на пользу. Близнецы, чтобы привлечь удачу, надо быть чуть хитрее. Придумайте сразу два плана действий, потому что простым этот день точно не назовешь. Раки, астрологи советуют взять отгул. От этого активность ваша только возрастет. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях, но это уже дела следующей недели. Девы, на первый план у вас выходит то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Весы, в ваших силах организовать себе день по вашим правилам. Вас будут слушаться даже незнакомые люди. Скорпионы, ваше самочувствие сейчас уязвимо. Следите за питанием, избегайте сквозняков, пора утепляться. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы, но это необходимые хлопоты, которые надо решить одним махом. Козероги, чтобы продвинуться вперед, вам следует запретить себе привычку никому не верить. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, вы будете полны радостных предчувствий, связанных с чем-то хорошим. Это понравится вашей нервной системе, но помните о технике безопасности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.
7: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
8: И сейчас торжественно Ярослава с песнями, танцами и частушками огласит победителя в игре за бабушка.
9: Она говорит, же выбрал победителя, в смысле?
8: Я просто проголодался. Я бы сейчас и морковку, и капустку, и что-нибудь, и мясного тоже что-нибудь съел. Вот.
9: Там торт принесли.
8: Там торт. О, сейчас торт пойдем пить, это здорово. А там же еще пицца
9: торт
8: у нас есть.
9: Торт есть, надо не пить.
8: Серега вчера день рождения отмечал, пицца нас сегодня радует. Так, ну все, давайте оглашать победителя в наш... Ну, хоть шуршать уже бумажками, что ты? Я понимаю, что они тебе уже сейчас не нужны. Ты рано прям собирай. Куда ты оделась? Куда куртку одела? Смотри, что. Уже убегать собирается. Давай уже закончим эфир, пожалуйста.
9: Че, галлюцинации? Ладно. Давай, давай.
8: Итак, давай, давай, давай.
9: Ну, давай, ну, давай.
8: Давай, давай, что? Вот все, начинаем.
9: Не буду я, прилично.
8: 3-4, поехали.
10: Морковная диета Марине надоела, поэтому...
8: Поэтому она перешла на колбасную диету. Вот, это было самое приличное из того, что здесь было, из того, что можно было прочитать из еды. А вот тут додумывайте сами. Тут фантазия и второй смысл, третий
9: фантазия
8: смысл.
9: Фантазия и труд.
8: Да, и труд.
9: Все,
8: и
9: перетрут, все перетрут ведущие да, вечернего да, Трубима. Да. Это Альберт
8: в общем,
9: Батанин.
8: Семен, мы вас поздравляем. Вам достается в качестве приза. И это сертификат в ресторан и Ярославушка. Нет, Ярославушка вам не достается. Ярославушка была вместе со мной, а сертификат достается Семену. Вот.
9: Дорогие наши радиослушатели, спасибо за то, что этот вечер провели вместе с нами. Альберт, вам спасибо большое за эфир.
8: Завтра еще продолжим, что?
9: А, да, подожди. Если вам, дорогие наши, сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас любим. И, конечно, мудрость дня. Ты можешь быть самой красивой изюминкой, но оказаться в кексе каких-то не тех людей, которые вас выковыривают.
8: И съедают.
9: Так трогательно.
8: Бедные изюминки.
9: Берегите себя.
8: Все, прощаемся.
9: Все, берегите себя. Муа, пока.
8: На прощание, муа, на прощание муа, вот муа, этого ловите.
9: Слюзняк на вас всех.
8: Человека, муа. Человека.

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Ну что, добрый вечер, мои солнышки, как ваши дела? Давайте рассказывайте. Начался виниловый час, специальная программа со специальным ведущим, если можно так выразиться, Глебом Низовским. И сегодня мы начнем это замечательное путешествие в мир диска, фанка и соло с великолепной песней 76-го года. В мае она уже взорвала чарты, друзья, практически 50 лет назад, даже не практически, а даже больше. Первое место Billboard Hot 100 50 лет назад. И по-прежнему звучит она просто прекрасно. Итак, KC and the Sunshine Band в эфире BIM Radio.

0: Вернемся к Earth, Wind & Fire после рекламы небольшой, друзья.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Эй, друзья! Новогодние корпоративы в Максимилианс под ключ. О-о-о-о-о-о. Яркое шоу и праздничное меню от 4300 рублей на одного гостя. Для больших и маленьких компаний. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: «Бим Радио» – первое в Казани.

0: зашел в пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и таки бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
2: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
3: Глеб Низовский снова в студии Бим-радио, друзья, и это специальная программа «Виниловый час». У нас на повестке дня следующая песня группы «Chic», «I Want Your Love». Называется тоже конца 70-х, и я сейчас, пока сидел, вспомнил одну замечательную историю. Дело в том, что я коллекционер CD-дисков, наверное, где-то лет с 12-13, много где их я и покупал, заказывал по всему миру на самом-то деле, когда была такая возможность. И, соответственно, первые мои диски в коллекции как раз-таки были в стиле диско, друзья, и это были три группы. Это была группа Cool and the Gang, не менее легендарная, потом KC and the Sunshine Band, с которых мы с вами начали час, и, соответственно, группа Chic. У них есть наиболее известная песня Le Freak, называется, в 76-м вышла, если мне память не изменяет, или в 78-м, точно не помню, но следующая менее известная, но это не значит, что она хуже. Поэтому давайте послушаем ее и окунемся в восхитительный мир 70-х, время длинных машин, длинных песен и длинных воротников.

0: Первые в Казани.
1: Группа, которая не нуждается в представлении, друзья, Bee Gees в эфире Бим-радио.

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Мы сегодня слушаем не только популярные группы. На очереди замечательный исполнитель Соломон Бёр, когда-нибудь слышали о таком. Американский соул-певец и композитор, лауреат премии Blues Music Awards в номинациях исполнитель соул-блюза, альбом соул-блюза, а также номинациях исполнитель соул-блюза аж 12 раз, чтобы вы представили себе. Его мама была медсестрой, школьной учительницей, концертной артисткой и даже пастором. То есть и жнец на дуде и грец, как говорится. В юности он был протестантским проповедником и неоднократно встречался с Мартином Лютером Кингом, друзья. А я думаю, все знают, что это за великий человек. Затем он решил посвятить себя шоу-бизнесу, вел радиопередачу, посвященную госпелу. У нас немного общего, только я не про госпел. Был замечен компанией Atlantic Records, после чего начал самостоятельную карьеру. И как раз-таки он свою карьеру, друзья, ведет аж с 55-го года. Точнее, вел, потому что в 10-м году, к сожалению, в возрасте 70 лет, он скончался. Ну, давайте ознакомимся с его музыкой. Одна из самых популярных песен «Get out of my life, woman», как переводится как «Убирайся из моей жизни, женщина». Интересно, на кого он так обиделся? Итак, Соломон Бёрк в эфире «Бим-радио».

Реклама на БИМ-радио. Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Глеб Низовский по-прежнему в студии Бима Радио, друзья, и это специальная программа «Виниловый час». И вот уже подходит наша программа ко второй половине. А это значит, что совсем скоро, через полчасика, вас ждет замечательная ваша любимая программа. Я бы сказал «Привет-приветов», поэтому по номеру 792-72-42-102-8 вы можете написать ваши приветы уже, в принципе, с этого момента. Некоторые самые предприимчивые уже пишут. Да, я все вижу, все лайкаю, не переживайте, не пропустим. Итак, но по традиции, да, во второй половине этой замечательной программы, я про виниловый час, само собой разумеется, я вас буду готовить как раз-таки к приветам. Это будет любовный разогрев, если можно так сказать, разогрев романтический. И следующая песня как раз с этим и связана. Друзья, легендарный американский вокальный квартет под названием The Four Tops, которые были образованы в 1953 году. Представляете, как давно. И на протяжении практически 45 лет они выступали оригинальным составом, без изменений, вплоть до 97-го года, представляете? На самом деле, достаточно редкий случай в истории музыки как таковой. Поэтому давайте насладимся этой замечательной песней Four Tops, Still Water в эфире Beam Radio.

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Я не зря выбрал эту песню, друзья, эту композицию для того, чтобы под нее что-то рассказывать, потому что вообще на самом-то деле она называется «Love's Win», то есть, как это по-русски-то сказать, грубо говоря, гимн любви, и вообще написана она под замечательной группой, где когда-то пела жена Барри Уайта, а он, соответственно, их сам продюсировал, это было в начале 70-х, и называлась эта группа «The Love Unlimited Orchestra». Замечательная группа, советую к прослушиванию, да и вообще Барри Уайт. Мы им, кстати, сегодня час закончим. И я думаю, вести такую традицию каждый час этой замечательной программы заканчивать конкретно моим коллегой по тембру. Ну а сейчас к добрым историям, да? Не зря у нас такая, как сказать, гимн нашей программы. Следующая песня, я ее так сильно люблю, вы даже не представляете, насколько. Вообще я обожаю исполнителя под именем Марвин Гей, потому что я считаю его одним из самых величайших соло-исполнителей вообще в истории, да и во всех топах, если можно так выразиться, он всегда стоит на первых местах. Когда-то давным-давно, в конце 60-х, он пел с дуэтом с замечательной певицей Тами Террелл, у которой, к сожалению, крайне тяжелая судьба была. Она рано очень ушла из этой жизни, наверное, ей было порядка 25, если мне память не изменяет. Проблема со здоровьем, вот кому интересно, можете в интернете про нее почитать, в открытых источниках тоже прекрасно была певица, слава богу, что успела такой большой след оставить. Ну так, ладно, не будем о грустном, друзья. Превосходная песня, которая звучала во многих фильмах 68-го года выпуска. Итак, Марвин Гей и Тами Террелл с песней «Ain't No Mountain High Enough» в эфире «Бим Радио».

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Как же мне нравится под это вступать, друзья. Глеб Низовский, студия Бим-радио, 7-92-72-42-102-8. Пишите, кстати говоря, делитесь своими впечатлениями вообще от этой новой программы, потому что мне всегда приятно читать обратную связь. Марат мне, кстати, написал: Глеб, добрый вечер, просто огонь, и песни, и музыка. И еще уточнил, кстати, тебя еще не порвали, в скобках, девки. Спасибо большое, Марат, за такие приятные слова, но пока еще нет. Раз я выхожу и что-то говорю, значит, я пока еще состою полноценно из всех частей. Ну ладно, у нас не так много времени осталось, друзья. Хотел бы вас познакомить еще с одной прекрасной группой, достаточно неизвестной, Руби и Романтики. Это соул-группа из 60-х годов, таких далеких 60-х. С замечательной песней, друзья. Поэтому давайте мы ее все вместе послушаем. Поехали. Поехали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
3: Продолжаем разогреваться, друзья. Бен Кинг с песней Supernatural Thing. Это BM Radio.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, возможно, все станет гораздо лучше, если просто согласиться с умными людьми. Не делайте ничего нового без совета. Тельцы, повышенная нагрузка сейчас пойдет вам только на пользу. Близнецы, чтобы привлечь удачу, надо быть чуть хитрее. Придумайте сразу два плана действий, потому что простым этот день точно не назовешь. Раки, астрологи советуют взять отгул. От этого активность ваша только возрастет. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях, но это уже дела следующей недели. Девы, на первый план у вас выходит то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Весы, в ваших силах организовать себе день по вашим правилам. Вас будут слушаться даже незнакомые люди. Скорпионы, ваше самочувствие сейчас уязвимо. Следите за питанием, избегайте сквозняков, пора утепляться. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы, но это необходимые хлопоты, которые надо решить одним махом. Козероги, чтобы продвинуться вперед, вам следует запретить себе привычку никому не верить. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, вы будете полны радостных предчувствий, связанных с чем-то хорошим. Это понравится вашей нервной системе, но помните о технике безопасности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.
5: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
6: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
7: Ну вот и подходит к концу наша с вами программа, друзья, «Виниловый час». Спасибо, что были моими слушателями. Я вижу все ваши приветы, вы уже ждете, не дождетесь. Я знаю, буквально через 7 минут стартует ваша любимая программа 792-72-42-102.8. Пожалуйста, пишите, передавайте приветы, заказывайте песни, само собой разумеется. Я уже ваши приветики все полайкал в знак того, что я их увидел, так что не переживайте, буду читать по очереди еще раз. 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, а также на нашем сайте и в нашем приложении есть очень удобная кнопочка «Передать привет». Делитесь любовью, признавайтесь в любви, буду крайне рад. И передавайте приветы мне и оставляйте обратную связь по поводу этой самой программы «Виниловый час». Ну что, друзья, как я и обещал, решил вести такую традицию. Заканчивать эту хорошую программу конкретно своим коллегой по тембру Барри Уайту. Ну, настолько легендарный человек, я даже не знаю. Вот вообще в 70-х было два гениальнейших композитора именно из сферы диско, ритм-блюза, ну и соло, наверное, тоже. Первый — это, конечно, Барри Уайт, ну, царство ему небесное, дружище. И, само собой, Куинси Джонс, который тоже, по-моему, не так давно, кстати, нас покинул, лет на 20 Барри Уайта пережил. Но, тем не менее, вот эти два музыканта, они, наверное, стоят столпом вообще именно в основании диска, как правило. Да и вообще, я где-то вычитал, что Барри Уайт сам по себе считается первым в истории исполнителем, который написал песню в стиле диско. Поэтому давайте-ка мы им, наверное, и закончим этот прекрасный час. И Увидимся, само собой разумеется, в следующем часе. Друзья, итак, Барри Уайт, Can't Get Enough of Your Love, Baby, в эфире Beam Radio.
0: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимейшая программа «Привет, приветов». Само собой разумеется, я знаю, что вы ее ждали. Давайте не будем тогда терять ни единой секундочки нашего драгоценного времени. Итак, поехали по очереди, само собой разумеется. Добрый вечер, передаю привет всей болталке и Элсу, и Ильдуса. Мне Дмитрий написал еще два смайлика сердечка. Прислал, что бы это значило, интересно. Павел мне писал: «Привет, Казань, теплая, привет вам, Глеб, хорошего вечернего эфира и настроения. Привет, Ярославе, спасибо за великолепный эфир, трубим. Привет, Альберту, спасибо за клевый эфир, трубим. Привет, Петру, поправляйся скорее, тебя не хватает в эфире. Привет, болталки, я с вами». И просит песню Макса Ветрова «Приди ко мне». Вот у нас как раз-таки с нее час и начнется, друзья. Так, едем дальше. Так, кто мне там писал-то? Сейчас скажу. Вот у меня потерялось куда-то. А, вот, все. Рустем мне писал. Так, добрый вечер. Хочу передать всем бим-болталчикам привет, хорошего вечера и отличного настроения. И просят поставить песенку «Сектора газа», «Твой звонок». Рустем, к сожалению, у нас этой песни нету, но я выбрал другую песню «Сектора газа», не менее популярную, я бы сказал, которая будет как раз-таки, ну, по лирике плюс-минус подходит. Ну, вот я уже название ее спалил. Ну, ладно, тем не менее. Пусть она для вас сегодня прозвучит. Ну, вот, его звонка у нас, к сожалению, нет. Так, едем дальше. Светлана мне писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, бим-болталке». И просит поставить песню Юры Шатунова «Седую ночь» или «Коко Джамбо». Угу, это мистер президент, если мне не изменяет память. Так, ну, давайте я тогда сам выберу. Да, вы мне даете право выбора, я всегда это очень люблю. Ксения мне написала: «Доброго вечера любимому радио, любимому городу, слушателям и всем сотрудникам. Прекрасного вечера, бим-болталки и бим-читалки. Глеб, легкого вам эфира. А для меня поставьте, пожалуйста, песню «Индия», «Спектакль». Да, конечно, Ксения, это ваша любимая песня, я это прекрасно помню, поэтому сегодня тоже для вас прозвучит. Так, к остальным приветам скоро вернусь, друзья, сейчас Макс Ветров в эфире «Бим Радио».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, продолжим, да, читать ваши замечательные приветики. Здравствуй, Глеб. Михаил мне написал: здравствуйте, Михаил. Передаю привет всем ведущим Бима, привет всем болтунам из болталки. Ждем скорейшего возвращения Петра. Здоровья крепкого ему. И просит поставить песню «Юпостров. Пой, танцуй, люби». Спасибо. Да, она уже стоит в сеточке эфирной, Михаил, поэтому для вас сегодня прозвучит. Итак, внимание, внимание, друзья, джентльмен вышел на охоту. Арсений мне написал: доброго вечера, болталка, приятного вечера, Ксения Сергеевна, только для тебя песня. Глеб, поставь по-братски пиццу «Романс». Арсений, само собой разумеется, Ксения аж две песни за час посвящается. Когда такое было? Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Так, а Кэт мне написала: Глеб, здравствуйте, здравствуйте. Если можно, поставьте для меня песню Александра Иванова «Маяк». В облаках у водопада. Привет всем слушателям Бим-радио, Бим-болталки. К сожалению, Кэт, я ее не обнаружил, поэтому даю вам вторую возможность выбрать какую-нибудь другую песню, с которой я с удовольствием поставлю конкретно для вас. Так, еще пишем, смотрим дальше. Розалия мне писала: привет, любимый Бим, передайте, пожалуйста, привет моему сыну Дияру, пусть знает, что я его сильно люблю. И поставьте, пожалуйста, Беовульф для настроения. Спасибо. Для настроения поставим, без проблем, Розалия. Так, времечко еще есть для одного приветика. Добрый вечер, я диспетчер, Дмитрий написал. Передаю привет всей болталке, поздравляю Сергея Белова с прошедшим, братишку своего с днем рождения, а Петру скорейшего выздоровления. И просит поставить Алексея Хворостяна «Падали, но поднимались». Замечательное название у этой песни, я считаю, Дмитрий. Для вас ее, само собой, разумеется, поищу. А сейчас мистер президент Коко Джамбо в эфире Бим Радио.

0: А я напоминаю, друзья, вы можете написать свой привет и заказать песенку по номеру 792-72-42-102.8 в Телеграме и в Максе, а также на нашем сайте и в нашем приложении есть очень удобная кнопочка «Передать привет», поэтому буду ждать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Максим. 19 декабря. Казань. Татнефть-арена. 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Что, друзья, возвращаемся к вашим приветикам. Да, сейчас можно немножко замедлиться. Итак, Дарина мне писала. А нет, Дарина, я еще до вас дойду. Обязательно подождите. Не пугайтесь. Вы мне очень нравитесь, поэтому к вам я точно вернусь. Добрый вечер, прекрасная Казань. Да не я написала. Добрый вечер, замечательное любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет ребятам из 107-й гимназии. Я вас люблю и буду скучать сильно. А еще передайте привет моей дочке Малене. Малена, ты мой цветочек. Поставьте, пожалуйста, песню Карама группы «Дышать». Дания, а почему вы будете скучать по ребятам из 107-й гимназии? У меня сразу такие подозрения, что вы учитель и, скорее всего, куда-то уходите. Вот расскажите, пожалуйста. Мне уже интересно, я уже переживаю. А Малена — это прям как Моника Беуччи в одноименном фильме. Вы, случайно, не в честь этого фильма назвали дочку? Подскажите, тоже мне интересно. И теперь Дарина. Добрый вечер, Бимчик и Глебушка. Добрый вечер, Дарина. Большой привет всем моим родным и друзьям. И смайлик, сердечко. Отдельный привет Бим-болталке. Всем отличного настроения. И поставьте, пожалуйста, доктора Албана «It's my life», пишет мне Дарина. Спасибо. Дарина, для вас все, что угодно. Конечно, как раз-таки у нас с доктором Албаном час, скорее всего, и закончится, друзья. А сейчас пицца с песней «Романс» в эфире Бим-радио.

ты одно лишь должна знать: я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны.

0: никогда уже не вернуть.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Привет, приветов на «Бим-радио».
2: Так, друзья, знаете, что я решил? А я решил принять звоночек. Кто быстрее? 292-102-8. Можно еще 8-843, почему бы и нет. 292-102-8 в прямом эфире. Давайте поболтаем. Я не против, а то вы под конец вечера какие-то немножко сонные, видимо, уже стали. Кто-то спать уже ложится, да? Так хорошо активничали, а сейчас как-то пропали. Что никто со мной разговаривать не хочет. 292-102-8. Еще раз говорю, друзья, ну уникальная возможность. Даже, кстати, еще даже песенка одна влезет. Еще даже одна песенка влезет. Даже может и не одна, может даже и две. У нас пока следующая песня. Так, внимание. Так, сейчас мы тут. Ага, вот так вот. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Как вас зовут?
3: Радик.
2: Радик, очень приятно. Радик, чем занимаетесь? Расскажите, как дела у вас?
3: Нормально. Я только что приехал на стоянку машину ставить.
2: А как у вас день прошел? Рассказывайте, кому бы хотели привет передать в первую очередь? Давайте так.
3: Привет в первую очередь это вам.
2: Ой, спасибо большое.
3: Вот. Всему вашему коллективу. Сергея Белова, Махмуда Рака и вашим девчонкам, ведущим тоже очень вечерний привет.
2: Ну, я обязательно всем передам. Обязательно всем передам. А Петру...
3: Ананас, еще там мини-халов есть.
2: А Петру передадите привет?
3: А?
2: Петру Нежинскому.
3: Петру тоже. И пусть выздоравливает и больше руки не ломает свои.
2: Да, вот это в этом плане надо быть ему куда более аккуратным, я согласен. Я ему так и передам в целом. А какую песенку вы хотели заказать, кстати говоря?
3: Ой, так. А Юранхип не сможем найти, а?
2: Подождите-ка, а это не я с вами говорю в прошлый раз случайно?
3: Да-да-да-да-да.
2: А, так вы же и тогда Юранхип заказали, да я помню. Я и тогда поставил Lady in Black песню. У нас здесь, к сожалению, не так много, всего лишь две. Одна из них к Юранхип никакого отношения не имеет. А вот Lady in Black как раз-таки с удовольствием поставлю еще разочек для вас.
3: Хорошо.
2: Ага, договорились. Спасибо за звонок. Вам прекрасного вечера, Радик.
3: Спасибо большое. Вам тоже прекрасного, хорошего вечера и отдыха.
2: Благодарю. Да, до свидания.
3: Ага. И привет я еще хочу передать.
2: Давайте.
3: Первому поселку своим друзьям. Айрату, Майрату, Димону, Идрису.
2: Все.
3: От Белого Бумера. Они меня прекрасно знают. Они вообще слушают и слышат меня.
2: Отлично. Надеюсь, что услышали все-таки. Такое нечасто бывает, однако. Спасибо, Радик, еще раз за звонок. Да, желаю прекрасного вечера снова. Ага. До свидания. До новых встреч, точнее. И ждем Юранхип. Ага. Вот так вот, друзья, замечательно. Мы с ним уже беседовали, причем Радик, по-моему, прошлую субботу, если мне память не изменяет, и с каким большим удовольствием я сегодня опять поставлю Юранхип, вы бы знали. А пока что Алексей Хворостян, надеюсь, правильно прочитал, падали, но поднимались в эфире «Бим-радио».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, тут у нас целая драма разворачивается. Вот я хотел попрощаться с вами уже, да, но Вальдемар написал в последний момент: «Добрый вечер, Бим Радио, привет, DS». Она не отвечает, не пишет в группе. Как была загадка, так и осталась. А жаль. Может, я не то пишу, надеюсь, хоть услышит через радио. Вот так, вот такие страсти разворачиваются у нас, друзья, в эфирах. Вальдемар, я вам рекомендую не переставать, как говорится, стараться. Так, ну ладненько, на сегодня я с вами попрощаюсь, друзья. На следующей неделе, наверное, с вами уже мы услышимся. Всем прекрасного вечера. И скоро совсем уже выходные. Осталось один денек потерпеть, и будем все вместе отдыхать. С вами был Глеб Низовский. Последние два часа. Всем прекрасного вечера, доброй ночи и пока. Всех люблю. Люблю.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новые.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Гарольда. 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и приобретайте.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе

0: Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media. Охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2-930-800.
1: Радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: теплый прием.
1: Теплый прием. Бим радио. Первое в Казани.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Инмедиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800.
1: Мое любимое радио – это BIM-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: вижу красиво.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.